0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь Анатолия Бушила, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести. –

0: Тема «Демоны у порога церкви». Все больше и больше людей приходят в церковь, которые до уверования занимались оккультизмом.
1: Мои друзья, пожалуйста, откройте ваши Евангелия, Библии откройте. Евангелие от Луки, 17 глава, будем читать с 26 стиха по 30. Слова Иисуса Христа. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж. До того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садились, строили. Но в тот день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». И Евангелие от Матфея, 24 глава, 39 стих, об этом же, слова Иисуса Христа. «Об этих же людях перед потопом, говорит Иисус Христос, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет в пришествии Сына Человеческого». Мы прочитали с вами тексты Священного Писания, Евангелие от Луки, 17 глава, с 26 по 30 стих, и Евангелие от Матфея, 24 глава, 39 стих. И здесь Христос говорит о трех временах, когда человеческое общество достигло греховного дна, когда грех царствовал в этом обществе, Первое время – это время Ноя.

где-то около 5000 лет назад. И вот это два времени. Время Ноя и время Лота. И сказано, что в это время люди достигли такой греховности, что они были истреблены. И притом интересная мысль. Вы не обратили на одно маленькое слово, как были истреблены? И истребил, кого истребил? Заметьте, всех. Не просто выборочный суд Божий, скажем, там землетрясение, там ураган, и вот тысячи человек погибло, или 300 тысяч человек погибло от последнего наводнения. Нет, там говорится о том, что всех истребил, абсолютно всех. Только Ной спасся, только Лот спасся со своими семействами. И Христос, Сын Божий, который 2000 лет назад пришел в этот мир, проповедовал покаяние каждому человеку, говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, изгонял злых духов, и когда изгонял злых духов, он говорит, если злые духи изгоняются, то, конечно, достигло до вас Царство Небесное. Когда проповедовал покаяние, говорит, приблизилось Царство, а когда чудеса и знамения и изгнание бесов, то говорит, что до вас что? Достигло Царство Божье. Так что если в наше время проповедуется покаяние, изгоняются бесы, то до нас Царство Божье что? Достигло. И интересно, Христос говорит, что жуткая греховность была. И говорит, так будет в пришествии Сына Человеческого. Практически Евангелие сводится к трем моментам. 2000 лет назад пришел Сын Человеческий, Иисус Христос, родился от Девы Марии, проповедовал спасение, умер на Голгофе для того, чтобы каждый имел спасение, каждый грешник через веру имел спасение. Это первый момент. Второй момент. Он воскрес, взят на небеса. И третий момент Евангелия. Он грядет. Он придет за своей церковью, за теми, которые покаялись и жили праведно. Три момента. Пришел, проповедовал покаяние, умер за наши грехи. Второй момент – воскрес ради нашего оправдания. И в третий момент – он придет еще. И говорит, что время его пришествия будет настолько греховное, что будет такая греховность, точно такая, как во дни Лота и во дни Ноя. И что интересно, что вот есть законы Божьи. Это касается целого народа, это касается твоей жизни, моей жизни. Это касается жизни каждого человека. У Бога есть мера терпения к беззаконнику. Вот человек живет, делает грех, абсолютно не боится Бога. И интересная вещь, как говорит Библия, не скоро совершается суд над злыми делами, потому сердце сынов человеческих, дочерей человеческих не боится делать зло. Вот скажите, если бы каждого, кто изменил своей жене, Бог поражал молнией, хорошо было или нет? А кто изменил своему мужу тоже? Понимаете, какая ситуация? Но не скоро совершается суд над злыми делами, потому сердце сынов человеческих что? Не боится, не страшится делать зло. Но у Бога есть мера терпения. И когда наступает мера греховности в жизни человека или в жизни целого народа, наступает суд Божий. А вот это уже принцип. Терплю, Бог говорит, говорю тебе, покайся, говорю тебе, не делай, говорю тебе, а ты делаешь глухое ухо. Потом наступает момент такой, когда Господь говорит, довольно, вот теперь хватит. Я все сделал для того, чтобы ты понимал, чтобы ты понимала волю мою, и тебе понятно абсолютно все, но ты сознательно не хочешь принимать креста, ты сознательно не хочешь жить праведно. Бог дал откровение Аврааму, подтверждение этого принципа. Бог встречается с Авраамом. Если вам нужны места Священного Писания, я буду говорить, но я читаю сейчас текст Священного Писания. В четвертом роде, говорит Бог Аврааму, возвратятся они, евреи, из Египта сюда, в землю ханаанскую, ибо мера беззакония амориев доселе еще не наполнилась. Мера беззакония амореев доселе еще, что? Не наполнилась. Бытие, 15 глава, 16 стих. Интересно, вот этот принцип посмотреть, и это будет место Священного Писания, к которому мы будем возвращаться. Этот же принцип.
Когда наполнилась мера этих амореев?

грешников, язычников. Откройте, пожалуйста, книгу Второзакония, 18 глава. Смотрите, как здесь говорится. «Когда ты, Израиль, войдешь в землю, они идут из Египта в землю ханаанскую, которую Господь им обещал, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь через огонь». Что это значит, сына или дочь провести через огонь? Это языческие народы были, которые в определенные праздники отдавали своих детей на сожжение идолам. То есть приносили в жертву детей своих для идолов. Ну, примерно, если в наше время, это то, что делают женщины, когда делают аборты. Убивают своих детей. Эти через огонь проводили, а эти убивают своих детей. Не должен находиться у тебя проводящий сына или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник, вопрошающий мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. За сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен перед Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей, прорицателей, а тебе не то Господь Бог твой дал. Заметьте, что когда мера амореев наполнилась, то интересный момент, очень богатейшая мысль для размышления, богатейший материал для размышлений. Смотрите, что получается. Когда из века в век люди занимаются оккультизмом, ходят к гадателям, прорицателям, обращаются к волшебникам, вызывающим мертвых, это спиритизм. Когда они обращаются к различным бабкам, колдунам, знахарям, к экстрасенсам, кодируются, оказывается, происходит следующее. Происходит сначала демонизация. Бесы входят в людей, которые это делают. Потом они рождают демонизированных детей, которые обращаются опять к бабкам и гадателям, к служителям сатаны. И эти демонизируются. И в конце концов, в течение веков общества, хананейские народы, демонизировались до того, бесы стали так владеть этими народами, что Писание говорит, что за эти мерзости Бог изгоняет их полностью. Наступает момент, когда демонизация достигает такого уровня, что человек уже не понимает божественных истин, он не может жить нормально, чисто и свято, нравственность ему абсолютно не нужна, чистота семейных отношений ему абсолютно не нужна. Как правило, оккультизм, это схлестывается, когда люди посещают бабок различных, экстрасенсов, ищут в связи с космическим разумом. Это заканчивается безнравственностью, как правило. Какие греховные признаки общества будут в пришествии Сына Человеческого? Интересно, говорится, как было во время Ноя, это был праведник такой. Пожалуйста, откройте книгу Бытие, 6 глава, несколько стихов. Просмотрите 1 и 4 стих сейчас. Это интересно. Интересно для думающих людей. Это очень интересно. Смотрите дальше. В 5 главе вообще книги Бытия рассказывается, что люди жили от 777 лет до 969 лет. Нормальный век, не? А в 6 главе говорится, что за греховность людей Бог ограничивает их дни. И говорит, пусть дни их будут 120 лет. Нам бы эти годы, да? Хотели бы прожить до 120 лет? Ну, не проживете. Потому что для нас другое определение. 70 при большей крепости сколько? 80. И заметьте ситуацию. Заметьте, чем греховнее общество, тем меньше они живут на земле. Это очень просто проследить. Посмотрите на алкоголиков, наркоманов и какие их дни жизни на земле. И посмотрите, чем больше общество разлагается, тем меньше они живут на земле. Там, где много греха, там много гробов. 11 стих 6 главы смотрим, книга Бытие. «Земля раслилась, то есть полный разврат. Сыны Божьи входили к дочерям человеческим». Кто такие сыны Божьи? Есть два мнения. Это богословы считают, первое мнение, что началась ситуация такая, когда ангелы сожительствовали с дочерями человеческими. Второй момент, я думаю, что это более верный. Сыны Божьи – это потомки праведного Сифа, смешались с потомками Каина. То есть Каин – это тот, кто убил Авеля.
И святое начало не отделяться от греховного. То есть, когда мир идет в церковь за тем, чтобы покаяться, это нормально. Но когда мирские законы приходят в церковь, это не анормально. Когда церковь идет в мир и проповедует Евангелие, и об Иисусе Христе говорит, что покайтесь, это нормально. Но когда мирские законы в церковь приходят, люди приходят не для покаяния, а приносят мирские законы, грех в церковь, это ненормально. Смотрите, какие мысли были у этих людей. Мысли их были злы во всякое время. 5 стих 6 главы. Отсюда великое развращение. Мы с вами помним, что какие мысли в душе у человека, таков и он. Мы не можем грязно мыслить, чисто жить. Мы с вами говорили об этом. И интересно то, что мы не то, что мы думаем о себе, а мы то, что мы думаем. Понимаете? Мы то, что мы думаем. Если грязь в мыслях твоих, то и ты грязный. Если грязное в душе у тебя, ты грязный, ты будешь грязные слова говорить, грязные дела делать, хотя будешь пытаться казаться порядочным. Дальше говорится о том, что земля наполнилась злодеяниями. Злые мысли приводят к злодеяниям. И когда мысли были злые, когда наполнилась земля злодеянием, то есть такой принцип в Евангелии написанный. Возмездие за грех что? Смерть. Они долго пренебрегали наставление Господне, так что Господь сказал, не вечно духу моему быть пренебрегаемым. Пойми такую ситуацию, что у Бога есть терпение, есть красная линия, которую ты пересечешь, и уже не покаяние, не милости Божьей не будет, а будет суд Божий. Бог однажды сказал, ты это делал, я молчал, ты подумал, что и я такой же, как ты, изобличу тебя. И представлю пред глаза твои, грехи твои. И дальше говорится, уразумейте это, забывающее Бога, чтобы я не восхитил и не будет избавляющего. Поверь, если Бог говорит, что не будет избавляющего, то избавляющего не будет. Смотри дальше. В 23 стихе 7 главы сказано, что Бог истребил потопом абсолютно все с поверхности земли. Абсолютно все. Итак, время Ноя, злые мысли, злые дела были, и в конце концов настиг их потоп. Вот такое время Ноя было. Время Лота, это второй праведник, это племянник Авраама. Интересное тоже рассказывается. Он жил в Содоме и Гоморре, это были такие города. Эти города были наполнены грешниками, и они, как сказано в книге Бытие, откройте Бытие, 19 глава, 11 стих, что великий вопль был Господу на жителей этих городов. Эти города были очень греховны. Проблема этих городов была гомосексуализм. И там гомосексуалисты были от малого до большого. То есть абсолютно весь мужской пол не интересовался женским полом. Это были гомосексуалисты. Христос говорит о грешниках, что пришествие Сына будет, как во времена Ноя, и будет, как во времена кого еще? Лота. Мы живем во время, когда время Лота наступает все больше и больше. В 19 главе 24 стихе говорится, «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, истребил всех». Бог однажды высказал свое мнение относительно гомосексуализма, относительно разврата. И мы должны понимать это. Мы должны знать это. Потому что Бог свят, и Он будет судить всякого грешника. Любая грешница и любой грешник будет судим. Так говорит Библия. Итак, время Ноя и время Лота. Люди не думали абсолютно, не думали абсолютно о Боге. Это время материализма было. Смотрите, они ели, пили, женились, выходили замуж, покупали, продавали, садили, строили и делали свои дела такие житейские. Скажите, в этом грех есть или нет? Пили, ели, женились, выходили замуж, покупали, продавали, садили и строили. Ну, я думаю, если учесть, что не алкоголь пили. Есть грех или нет? Нет. В чем проблема? Они не думали. Вот видимое настолько захватило материальное, что вечная душа абсолютно, абсолютно была на 27-м месте. Вот есть, пить, больше, лучше, и о Боге абсолютно не думали. Языческий образ жизни, об этом говорит святой апостол Петр, он очень прост и греховен. Первое послание Петра, 4 глава, 3 стих.
Ибо довольно, что вы в прошедшее время жили, поступая по воле языческой. И вот воля языческая. Что это значит, воля языческая? Это жизнь без Бога. Вот как Библия говорит о воле языческой. Предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, это различные формы разврата, нечистота, помыслам, пьянству, излишеству пищи и питье и нелепому идолослужению. Вот языческая жизнь без Бога. Притом этот момент универсален. Любое общество без Бога живет примерно по этим принципам, в большей или меньшей мере. Заметьте это. Итак, время Ноя и время Лота и время пришествия Сына Человеческого, ну, одинаково. Земля наполнилась злодеяниями, были очень большие отступления от нравственности. Люди искали греховных удовольствий, и они жили по принципу, знаете их принцип? Что я хочу и что мне нравится, то я буду иметь. Буду есть и пить, потому что завтра что? Умрем. И не думали абсолютно. Строили, женились, выходили замуж, и Бог абсолютно не нужен им был. Это мы говорили о времени Ноя и о времени Лота. Теперь давайте посмотрим образ нашего современника. Что происходит в наше время? Какие мысли у нашего современника? И точно ли Сын Божий сказал, что как в дни Ноя и Лота были греховные отступления от праведности, люди будут злые, люди будут греховные, разврат будет главенствовать над всем, так будет и в дни пришествия Сына Человеческого. Как ваши наблюдения? Наше время, наши современники слишком развращены или нет? Вот смотрите, телевидение. Вы когда-нибудь смотрели телевидение? Интернет, радио и пресса формируют нашего современника. Скажите, фильмы больше нравственные или безнравственные? Убийства, аборты, измены. Понимаете, что происходит? Как было во время Ноя, во время Лота, так будет пришествие Сына Человеческого. Смотрите, что происходит. Происходит следующая ситуация. Масса порнографических фильмов и проповедь вот этого различного разврата, когда происходит следующее. Кумиры для молодежи, очень богатые, очень одаренные, талантливые люди выступают. И выступают и рассказывают, что у них седьмая жена, десятый муж, ну и так далее. И как у них нетрадиционная ориентация. И прошу понимать меня. Интересно песни. Обязательно воспевают измену, обязательно воспевают какую-то грязь. Следующий момент. Послушали вы телевидение, радио. Скажите, вы слышали когда-нибудь, как наш сейчас астролог расскажет на неделю, какие будут у вас ситуации, нет? Я не пойму, вы никогда радио не слышали или газет не читали? Слышали? Астрологи, гадалки, экстрасенсы, колдуны, ведьмы выступают по телевидению со своими предложениями. У них очень предложения простые. Сделать вас богатым. Люди вообще хотят богатыми быть? Да? Сделать вас счастливыми, приворожить любимого и семейного счастья хотите? И третий момент. Сделать вас... Что? Ну, по-правильному все. Здоровыми. Здоровыми. Все вокруг трех моментов. Богатый, счастливый и здоровый. Вам надо здоровье. Вы знаете, я знаю одну бабку. Надо проехать, правда, в село. Ну, здоровье вернет точно. Точно вернет здоровье. И людям, когда говорят, он прислушивается жадно. Говорит, да ты знаешь, я уже там был. Мне что-то посильнее бабку надо где-то найти. И люди бегают по экстрасенсам, по бабкам, и происходит то, что называется демонизация. Обращаясь к слугам сатаны, происходит точно то, что произошло с ханаанскими народами. Значит, наступает демонизация. Они обращаются к прорицателям, гадателям, обращались, и начинаются проблемы, начинаются серьезные проблемы. Притом учтите, что происходит в наше время. Раньше не было ни телевидения, ни радио, ни прессы, ничего этого не было, ни интернета не было. И если был какой-то колдун, то слава его заканчивалась на околице его села. А сейчас один, выступая по телевидению, может демонизировать десятки миллионов людей. Кто-нибудь видел выступление Кашпировского, нет? В своей жизни? Видели? Угу.
Земля растлилась и наполнилась злодеяниями. Итак, первый момент нашего времени. Телевидение формирует нашего современника. Мысли злые, потому что маньяков все больше и больше. Семья рушится. Практически вы не найдете или очень редко найдете в мире счастливую семью, где муж никогда не изменил своей жене, где жена никогда не изменила своему мужу, где дети почитают своих родителей, где родители любят своих детей. Это принципы Божьи. И понимаешь, какая ситуация? Когда придет Антихрист, Антихрист – это человек греха, который явится в конце времени, и будет создано мировое правительство, и появится человек, который придет, и демонизированное общество, слово «демонизированное» понятно, нет? Это люди, занятые демонами, бесами заняты. Они примут его. Относительно злодеяний, статистика говорит, что с 1914 года на нашей планете люди убивают друг друга каждый день. Каждый день убивают друг друга. Я хотел бы две мысли высказать. Первая мысль – как входят бесы. И вторая мысль – как покаяться и как освободиться от проклятий и от бесов. Первая мысль – как входят бесы. Через оккультизм. Слово «оккультизм» – это связь с сокровенными силами, с демонами связь, с сатаной связь. Целые народы были демонизированы и были истреблены Богом. То есть отношение Бога к тем, кто посещает бабок, гадалок, прорицателей, однозначное. Мерзость пред Богом. Это величайший грех твоей жизни. Отсюда величайшие проклятия приходят в жизнь. Мы иногда думаем, ну почему у меня все рушится? Почему в жизни моих родителей рушится? Почему в жизни моей бабки и деда точно то же, что в моей жизни? Какой-то рок над нашей семьей, и все время одно и то же. Это оттуда. Слушали гадатели и прорицатели. Итак, как ходят бесы? Первый момент по наследству. Как было в те дни, когда Израиль пришел в Ханаанскую землю. Народы сии веками занимались прорицанием, гаданием, и в результате дети их рождались уже демонизированными. Понимаете, какая связь? Как это на Украине говорят? Яка хата, так и тин, яка и батька, так и сын. И еще на Украине как-то говорят, яке коріння. Понимаете, наше передается в наших детей. Мы можем спорить об этом или нет, но яблочко об яблони что? Недалеко катится. Иногда нам горько, горько, что это яблочко недалеко откатилось. Понимаете? Итак, первая мысль относительно, как ходят демоны по наследству. Я помню, в одном из городов подошла ко мне девушка, говорит, когда я стала девушкой, у меня появилось такое, что я начала прорицать. Я говорю, как это? Ну, говорит, я иду, посмотрела на человека, и внутри меня говорится, он через 3 дня умрет. И точно сосед через 3 дня умер. Потом вдруг я иду, глянула на соседку, и внутри меня она разведется. Через некоторое время она действительно развелась. Я говорю, а когда это начало? Ну, говорит, лет 16, как только вот девушкой стала, начало у меня проявляться это. А я говорю, слушай, никогда в твоей жизни не было такого, чтобы мама занималась или папа этим? Он говорит, нет, мама, папа нет. Но бабушка занималась этим. Когда мне было 12 лет, она позвала меня к себе. И когда она умирала, она взяла мои руки в свои руки и что-то мне говорила. И говорит, 4 года ничего не было. А потом говорит, ну у меня в душе очень тяжело, очень плохо, очень тяжело. Я не знаю, что со мной происходит. Мы только начали молиться об освобождении, и она закричала, бабушка, отпусти меня. Я говорю, в чем дело? Она говорит, как только начали молиться, я в видении видела бабку мою передо мной. Это иногда по наследству приходит в нашу жизнь. Мы не виноваты, потому что мы не выбираем себе родителей. Понимаете? Тем более бабку и деда мы себе не выбираем. Но я хочу сказать, это иногда подарки от наших предков нам приходят такие. Дальше, смотрите, как происходит оккультизм. Оккультизм обычно развивается 2 путями по наследству. Первый путь, скажем, девушка хранит себя, она служит только одному духу, общается с этим духом, она вызывает его и предана одному духу. Второй путь, когда человек живет грязной, греховной жизнью, служит различным духам, но это пришло по наследству, и внутри у него желание к ужастикам с детства, желание грязи различной, его тянет демонические книги, внутри он рождается, чуть-чуть подрос, и его уже туда тянет.
Иногда это заканчивается кровавыми заветами с сатаной. Что это такое? Это когда человек сознательно расписывается кровью и посвящает свой дух, душу и тело на служение сатане. Я встречал этих людей, и очень-очень трудно, и очень большие молитвы и посты нужно, чтобы они освободились. Потому что когда мы делаем эти вещи, не зная, по своей глупости, по своей наивности, то это одна сторона дела. Но когда сознательно мы приходим к этим проблемам, тогда очень-очень серьезно, потому что это завет с сатаной. А когда мы в завет вступили, договор, завет – это такая вещь, что каждый имеет на каждого право. То есть сатана тебе дает возможность сделаться, скажем, или богатым, или действительно прорицать и действительно знать тайны какие-то, которые открывает сатана. Но душу и дух ты отдашь ему, и он властвует. Как правило, люди, которые находятся под влиянием сатаны, они очень-очень серьезно чувствуют внутри депрессии, мысли о самоубийстве, припадки зла, внутри нет мира, нет покоя. Потому что, когда человек с Богом, то внутри мир и тишина. Тут очень просто. Смотри, где Бог, там рай. Где сатана, там что? Ад. И ад наступает в душе, когда сатана в душе. Следующий момент. Первый момент я рассказал, это по наследству. Бабка, дед занимался, мать занималась или отец занимались этим. И если у тебя эти проблемы, и ты чувствуешь эти проблемы, есть выход. Второй момент, это личный оккультизм. Никто в роду вообще этим не занимался. Но были студенческие годы. Сначала на картах гадали, любит, не любит. Потом чуть позже бросит, не бросит. Гороскопы, знахари, книги начал читать человек, амулеты, талисманы начал таскать с собою. И через некоторое время человек все больше и больше погружается в это. Вот интересная эта мысль, запомните. Человек пытается оседлать сатану себе на служение. То есть он хочет, чтобы быть свободным, а сатану заставить, чтобы он выполнял его прихоти. То есть, я хочу вот этого, я хочу богатства, пожалуйста, тебе. Я хочу, чтобы у меня была вот эта женщина, пожалуйста, тебе. И он думает, что так случится. Но случится следующее. Когда щука летит за блесной, она думает, что она, когда схватит блесну, пообедает. Что думает рыбак, который чувствует, что щука схватила блесну? Точно то же. Сатана – это рыбак. Он бросает блесну и говорит, давай, ничего, не бойся, все будет нормально. Будет нормально. У дьявола одна цель – украсть, убить и что сделать? И погубить. Вы должны понимать это. И личный оккультизм приводит к лжебогам. Кстати, как и родовой оккультизм, к лжебогам, когда начинается поклонение другим языческим богам. Третий момент – безнравственность, блуд, прелюбодеяние, различные формы извращения. Я не буду перечислять все абсолютно это, но я хочу сказать, молодые люди, пожилые люди, те, которые живут неестественными половыми отношениями, начиная от орального секса, вы приходите под проклятие, вы должны знать это. Любые неестественные отношения в браке, любые половые отношения вне брака или до брака являются величайшим грехом. И вы должны понимать это. По крайней мере, вы это слышали сегодня, и когда будет суд Божий, вы не скажете, что в такой-то церкви это не проповедовали. Вы знаете, что надо жить только в браке чистой, естественной жизнью, которой благословил Бог женщину и мужчину в браке. Вы понимаете это? Я не буду перечислять все эти извращения, потому что вы и так знаете, начиная от гомосексуализма, кончая лесбиянством и различными отклонениями. Третий момент. Непрощение. Как входят бесы? Бесы входят следующим образом, как мы слышали с вами. Родовой оккультизм, личный оккультизм, безнравственная жизнь, четвертый момент непрощения. Когда мы не можем простить человека, иногда другого, который сильно обидел нас, и мы не можем простить. Это внутри у нас живет. Мы готовы, чтобы с этим человеком что-то случилось. Мы готовы, чтобы с нашим обидчиком были проблемы. Мы готовы внутри разговаривать с этим обидчиком, спорить с ним. Мы не можем простить ему. Иногда человек не может простить себя. Бывают в нашей жизни такие вещи, которые человеку стыдно вспомнить. Получилась такая вещь, он потом мучается от этого. У дьявола принцип, смотри какой принцип. Сначала выставляет грех и говорит, сделай это.
А потом, когда ты сделаешь это, потом говорит тебе же. А ты знаешь, ты уже не являешься нормальным человеком. Чувство вины, болотное чувство вины приходит внутрь человека и начинает мучить человека. И человек, который попался на чувство вины вот это, он мучим. Он пытается быть счастливым, но внутри у него постоянное чувство вины. Оружие сатаны против нас. С одной стороны лесть, с другой стороны чувство вины. Иногда человек не может простить не только другого или себя, иногда человек не может простить Бога. Что-то в его жизни случилось, и он так обиделся на Бога. Я тебе служу, я сделал то и то для тебя, а ты допустил в моей жизни это. И внутренняя обида на Бога – это открытая дверь для бесов. Непрощение – это очень открытая дверь для бесов. Из практики, когда мы говорим с людьми, которые имеют проблемы с бесами, это одна из очень серьезных проблем – непрощение. Когда мы читаем «Отче наш», там есть такие слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем». Мы должны простить. Следующий момент – отверженность. Отверженность – это когда мы отброшены, когда мы нелюбимы, когда в отношениях с другими постигла неудача, когда внутри нас горечь, когда мы нежеланны, когда мы никому не нужны. Иногда это начинается с проблем нежеланных детей. Сегодня пастор говорил, когда женщины беременеют, благословляйте своих детей, желайте их, благословляйте их, не проклинайте их, потому что, когда эти дети будут нежеланны, они вырастут и будут вашими палачами. Они вырастут и будут вашими палачами. Благословляйте своих детей. Разводы, скандалы, драки в семье, жестокое избиение, проклятие – это приводит к тому, что человек чувствует отверженность. Горечь внутри, и с этой горечью человек ходит. Как следствие страх, гнев, ярость, иногда грубость, иногда жестокость, иногда обидчивость. Женщины более подвержены отверженности, но и мужчины тоже попадают в отверженность. Следующий момент – душевные связи. Что это такое душевные связи? Это доминирование над людьми, доминирование в семье. Муж иногда доминирует над женой. Муж – глава семьи. Но он должен быть добрым, нежным, заботливым о своей жене, о своих детях. Да, он поставлен господином, но этот господин подвластен Христу. И когда мы, мужчины, подвластны Христу, тогда наши семьи благословенны. Бог благословит ваших детей, будет порядок в вашей семье. Вам не надо будет орать ни на кого, не надо будет сердиться. Потому что, когда ты подвластен Богу, тогда слово твое делается сильным в семье твоей. Тихо, спокойно. И взрослые дети повинуются тебе, и дети младшие повинуются тебе. Ты не напрягаешься, потому что ты под властью. А когда мужчины хотят властвовать, будучи не под властью Бога, проблемы. Я говорил уже, еще раз скажу, что проклятие нашего времени безответственные мужчины. Когда мать доминирует над детьми, или наоборот, дети пытаются доминировать над своими родителями. Методы доминирования. Слезы, истерики, угрозы, применение силы, угрозы развода, самоубийства. Если ты уйдешь, я повешусь. Если ты это сделаешь, я брошу тебя. Молчание, деньги. Можно деньгами людей так держать и доминировать ими. Это от демонов. Понимаете, какая ситуация? Есть две власти. Людьми можно владеть двумя способами. Первый способ – влияние Духа Святого. Второй способ – демонический. И когда мы говорим о душевных связях сейчас, то это демонический путь. Когда человека подчиняет своим греховным желаниям, это демонический путь. Следующий момент – стрессы. Как входят бесы? Когда женщина делает аборты, я встретил одну женщину, она пришла, ей было за 40, она родила ребенка, и муж, вместо того, чтобы сказать, что Бог благословит, ничего страшного, муж начал ее всячески унижать, нашла время, когда рожать, ну и так далее, ей было за 40. Она пошла, тайно сделала аборт. И когда она встретила меня, мы разговаривали демонизация, она говорила: если бы вы знали, у меня наступил момент, как на грани сумасшествия. Я понимала, что я убила своего ребенка. И вот этот момент стресса, я, говорит, я плакала днями и ночами. Я понимала, что я виновата. Я говорю: а как муж отнесся? Ну как, если бы он мне сказал: ничего страшного, Бог даст, не умрем с голода, все будет хорошо, ничего страшного. В конце концов, муж тоже имел отношение к этому ребенку.
Но вместо того, чтобы поддержать женщину, он сделал все, чтобы она попала в эту ситуацию. Потом она говорит: я всем женщинам закажу, чтобы никогда не делали аборт. Это страшный грех. И последствия на психику очень страшные, жуткие последствия. Я хочу сказать, женщины, помните это. Понимаете, в духовном мире есть законы, которые не перепрыгнешь. Или подчинись им, слушайся, говорит Господа, и будешь благословен. Не слушайся Господа, у тебя будут проблемы. Греховные привычки. Следующий момент, 8. Алкоголь, наркотики, курение, сплетни, объедение, самосожаление, ропот. То есть, когда человек пребывает в этом, постоянно пребывает в этом. 9 момент. Проклятие, особенно заслуженное проклятие. Как входят бесы? Заслуженное проклятие. Когда нас проклинает женщина, у кого кто-то увел мужа. Когда мы сделали зло людям и проклинают заслуженно. Незаслуженное проклятие улетит, как ласточка. Но когда заслуженное проклятие, это серьезно. Следующий момент. Наложение проклятия на себя. Иногда женщины говорят: я сойду с ума, я никогда не выйду замуж, у меня в жизни никогда ничего нормального не будет. Ну вот я такая несчастная, у меня все ненормально, я очень глупый. Понимаешь, слова твои и сформируют тебя. Если ты говоришь эти вещи, оно так и будет. Оно так и будет в твоей жизни. И теперь у меня остается несколько моментов перед тем, как призвать людей к покаянию. Я хотел бы говорить о спасении, об Иисусе Христе. Вообще, любая проповедь должна в центре иметь Иисуса Христа. Это наше спасение. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих, откройте. В этом греховном мире, о котором Сын Божий сказал, что будет такая ситуация, как во время Ноя и во время Лота, есть церковь. Столб и утверждение чего? Истины. Она столб и утверждение истины. Церковь – соль земли и свет миру. Мы должны помнить. И вот смотрите, великое поручение Сына Божьего. Идите и проповедуйте миру, и проповедуйте Евангелие. И дальше смотрите, я читаю Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Сын Божий говорит: «Ибо исполнилось время, и приблизилось Царствие Божье. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие – это добрая весть. В чем заключается Евангелие? Евангелие заключается в следующем. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот смотри, 2000 лет назад пришел Сын Божий в этот мир. Он взял на Себя грехи всего мира. Сначала Он проповедовал покаяние, изгонял бесов, учил людей, молился за больных. Потом, когда Ему было 33 года, Его взяли грешники, били, издевались над Ним и повели Его на гору, называемую Голгофой. И вот здесь момент, который, если ты поймешь, тебе очень важно это понять. Дальше все понятно будет. Он единственный Сын Божий, который родился не от мужчины, он был зачат от Духа Святого, и не наследовал падшую нашу натуру, то есть он был безгрешным. И Отец Небесный возложил грехи, ее грехи и твои грехи на него. Он все проклятия наши взял на себя, он взял наши отвержения на себя, он взял наши болезни на себя. Вот смотри, как это произошло. Он пришел к своим, к Израилю, и свои не приняли его. Его распяли на Голгофском кресте, средний крест. И он был отвержен. Прежде всего, Израиль отверг его. Дальше. Его не приняли те фарисеи, которые знали закон Божий. Ученики разбежались. Один предал его, один отрекся от него. Лишь некоторые были невдалеке, смотрели, как это происходит. Когда он молился: «Боже мой, Боже, зачем ты оставил меня?», то эта молитва говорит о том, что в этот момент, когда он был распят на Голгофе, люди отвергли его. Небо отвергло его, Отец Небесный отверг, и он пережил отвержение. Притом сказано: проклят всяк, висящий на древе. Он понес всякое проклятие наше на себе. Так что грехи наши были на нем, ранами его мы исцелились. То есть, если у тебя есть грехи, и ты чувствуешь, что ты грешница, ты грешник, ты приходишь к нему и говоришь: «Господи, я грешник, я знаю, что ты понес грехи мои на себе. Я знаю, Господь, освободи меня от грехов, я исповедую эти грехи. Я признаю себя грешником». И когда мы выносим во свет наши грехи, кровь Иисуса Христа очищает нас от чего?
от всякого греха, от любого греха. Если ты чувствуешь, что какое-то проклятие преследует всю твою жизнь, ты понимаешь, что Он был проклятием за нас, и все проклятие мира было на Нем, наказание мира нашего было на Нем, ты приходишь к Нему и говоришь: «Господь, сними с меня всякое проклятие, и благословение Твое, которое Авраамовое приходит для язычников через Тебя, я принимаю, я хочу быть благословенным». Если ты чувствуешь отвержение в своей жизни, и твоя жизнь не удалась, ты приходишь к Богу и говоришь: «Господь, я хочу, чтобы я был принят. Господь, яви милость и сними это отвержение». И Он дает принятие. Во Христе Иисусе, на Голгофе, мы получаем абсолютно все. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Если ты совершишь покаяние, примешь водное крещение и начнешь служить Богу, благодать Божья будет на тебе, и ты получишь спасение. Достигло сегодня до вас Царство Божье. Достигло твоего сердца Царствие Божье. Но мы говорили сегодня о демонах. Две задачи имеют демоны. Не допустить грешника до покаяния. Первая задача. Иногда люди рассказывают, говорят: «Я бы вышел на покаяние, но внутри меня я чувствую, что-то не пускает, это демоны. Я встану, и ноги мои делаются свинцовыми, я шага не могу ступить и сказать: Господи, я хочу быть Твоим сыном». Это демоны. Они не допускают тебя до покаяния. Это их задача. Но помни, что когда они не допустят тебя до покаяния, чтобы войти в Царство Божье, у них есть план погубить душу твою. Потому что задача демона очень простая. Они пришли, чтобы украсть, убить и что сделать? И погубить. Это против твоей души. Вторая задача демонов заключается в следующем. Если человек вырвется, покается и перешагнет это препятствие демонов, тогда вторая задача, если ты покаялся, не дать тебе духовно расти. Занимайся чем угодно в этом мире, кроме спасения своей души. Чем угодно занимайся в этом мире, кроме того, чтобы заниматься душой своей. Это вторая задача. И 17 стих читаем, 16 главы Евангелия от Марка. «Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». Мои братья и сестры, мы вчера имели освобождение от злых духов. Служители этой церкви молились, и демоны уходили. Я хотел бы сегодня предложить каждому человеку, которого касается Дух Святой, чтобы он покаялся. Я думаю, музыкальная группа уже готова петь песню призывную. Но я хочу сказать тебе, что Голгофа и распятый Сын Божий на ней – это твое спасение. Это мое спасение. Если мы приходим к Нему и оставляем наши грехи там, мы получаем спасение. Если тебя мучают родовые проклятия, выйди и скажи: «Господь, освободи меня от этих родовых проклятий. Я хочу спасения». Если тебя мучает отвержение, и ты понимаешь, что жизнь твоя прошла мимо, жизнь не удалась, приди к Нему. Он тот, который может из разрушенного сделать прекрасное. Он хочет благословить тебя, но это шаг веры. Праведник своей верою жив будет, сказано. Мы верой смотрим на Иисуса Христа распятого и получаем спасение. Таким образом, я просил, и я прошу всех тех, кого касался Дух Святой, и сказать: «Господь, это я. Господь, это мои проблемы, ты сегодня осветил. Господь, я хочу избавления. Я хочу быть счастливым и благословенным. Я хочу, чтобы ты царствовал в моей жизни, а не сатана».

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. Немой бродил среди рядов скамеек в зале железнодорожного вокзала, показывая людям непристойные открытки, предлагая их купить. Он подошел к нам. Мы отрицательно покачали головами, и он исчез. Мы смотрели ему вслед. А как такому спастись? Как рассказать ему о милости Господней? Неужели он будет из тех, кто никогда не узнает о Голгофской жертве Христа? Подумал я. Само собой зашел разговор о немом. Он произвел сильное впечатление на нас. Тогда мы объезжали целый ряд городов на Украине с благой вестью. Двое из нас были уже пожилые и опытные служители — Григорий Абрамович Гам и Андрей Яковлевич Левин, и двое молодых — Николай Зигерт и я. Появился наш поезд. Мы сели и поехали дальше. Неожиданно к нам подошел опять тот же самый немой, предлагая прежний товар. По моему телу прошла дрожь. «Господи, это не случайно, что этот человек сюда пришел. Дай милость и мудрость как-то рассказать ему о Тебе». Он обвел всех взглядом, посмотрел на свободное место, явно желая приобщиться к нам, и мы показали ему рукой, чтобы он присел. И начался наш разговор без слов. Немой протянул пачку открыток, но мы показали ему руками, что ведем молитвенную жизнь и грязью не пользуемся. Он опять удивился, начал плеваться и как-то странно мычать, что означало на его языке, видимо, ругань. Мы показали ему, что надо работать, а не продавать такую мерзость. Он повернулся к Григорию Абрамовичу и спрашивал его знаками, кем он работает. Много лет Григорий Абрамович трудился начальником снабжения на предприятии в Воркуте, но теперь работал кочегаром. Он стал показывать, как открывает дверцы, кидает туда лопатой уголь, как горит огонь, и показал затем на батарею. Немой закивал головой. «Понял, понял». Затем должен был объясниться Андрей Яковлевич. Он легко и быстро представил ему свою специальность, делая вид, будто закручивает лампочку. «Понял, понял, электрик». Николаю осталось только развести руками, делая вид, что управляет большой машиной. Он работал крановщиком. Настала моя очередь. Как ему объяснить? Приставив пальцы к голове, я показал ему рога и затем показал ему, что кручу хвосты, то есть работаю пастухом. Он разразился веселым смехом. После этого мы его спросили: «А ты что делаешь?» Он показал, как кладет кирпич и раствор. Мы поняли, каменщик. Работал также на бульдозере. Показал, как сдвигал землю. Гудел мотор. Затем показал, как брал гвозди в зубы. Наклонялся вниз, делая вид, будто берет по гвоздю и забивает под скамейкой. Обшивал мебель. Потом подобным способом рассказал, что у него была жена. Рукой делал изгибы, словно извивалась ползучая змея. Жена была неверной, а ребенок остался у жены. Старушка-мать, показывая дряблое лицо, и что у матери маленький, накренившийся на бок домик, и что жена никогда не разрешала помогать матери. Наконец он осмотрел всех нас и показал на свою рабочую одежду и на наши выходные костюмы, спрашивая: «Как так? Вы тоже простые рабочие, а хорошо одеты. Мы показали, что у наших жен не бывает кривых путей. Они проводят жизнь на коленях, в молитвах и воспитании детей, и что они нам верны, и мы их очень любим. Мы не пьем и не бьем наших жен, как это у него было». Он становился все возбужденнее, усердно показывал, как это может быть. И тут я решил проверить, поймет ли он главное. Я показал ему небо. Оттуда снизошел Сын Божий. Он был распят на холме за всех людей,
которые его примут. Наши жены и мы все имеем Христа в нашем сердце, потому мы счастливы. Затем я стал ему показывать, что каждый человек должен умереть телом, но душа получит у Бога новое вечное тело. Разговор продолжался часа два. Он смотрел, не отрывая глаз. Наконец он показал на себя, ударяя себя в грудь. Есть ли ему спасение? Да, конечно, есть. Для этого и состоялась наша встреча. И вдруг он застонал. Вопль вырвался из его груди. Он руками поочередно проводил по себе, начиная от подбородка и до пояса, что означало «Ваши слова – бальзам для моей души». В беседе я объяснил ему, что мы всегда

новый совет. Поезд затормозил у нашей станции. Мы вышли. Время от времени мы оглядывались, а он все стоял у окна вагона и то махал нам руками, то проводил по груди. Он получил бальзам вечного спасения. Вначале я спросил Бога, как немой узнает о Голгофской жертве и доброй вести спасения. Тогда я не думал, что Бог именно мне поручит показать знаками рук этому немому путь спасения во Христе Иисусе, который он и принял. Все на земле закономерно. На севере человеку нужна теплая одежда. В дождливую погоду нужен зонтик. Больному – отдых и лекарства. А гонимому за веру нужно много подкрепления и утешения. Бог дает своевременно подкрепление, как сказано во втором послании Коринфянам 1:5. «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». И наоборот, когда христиане варятся в своем собственном соку и прекращают нести евангельскую весть, они мало-помалу от удовольствий земных засыпают. Им подходит слово из послания к евреям, 12 глава. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам». Они не мыслят о Христе, они забыли утешение, то есть не читают Священное Писание, потому и забыли. Уже псалмопевец сделал замечательный вывод, который каждый мог бы использовать и для себя. «Если бы не закон Твой был бы утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Когда вокруг учреждения и организации различные общества людей, книги, газеты, журналы, радиопередачи и телевидение, без исключения все фильмы, все ученые и великие люди прошлого и настоящего объявляются атеистами, то неудивительно, если под таким натиском некоторые люди впадают в сомнение. Именно в такую пору Бог стоит ближе, чем когда-либо, к детям своим. И скажу, мы часто получали подкрепление в знойной пустыне мира этого, откуда менее всего его ожидали. Председатель колхоза «Путь Октября» Никитин измывался над всем святым всегда и где только мог. Он открыто вырывал листы из Библии и, закручивая в них махорку, курил. Однажды он ехал в Кашовке из районного центра домой в колхоз. Его шефом была православная женщина, которая управляла резвой лошадкой. Вдруг поднялся ветер. Затем мощный ураган начал ломать деревья. С молочного комбината сорвало крышу. «Дело худо!» — закричал он женщине. «Молись! Молись быстрее!» Но та ответила. «Сам молись, если тебе страшно!» На что он ответил, «Мне нельзя молиться, я член партии, но ты молись, чтобы нас не настигла беда». Интересно, когда всякое колено преклонится перед Богом и всякий язык будет исповедовать Бога, скажет ли он и тогда «Молись, молись, мне нельзя, я член партии». Но эти несколько слов атеиста и насмешника были тогда для многих мощной проповедью и большим утешением. А сколько раз было так, что руководители гонений объявляли «Завтра начнем преследовать верующих», но ночью они скоропостижно умирали. Тогда все трепетали, и никто какое-то время не мог преследовать верующих. В Кёльне живет брат, который присутствовал на лекции в солдатском клубе, когда лектор на трибуне глумился над Голгофской жертвой и верующими. И вдруг на глазах тысячи человек он превратился в черный уголь, только дымок от него пошел. После этого, кто бы ни ругался из солдат, то даже командиры запрещали, говоря, «Что, забыл лектора?» После таких утешений христианин становился Аввакумом, который говорит, «Хотя бы маслина изменила». Не только изменила,

но и распяла Христа. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Аввакума 3:17-18. А сколько раз было так, что верующего приводили в самые жуткие органы, и он трепетал, но возвращался окрыленным. Вызывали брата к прокурору, и он думает, что делать, добираться далеко, возьму с собой кроличьи шкурки и сдам их. Сложил стопкой, обвязал жгутом, и так на тракторе, тащившем огромный лист металла, на котором расположились все пассажиры, прибыл в город. Со своей стопкой шкурок вошел в кабинет к прокурору. Тот, подняв глаза, удивленно спросил, «Зачем вы занесли сюда шкурки?» «В коридоре украдут». «В прокуратуре украдут?» – спросил прокурор. Посмотрел он на брата проницательным взглядом и затем спросил, «У вас все с собой или дома еще есть?» «Да нет, все с собой, больше нету». «Ну, тогда, если у вас больше нет, можете ехать домой», – сказал прокурор. Исполненный удивления брат вышел и не мог прийти в себя. «Как это все понять? Зачем же вызывал прокурор?» Вдруг его словно осенило, и он начал неудержимо смеяться. Он вспомнил, что в русском языке обозначает «у вас все дома» или «у вас все с собой». Прокурор имел в виду в своем ли он уме, а не количество шкурок. А брат, полагая, что речь идет о шкурках, отвечал «все с собой, больше нету». Ну что же, верующему все содействует ко благу. Бывали и другие случаи. Мой друг был приглашен к прокурору домой. Что бы это значило? Вели его в спальню. На постели лежал умирающий прокурор. Стены завешаны коврами, как это обыкновенно бывает у богатых людей в России. «Подойдите, брат, поближе», — сказал прокурор. Он поднял уголок ковра, а под ним на стене другой, бедный, скромный коврик, и на нем вышито «Бог есть любовь». Этот прокурор не забыл завета матери своей. Потом он сказал, что в его городе никогда не судили верующих, и всякое дело, которое возбуждали следователи на верующих, он за отсутствием состава преступлений закрывал. «Что я смог, я для верующих сделал, как мог, их хранил, а теперь я умираю, но умираю христианином». Да, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Однажды мой свояк Николай Зигерт стоял в очереди возле кассы в магазине. За ним дама с сыном лет 5, который позволял себе разные пакости. Он то подбегал к людям и толкал их, то скидывал с полок продукты, а мать умиленно восхищалась героическими поступками сына. Стоящие рядом не вытерпели и сказали матери, «Присмотрите за вашим сыном, или вы не видите, что он делает?» «Не мешайте ему», — сказала она, «я воспитываю его в духе непризнания авторитетов». После этих слов стоящий в очереди хиппи открыл свою банку с медом и стал выливать содержимое на голову шалуна. Мать моментально расшумелась. «Вы что делаете? Я позову полицию!» Но хиппи невозмутимо сказал. «Я воспитан в духе непризнания авторитетов». Затем из очереди вышел старец, принес свежую банку меда и подарил хиппи, сказав. «Молодец, молодой человек! Вы правы, а за мед плачу я». Об этом случае я много думал, задаваясь вопросом, куда мы все идем? Нельзя, чтобы у людей исчезла богобоязненность. На помощь приходит Божественный совет, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. 1 Петра, 2 глава.
Позднее всех ко мне в перфораторную зашли рабочие самой знаменитой бригады в шахте. Получив свои инструменты, они начали беседу о вере. «От жизни надо брать все», — говорили они. «И что это за вера? Не пить, не курить?» На что я ответил: «Если это главные и отличительные достоинства жизни, то они-то как раз и сокращают жизнь, которую вы хотите так полноценно прожить. Каким жалким и бедным является человек, который, чтобы повеселиться, нуждается в выпивке? А у нас, христиан, радость настоящая, даже в самой тяжелой болезни. Радость о спасении нас не покидает. Ах, Яша, жить надо, жить! Вот мы отправили уже на солнечную Украину вагон лесоматериала. Строиться будем. Свой багаж отправили, только нам еще остается отработать 2 недели, и поедем на долгожданную Украину». Все они отсидели долгие годы в лагерях и еще много лет отработали в шахтах, зарабатывая себе на будущее. Многое мы еще говорили, и главное, я объяснил им о святой божественной жертве, которую Бог Отец дал за нас, и что свою жизнь и кровь Он посвятил нашему спасению. Христос не хочет полуверы и полуправды. Если называетесь христианами, то ими и будьте. Смотрите, не опоздайте, приготовьтесь. В заключении они сказали: «Ничего, Яша, мы спасемся, как и ты. Дай Бог, дай Бог», — только и сказал я им на прощание. Через 1,5 часа я поднимался из шахты. Выйдя из лифта, я увидел множество людей, которые смотрели на нас, которые выходили из лифта. «В чем дело?» — спросил я. «А ты что, не знаешь, что бригаду, которая только что была у меня, засыпала кровлей?» Я ахнул. Так быстро пришла смерть. Жены погибших были уже здесь. Одна рыдала, другая, закрыв руками лицо, тихо плакала. Третья жена еще не подошла. Последний член бригады не погиб, но остался на всю жизнь инвалидом. Не думал я 1,5 часа назад, что так все произойдет. Несколько иное случилось у моего брата Давида, который тоже работал в шахте. С ним в бригаде трудился коммунист, капитан в отставке. В день, когда мой брат рассчитался, чтобы переезжать в Германию на постоянное место жительства, к нему подошел этот человек, держа в руках какую-то бумагу. Он говорил: «На, смотри и читай». «Что это?» «Расчет». «Да ты что? Ты думаешь, я дурак, чтобы дальше работать в шахте?» «Нет, я знал, что за счет тебя и меня Бог хранил. Нет верующих, и мне нечего там более делать». Конечно, и сегодня бывает довольно часто, что Бог спасает своих детей, а ради них и посторонних, как это было с апостолом Павлом, которому ангел Бога сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать перед Кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». Корабль, который носила по волнам 14 дней, разбился, но все 276 человек спаслись. Наверное, многие из нас пережили то же самое, одни зная, а другие и не ведая о том. Только вечность откроет всем, что весь мир был храним за счет верующих, так как сказано об истинных последователях Христа: «Вы — соль земли». Да, христианство хранит мир тысячелетия от разложения. Мир всегда преследовал христиан, требовал, чтобы христиане жили той же беззаконной жизнью. А тех, кто будет уловлен миром и будет по-мирскому жить, сам Христос говорит: «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Время от времени ко мне домой приезжал инженер для обслуживания копировального аппарата. С самого начала мы подружились. Но что касалось веры, то он совершенно ничего не знал.
Его отец был выходцем из румынской элиты, перемахнул на Запад вместе с семьей и, как он говорил, воспитывался в духе атеизма. Но его интерес к христианству все возрастал. Наконец он сказал: «Ты больше не вызывай меня через фирму, а только через домашний телефон. Тогда я сам могу быть каждый раз у тебя», что я и делал. В последней нашей беседе я сказал ему, что невозможно войти в Царство Небесное, если он не обретет подданство неба на земле. Ты должен отдаться Христу, получить прощение и омытие вины в Его святой крови. Я обязательно приду к Богу, я буду верующим. Смотри, не опоздай, были мои последние слова. Через некоторое время я по обыкновению звоню ему домой. Трубку подняла дочка, но голос ее почему-то дрожал. Она позвала мать, а та спросила: «Вы что, не знаете, что с ним произошло?» «Нет, он разбился», и она заплакала. «Он в больнице? Где он лежит?» «Нет, он погиб». «Как?» «Он ехал 2 часа ночи и, вероятно, думал, что транспорта не будет на перекрестке. Хотел проскочить на красный. Но произошла страшная авария со смертельным исходом». «А как его душа?» «Не знаю». «Спасен ли он?» «Не знаю». «А с вами как? Имеете ли вы жизнь вечную и мир с Богом?» И тот же ответ: «Не знаю». «Ну, а истинно верующие знают, ибо написано: а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые от Бога родились». Иоанна 1, 12, 13.

не отче мой, но отче наш молюсь, соединяюсь с Церковью Христовой, молиться так учил Господь Иисус. Молитва эта всех молитв основа. Мы молимся, дай нам насущный хлеб, и не веди, о Боже, в искушение, а дьявола избавь нас на земле и отпусти нам наши согрешения. Мы просим, чтобы нам Господь простил грехи, долги, как мы врагам прощаем, молитвой этой Господа святим и Царство Неба на земле желаем. Немного слов в молитве, Отче наш, но в каждом слове совершенство Божие. Молитва, Отче наш, для всех одна, и ею каждый помолиться может. Все главное в молитве это есть, в ней мы в едино с Иисусом слиты, в ней Богу славы воздаем мы честь и говорим «Аминь» в конце молитвы. В молитве этой радость и печаль, проблемы сложные, души тревога. Любой из нас, наверное, замечал, как Отче наш нас приближает к Богу. Знакомы нам те тягостные дни, когда молиться не хватало силы, и в целом мире были мы одни, и ничего у Бога не просили. Молитвы не рождались на устах, и сердце нужных слов не находило, но вспоминали мы слова Христа. Молитва, Отче наш, к нам приходила, и с ней у ног Христа склонялись мы. От слов ее струился свет небесный, с позором отступали силы тьмы, и знали мы, что вновь душа воскресла. Молитвой этой можно побеждать, молитвой этой сладостно молиться. Молитва эта Иисуса дар, с молитвой Отче наш хочу склониться. Помолимся, мой брат, сестра моя, молитвы Отче наш так сердце жаждет и нашему Отцу, и ты, и я. Аминь. В конце молитвы вместе скажем.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Был в Сусак городе престольном один иудеянин, имя его Мардохей. Он был воспитателем Гадасы, она же Эсфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. В это время, как Мардохей сидел у ворот царских, два царских евнуха замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Эсфире. Увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц перед ним. Эсфирь, 2 глава, 5, 7, 21, 22 стих, а также 3 глава, 5 стих. Книга Эсфирь. Мардохей – верный иудей. Хотя рассматриваемая книга носит имя своей героини, героем ее является Мардохей, двоюродный брат Эсфири. Он напоминает нам нашего Господа Иисуса, который верен. Верность Мардохея проявлялась по-разному. Он был вениамитянином и воспитывал Гадасу, или Эсфирь, дочь своего дяди после смерти ее родителей. Он продолжал заботиться о ней после того, как ее забрали во дворец. Каждый день он приходил туда, где она находилась, чтобы узнать о ее здоровье и о том, что с ней. Она же слушалась его точно так, как раньше, когда была у него на воспитании. Услышав, как два евнуха замышляли убить царя, Мардохей рассказал Эсфире, а та передала царю. Таким образом, он был верен властям, которые Бог установил для нашего блага, и велит почитать, молиться за них и платить то, что они требуют. Нигде в Писании не сказано, чтобы мы осуждали власти или не подчинялись им. Однако нам четко сказано, что должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Ибо Бог есть высшая власть и источник всякой власти. В своем слове Бог неоднократно выражает свою враждебность по отношению к амаликитянам, и потому Мардохей, будучи верен ему, отказался кланяться Аману, который происходил из царственного рода амаликитян.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Притчи 13:6.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Анатолия Бушила.
1: Книга пророка Исаии, глава 64. «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим. От лица твоего содрогнулись бы народы. Когда ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и не сходил, горы таяли от лица твоего. Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал для надеющихся на него. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, вспоминающего тебя на путях твоих. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили, и как же мы будем спасены? Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя, поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, Ты Отец наш, мы глина, а Ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззакония. Воззри же, мы все народ Твой. Города святыни Твоей сделались пустынею, пустынею стал Сион, Иерусалим опустошен. Дома освящения нашего и славы нашей, где отцы наши прославляли Тебя, сожжен огнем, и все драгоценности наши разграблены. После этого будешь ли еще удерживаться, Господи, будешь ли молчать и карать нас без меры?» Глава 65 из книги пророка Исаии. «Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям. К народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сжигает фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него, который говорит: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя. Они дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день. Вот что написано пред лицом моим: не умолчу, но воздам в недра их. Беззаконие ваше, говорит Господь, и вместе беззаконие отцов ваших, которые воскуряли фимиам на горах и на холмах поносили меня, и отмерю в недра их прежние деяния их. Так говорит Господь. Когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: не повреди ее, ибо в ней благословение. То же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить. И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор моих, и наследует это избранные мои, и рабы мои будут жить там. И будет Сарон пастбищем для овец, и долина Ахор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня. А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для меня, вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне. Посему так, говорит Господь Бог, вот рабы мои будут есть, а вы будете голодать, рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждою, рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде, рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения сердца. И оставите имя ваше избранным моим для проклятия, и убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины, и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей моих. Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем, и народ его радостью. И буду радоваться об Иерусалиме, и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить дома и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их, не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих.

Книгу пророка Исаии, главу 66. Так говорит Господь: «Небо — престол мой, а земля — подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю: на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Заколающий вола — то же, что убивающий человека. Приносящий агнца в жертву — то же, что задушающий пса. Приносящий семидал — то же, что приносящий свиную кровь. Воскуряющий фимиам — то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них. Потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали то, что не угодно мне». Выслушайте слово Господа, трепещущие перед словом Его. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят: «Пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше». Но они будут постыжены. Вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим. Еще не мучилась родами, а родила. Прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучиться, родил сынов своих? Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь? Или, давая силу родить, заключу ли утробу, говорит Бог твой? Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешений его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы его. Ибо так, говорит Господь, вот я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для насаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается. Ибо вот придет Господь в огне, и колесница его, как вихрь, чтоб излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые освящают и очищают себя в рощах один за другим, едят свиное мясо и мерзость и мышей, все погибнут, говорит Господь. Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою. И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам, в Фарсис, и Пулу, и Луду, к натягивающим лук, в Табалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою. И представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах и на носилках
и на мулах.

и на быстрых верблюдах на святую гору мою в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. И из них буду брать также в священники и левиты, говорит Господь. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь, и будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Недавно меня спросили, есть ли в Библии пророчество о коронавирусе. Я думаю, что этот и подобные ему вопросы интересуют многих христиан сегодня и интересовали их на протяжении всей истории христианства, особенно когда в их жизни происходили события, которые резко изменяли привычную жизнь. Иисус Христос предсказывал, что в будущем будет много признаков кончины века, но о точном времени Он не говорил. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Матфея, 24 глава. Однако Он оставил нам 6 признаков, которые укажут на приближение этого времени. Первое – проявление лжехристов. Второе – войны. Третье – всемирные бедствия. Голод, эпидемии, природные катаклизмы. Четвертое – гонение на христиан. Пятое – отступление от веры. И шестое – распространение Евангелия по всему миру. Понимание этих признаков может помочь христианам подготовиться к кончине века. Эти 6 признаков также указывают на второе пришествие Христа, которое произойдет в конце. Поколение людей, которое увидит и переживет эти признаки, будет свидетелем второго пришествия Христа на землю. Христос говорил Своим ученикам: «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие сбудется». Матфея, 24 глава. Является ли сегодняшняя пандемия знаком для вознесения Церкви на небо? Я думаю, что нет, потому что вознесение святых на небо — это внезапное, без каких-либо знаков или предупреждений событие. Является ли пандемия знаком второго пришествия Христа? Возможно, и нет, но это может быть признаком из списка, означенного Христом, то есть возникновение всемирных эпидемий. Слово «эпидемия» означает исключительно заразное инфекционное заболевание, которое смертельно опасно и крайне разрушительно. Это очень похоже на то, что мы переживаем сегодня. Однако нельзя с уверенностью сказать, что сегодняшнее событие можно считать пророческим знаком, хотя все же это очень похоже на то, что говорит Библия. Я думаю, что то, что происходит сегодня, является напоминанием нам о том, что обязательно произойдет однажды. Если текущая ситуация во всем мире и не является исполнением библейского пророчества, то во всяком случае это суровый предупреждающий знак для нас готовиться к будущим событиям. Эта пандемия может научить нас очень многому. Из сегодняшних событий мы можем извлечь 6 уроков, которые помогут нам улучшить свое служение Богу, жить благочестивой жизнью, пересмотреть и укрепить свое духовное состояние и стремление приблизиться к образу Христа. Первое — всеобщая уязвимость. Сегодняшний мировой кризис говорит о том, что кем бы мы ни были, что бы ни делали и сколько бы денег ни имели, все равно мы уязвимы и беззащитны перед грядущими событиями. Знание этого поможет нам понять, как велика наша зависимость от Бога. Второе — надежность Библии и восстановление доверия к ней. Когда я читаю в Библии стихи о страшных событиях и невыносимых страданиях, которые поразят людей во время великой скорби, я часто останавливаюсь и рассуждаю, готовы ли мы к такому времени,
Эти события намного ужаснее, чем то, с чем мы столкнулись сегодня. До того, как разразилась всемирная пандемия, нам казалось невероятным, что маленький вирус может поразить весь мир, уничтожить сотни тысяч людей и разрушить мировую экономику. Переживая наши беды сегодня, мы читаем главы о последнем времени с гораздо большим вниманием, потому что лучше понимаем, как неожиданно и неотвратимо наступают времена испытаний, о которых мы наслышаны, но к которым не готовы. Третье — непредсказуемость и изменчивость жизни. Никто из нас не ожидал, что возникнет пандемия и так стремительно распространится по всему миру. Кто мог себе представить, что люди будут бояться выйти на улицу из-за боязни заразиться? Жизнь действительно изменчива и ненадежна. Но мы, христиане, можем быть уверены в том, что Бог контролирует абсолютно все, что происходит на земле. Он управляет всем и присутствует во всех наших обстоятельствах. Четвертое — недостаточность надежды. Сегодня, когда сообщения о состоянии мира, охваченного пандемией, в основном негативные и пугающие, у нас есть основания надеяться на лучшее. Большинство людей, заболевших вирусом, выздоравливает. Эта пандемия напоминает и предупреждает о том, что наша надежда только в Боге. Иисус Христос перед тем, как вознестись на небо, сказал Своим ученикам: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Иисус побеждает не только скорбь, но и мир, все стихии, беды, страдания. Он имеет полный контроль над всем. Мы можем и должны доверять Ему и верить в Его уникальные сверхъестественные возможности, в Его любовь к человечеству, которую Он доказал Своей смертью на кресте ради нашего спасения. И последнее — крайняя необходимость спасения души. Сегодня, переживая нелегкое время, многие люди свое внимание концентрируют на том, как бы не заболеть, не заразиться вирусом. Но если уж заболел, то на скорейшем выздоровлении. Но если люди не излечатся духовно, то физическое выздоровление будет бессмысленным. Сегодня все еще есть время для осознания своих грехов, для покаяния и признания Христа своим Спасителем. Был ли момент в вашей жизни, когда вы признали себя грешником и просили Христа простить ваши грехи, поселиться в вашем сердце и дать вам подарок вечной жизни в Царстве Божьем? Если вы никогда не испытали в жизни этого, то сегодня самое время обратиться к Богу. Сегодня крайне необходимо просить Бога спасти вашу душу от вечных мук ада. Вы можете сделать это прямо сейчас, где бы вы ни находились — дома, в больнице или в любом другом месте. Где бы вы ни были, Бог видит вас и ожидает вас, чтобы вы познали радость полного духовного выздоровления через спасение, которое вы получите, признав Христа своим Спасителем и Богом.

приготовь меня, Спаситель мой, к вечности, к добру способный сделай, все пороки и грехи открой, сам очисти душу, дух и тело. Я себе лет долгих не прошу, смерть не встанет предо мной преградой, на земле тебе принадлежу, в вечности с тобою буду рядом. Я хочу спокойно смертный час встретить на тебя, Господь взирая, и легко вздохнуть в последний раз, без печали землю покидая. Ввысь стремлюсь к небесным берегам, и каким бы ни был в мире жребий, знаю, что мой дом желанный там, в голубом, высоком, чистом небе. И когда в тот вечный дом пойду, в день последний на земной дороге, встреть меня и мой спасенный дух подними в небесные чертоги. Я иду к тебе, спешу домой, но хочу просить тебя, о Боже, не оставь и тех, кто свой покой ищет на колючих бездорожьях, тех, кто дорог сердцу моему и тебя безумно отвергает. Господи, рассей их ночи тьму, не закрой пред ними двери рая. Аминь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВИ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Притчи 13:6.

0: машинка через кошелек сюда.
1: Нет, я приду домой потом.

0: Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Анатолия Бушила. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Благословен Господь наш Иисус Христос, и вся слава Ему. И еще хочется вместе сказать слава Богу, братья и сестры, за дарованное от Господа время, за этот чудесный уже час этого дня, который мы имели по милости Божьей, по Божьей благодати. Мы видели, как Господь совершал свою работу. И это делал Бог. Будем читать Слово, то, что мы уже знаем многие, и многие годы мы это делаем, но напоминание нам обязательно. Напоминание возбуждает чистый смысл. И 1 Коринфянам 12:13 написано: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Есть что-то такое объединяющее. Это Господь через Свое Слово, Духом Святым нас объединил через нашу веру, и сегодня мы такая большая одна семья. Я хочу вместе с вами прочитать те правильные направления, которые мы уже знаем, напомню, где записано 1 Коринфянам 11 главой последовательность, правила, порядок, как принимать хлеб, чашу с хлебом, чашу с вином. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите только когда будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Казалось бы, каждый месяц мы читаем это место. Уже даже можно наизусть это цитировать. И мы все верующие люди, которые особенно уже долгие годы ходят в церковь, члены церкви, участвуют в хлебопреломлении. Казалось бы, вот текст Писания знакомый. Но одновременно мы замечаем, что каждый месяц в нашей жизни бывает по-разному. Я говорю сейчас не о нашей вере, а вот о нашем состоянии. Вот заметьте такие действия, которые происходят, даже вот сегодня водное крещение. Кто-то сидит и, знаете, смотрит слеза, а у кого-то трепет. Кто-то заходит в воду, им надо отвечать, они с переживанием не знают, что говорить. То есть тот, кто это переживал, на самом деле это так. Вот, казалось бы, такое простое переживание, да, и уже ощущения другие. А кто-то вообще не переживает, у него тоже ощущения другие, даже касательно наших вот чувств, нашей душевной сферы. Но я говорю, сейчас буду говорить о духовной сфере. Как она вот работает, чтобы было нам во спасение, чтобы оно было нам в радость, чтобы оно нам было в духовном росте, мы это видели и чувствовали, что мы возрастаем. И вот, касаясь некоторых примеров, мне приходится вот молиться иногда с людьми, и даже вот с молодыми людьми. Сейчас идут библейские школы, и вот замечаю, слушают, начинается молитва. Вот те, кто в родах сидит, вроде ничего не меняется. Как только идет разговор там о крещении Духом Святым или о какой-то особой молитве, как только выходит человек уже, знаете, наперед, когда уже все внимание на него, и этот человек свое внимание на Господа направляет, смотришь, совсем другая идет молитва. Казалось бы, 2 часа сидел, ну ничего такого не происходило. За 5 минут смотрю, и слезы побежали, и сердце сокрушилось, и молитва появилась, и как-то движение такое духовное, видимое. Как это происходит? Знаете, через веру. Веру в Иисуса Христа. Как эта вера работает? И мы очень часто говорим библейские такие тексты, вспоминаем и Ветхий Завет, и Новый. Ну и даже много мы знаем, но в практике зачастую вот не работает. Не работает. Почему оно не работает? Потому что вот нету этой серьезности, нету настоящей веры. Когда мы вспоминаем про одну женщину, которая подошла к Иисусу Христу, да, ведь со Христом ходило множество людей. Но мы видим и слышим из Писания, что видя веру ее, вера ее, знаете, вот положила в своем сердце прикоснусь, знаете, ко Христу, получу. Тот самый, знаете, человек-сотник. Но ты скажи только слово. Христос говорит, я приду и исцелю. Но ты слово скажи, мне достаточно слова. И вот казалось, ну как она работает? Братья и сестры, вот смотришь в нашей жизни, так христианское все так. А так уверовать, так верить, так получить духовное крещение, так исполняться Духом Святым, так возрастание происходит наше духовное. Везде она должна быть вера. И вот знаете, мы с вами сегодня пришли к этому особому служению, служение хлебопреломления. И вот в Писании нам всегда напоминается, если бы мы сами себе судили. Оказывается, дано нам и возможность, и такое право, потому что у нас есть совесть. Знаете, есть у нас совесть,

И через эту молитву сколько людей получили исцеление, сколько получили людей силу. Знаете, бравши эти чаши с хлебом и с вином, но одновременно сколько людей берут, и ничего не происходит. И сердце остается таким же, не меняется ничего. Знаете, это наша вера. И вот апостол Павел, видя Коринфянскую церковь, как они принимали, знаете, хлебопреломление, как мы так называем, она в другом месте называется еще Евхаристия, причастие, по-разному. Но, знаете, он видел, что люди к этому не подходили с верою, не подходили вот трепетно. И апостол Павел даже обличал, говорил им вот в этой даже главе, что так не надо делать. И вот он уже говорит как бы таким важным событием, он берет во главу Иисуса Христа, что это не просто мне апостолы передали, я от самого Господа передал. Это Господь мне сказал, это тот, в кого вы верите, тот, кто вас любит, тот, кто вас коснулся и спасает, это тот мне сказал. И знаете, и дальше совсем меняется картина. Мне сказал Бог. А вообще для меня Бог является ценностью. А вообще я его люблю. Он-то меня любит, он доказал свою любовь. А я его люблю. И знаете, вот оказывается простая вера. Я его люблю, звучит вопрос ко мне сегодня, к вам. И если я его люблю, то написано, Христос говорит, если меня любите, соблюдите мои заповеди. И знаете, вот к этому у нас должно слово быть совсем другое отношение. Это тот Иисус, который меня нашел, который меня не оставил, когда мне было трудно, когда я был одинок или одинока, когда где-то никого рядом не было, мне было очень трудно. И вот туда, в ту, может быть, палату, в то место, может быть, ты где-то был большим грешником и находился никому не нужен. И родители тебя не пускали, и закрыли квартиру, и закрыли дом. Никому ты не нужен был. Но к тебе пришел Господь. Он постучал в твое сердце. И это тот Иисус, который когда-то тебя призвал. Он сегодня через это слово говорит тебе. Я дал тебе милость, но ты к этой святыне относись серьезно. Испытай себя, потому что если ты не будешь его испытывать, свое сердце, на основании слова, ты не будешь получать большого благословения от этого служения. И зачастую так происходит, как написано, Бог, чтобы нас, знаете, привлечь к себе, Он нас начинает тревожить. Он начинает нас касаться через какие-то обстоятельства. Но Господь дает нам право испытывать себя, проанализировать себя. Знаете, проконтролировать себя. То есть в каком я состоянии. И не только увидев свое сердце не таково, все, я уже не буду. Вот часто есть тоже такие люди, я уже не буду. Братья и сестры, у нас есть Иисус Христос. И вера в Иисуса Христа у нас должна быть, и в Его святую кровь. И нам нужно исповедовать свой грех, нам нужно попросить прощения, потому что Он, будучи верен и праведен, простит нам. Так написано, но если мы исповедуем свои грехи. И я хочу сегодня вот к этому служению, чтобы мы отнеслись очень серьезно, чтобы мы получили это благословение, когда пойдут чаши с хлебом и с вином, чтобы мы не просто взяли, а мы это благословение приобрели, чтобы оно было нам во спасение. И я вам скажу, оно в основном, когда человек относится серьезно к этому служению, он всегда не только верит, он всегда радуется. Он всегда получает эту радость. Человек приходит, может быть, даже в немощи физической, может быть, как-то какие-то проблемы пришли в жизнь. И так тяжело на душе. Но когда человек приходит с верой, обращается к Господу, принимает чашу с хлебом, с вином, он уходит иным человеком. Он выходит радующийся, сердце укрепляется, его дух утверждается, потому что это та единственная вера в Иисуса Христа, единственное имя.

Иисуса Христа делает нас твердым в нашем звании и избрании. И я хочу, братья и сестры, уже недолго задерживать ваше внимание. Мне хочется просто разобраться с нашей верой, помолиться, поискать Господа вот в этой молитве и первой, и уже дальше будет проходить служение хлебопреломления. Но мне так хотелось бы вместе с вами вот поискать Господа не в здании, Он здесь, а поискать в своем сердце. Возможно, мы подошли, и знаете, традиция, она так всегда близко к нам. Но давайте мы с верой подойдем. Это мне Господь сказал. Это Его святыня. Это чаша с хлебом и с вином пойдет. Это святыня. Господи, а я хочу испытать свое сердце. Я хочу получить благословение. А возможно, я болен. И вы больные, и какие-то есть немощи. Господи, а я еще хочу получить исцеление. И также для вас, дорогие, крещаемые, сегодня возьмите вот верою вот это служение хлебопреломления, и возьмите вот просто так искренне подойдите к этому служению, чтобы Господь утвердил вашу веру, чтобы Господь укрепил вас. Давайте встанем для молитвы и поищем лица Господа в этой молитве. Господи!

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

пророк из Назарета. Поднявшись в гору по крутой дороге, уставшая, согбенна и больна, она вошла и села в синагоге. Уж 18 лет ее спина не разгибалась, скорчена дугою, она не расставалась с клюкою. И город невелик, тут все знакомы, и стар, и млад, соседи и родня, духовной потребностью влекомы, субботой ради в половине дня пришли сюда, чтоб Богу поклониться, слова закона слушать и молиться. Уже собрался и утих народ, тут входят незнакомцы. Кто же это? Все шепчутся, и кто-то узнает. То Иисус, пророк из Назарета, а эти справа от него руки, наверное, его ученики. Умолкли все, когда со свитком встал почтенный фарисей, сын фарисея, начальник синагоги. Он читал слова закона, все благоговея внимали наставлению Божьих слов и пению Давидовых псалмов. Теперь, быть может, кто-то из мужей имеет слово говорить к народу. Все обратили взор свой на гостей, сидевших на седалище у входа. Средь тишины, в ответ на слово это, встал Иисус, пророк из Назарета. Была исполнена небесных сил и благодати речь его о Боге. Так никогда никто не говорил из книжников, учивших в синагоге. И каждый засвидетельствовать мог, что перед ними истинный пророк. На скорченный взор его упал в его глазах любовь и сострадание. «Иди сюда!» — ее он подозвал. Народ застыл в безмолвном ожидании. И вот пред ним, опершись на палку, стоит она, беспомощна и жалко. И слышит женщина его слова, и чувствует руки прикосновение, как жар огня, исшедший от него, прошел по ней, и в это же мгновение ее всегда согбенная спина вдруг оказалась прямо и равна. Стоит она от счастья ликуя, хваление Богу льется, как поток. Начальник синагоги, негодуя, народу гневно высказал упрек. 6 дней делами должно заниматься, вот в те и приходите исцеляться. О, буква, убивающая души, людское непонятие святынь, потоки Божьей милости иссушит сухим песком безжизненных пустынь. Лишь благодать и милость и любовь Христова являют верный смысл Господня Слова. А женщина счастливая стоит, упреков тех совсем не замечая, за исцеление благодарит, хвалу возносит Богу не смолкая. В ее глазах от счастья полных слез отображался Иисус Христос.

Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Притчи 13:6.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие радиослушатели, мы вновь рады приветствовать вас на волнах нашего радио. Сейчас вы услышите продолжение книги Людмилы Плет «Путем искания». Если рассудить трезво над такими крайностями, можно только посмеяться. Однако в то время мне было не до смеха, потому что слишком печально видеть враждующими братьев и сестер по вере, получивших спасение через кровь Иисуса Христа, пролитую за тех и других на Голгофе. Эти и подобные мысли не давали мне покоя, и в сердце постепенно зрело решение уехать подальше от дома и общины, чтобы попытаться найти такие церкви и таких христиан, которые имели бы что-то более глубокое и верное. Таким образом, я начала молиться, прося Господа споспешествовать мне в этом. А время шло. Мне исполнилось 23 года. Приближались государственные экзамены, а вместе с ними и страх, не станут ли они для меня решающим испытанием на верность Господу. После учебы все выпускники должны были отработать 3 года там, куда их послал институт. Такое распределение состоялось уже до начала государственных экзаменов, и меня направили в город Иркутск, в систему социального обеспечения, врачом-терапевтом в ТЭК. Я приняла это спокойно, радуясь, что буду жить в большом городе, где наверняка есть верующие и где, возможно, смогу найти церковь, которая бы удовлетворяла запросы моей души. Но сначала предстояло сдать 7 выпускных государственных экзаменов, первым из которых был предмет «Философия и медицина». Откровенно говоря, я боялась, что именно на этом экзамене буду поставлена перед выбором – Бог или диплом. Однако страхи оказались напрасными. Билет попался такой, что нисколько не затрагивал вопросы моей веры. Во время сдачи экзамена ко мне подошел председатель Государственной экзаменационной комиссии профессор урологии из Хабаровска и сказал: «Я заметил, как своеобразно вы рассказываете тему данного вопроса, поэтому мне интересно вас послушать. Пожалуйста, продолжайте». Этот экзамен был сдан на отлично, и я с облегчением вздохнула, что все обошлось благополучно. Однако было немного странным, что на каждом последующем экзамене председатель государственной комиссии снова и снова отыскивал меня глазами, и когда я садилась к экзаменатору, чтобы отвечать на свой билет, тут же вставал со своего места, подходил и внимательно слушал мои ответы. Последним предметом была хирургия и урология, то есть как раз то, что он преподавал. Меня охватил панический страх, когда он, увидев, что я иду отвечать, быстро встал, подошел к столу, за который я села, и сказал сидевшему экзаменатору: «Эту студентку буду опрашивать я», — спокойно занял его место. «Ну, это конец», — подумала я, всеми силами стараясь унять внезапно охватившую меня дрожь. Вопросы профессора следовали один за другим, причем не только по билету, но и по совершенно другим темам. Казалось, что им не будет конца. Я отвечала как во сне, невольно замечая недоумение на лицах других экзаменаторов. Об оценке я уже не думала. Хотелось только одного, чтобы он перестал меня мучить. Наконец профессор остановился, открыл мою зачетную книжку и, аккуратно выводя в последней графе 7-ю по счету 5-ку, с улыбкой сказал: «Отлично, девушка, я доволен. А теперь я предлагаю вам стать моей ассистенткой и начать научную работу в аспирантуре на кафедре урологии в Хабаровском медицинском институте. Надеюсь, вы согласны?» Не веря своим ушам, я сидела как пораженная громом, силясь понять услышанное, как вдруг справа сверху прозвучал спокойный и властный голос: «Скажи ему нет». Вздрогнув от неожиданности, я повернула голову в эту сторону. Рядом никого не было. Голос,
Снова этот голос, сказавший 6 лет тому назад, что для меня было бы лучше оставаться так, как я есть. Теперь он звучал в третий раз, и снова в момент, когда я совершенно не ожидала. «Девушка», словно сквозь сон долетели до меня слова профессора, «почему вы молчите? Хотите вы стать моей ассистенткой?» «Но...» — с трудом выдавила я из себя. «Но у нас ведь уже было распределение, и мне нужно уезжать в Иркутск». «Ах, это пустяки!» — перебил меня профессор. «Это мы быстро уладим. А на какую работу вы были направлены?» «Меня направили в систему социального обеспечения врачом-экспертом». «Вас? В ВТЭК?» — рассмеялся он. «Ну нет, такое нельзя допустить. Вас нужно в науку. Так значит, вы принимаете мое предложение?» «Ах, как заманчиво это выглядит!» — промелькнуло в моей лихорадочно работавшей голове. «Аспирантура, хирургия, которую я всегда так любила!» Но в ту же секунду в ушах прозвучал тот же властный голос. «Скажи ему нет!» И я, потрясенная как эхо, вслед за ним повторила: «Нет! Нет, уважаемый профессор, я не поеду с вами и не буду вашей аспиранткой. Я поеду в Сибирь по распределению». «Девушка, вы понимаете, от чего вы отказываетесь? Я предлагаю вам научную карьеру и блестящее будущее. Повторяю, что с вашим распределением я все улажу». «Нет», — повторила я более твердо, «теперь уже нисколько не сомневаюсь, что исполняю волю Божию. Я не поеду с вами в Хабаровск, спасибо, но это не мой путь». «Не понимаю вас, девушка», — пожал плечами профессор. «Я вас решительно не понимаю. Можно мне идти?» Взяв свою зачетную книжку, я встала из-за стола. «Простите меня, пожалуйста, но я не могу вам этого объяснить». «Ну что ж, хорошо, идите. Жаль, очень жаль». Его недоуменный и непонимающий взгляд провожал меня до самой двери. У выхода, оглянувшись, я увидела, что кто-то показал себе на висок, давая понять, что у меня в голове не все в порядке. «Дура!» — услышала я насмешливый шепот сокурсников, ставших свидетелями этой сцены. «Ну и дура!» «Ну и пусть, ну и пусть!» — повторяла я про себя, сбегая вниз по мраморной лестнице. «Пусть в ваших глазах я ненормальная, но я не могла поступить иначе». И только ночью, лежа в постели с открытыми глазами и стараясь осмыслить то, что со мной произошло, я снова и снова мысленно повторяла: «Господь, что же это? Я тебя не понимаю. В третий раз ты говоришь мне что-то, что совершенно закрыто для моего разума. О, помоги мне идти только верой. Помоги просто как дитя довериться тебе и идти за тобою, как бы ты меня ни вел». Спустя 2 недели папа и мама провожали меня в аэропорт. Я улетала в Иркутск, не зная там никого. Улетала в полную неизвестность. При прощании, не сдерживая слез, мама сказала: «Знаешь, доченька, у меня такое чувство, что ты больше к нам уже не вернешься. Все остальные дети будут со мной, а ты где-то отдельно». Милая мама, она не предполагала, насколько пророчески для меня прозвучали ее слова. Предчувствие материнского сердца исполнилось. Всю свою оставшуюся жизнь в Советском Союзе я прожила вдали от родителей. Под крылом самолета медленно уплывала и таяла в дымке тумана дорогая приморская земля с ее полюбившимся мне японским морем. Детство и юность оставались позади. Начиналась новая, самостоятельная, неведомая пока для меня жизнь. Что она мне с собой принесла?

инспектор Иркутского отделения социального обеспечения, встретила меня довольно приветливо. «Ах, вот вы какая!» — сказала она, окидывая взглядом мою маленькую хрупкую девичью фигурку. «Откровенно сказать, мы вас иначе себе представляли. По виду вы не очень-то подходите для вашего будущего положения председателя ВТЭК». И, не давая мне опомниться, продолжила. «Ведь мы решили послать вас учиться дальше, только теперь уже в Ленинград, в Институт врачебно-трудовой экспертизы. Впрочем, занятия там начинаются только через месяц. Так что вы пока здесь, в Иркутской ТЭК, поработаете. Жить будете в квартире моей мамы. Ее теперь надолго положили в больницу, так что можете чувствовать себя там совершенно свободно. Ну а после окончания Ленинградского института, закончила она, поедете ближе к Байкалу, в город Тулун, где станете председателем центральной районной ВТЭК. А то из-за отсутствия учебных экспертов работа там совсем развалилась. Так что, как видите, мы возлагаем на вас большие надежды и надеемся, что вы их оправдаете». Так? В течение нескольких коротких минут было определено мое ближайшее будущее, и мне не оставалось ничего другого, как только согласиться. В течение месяца работы в Иркутской городской ВТЭК я постигала азы экспертной работы, которая была мне, в общем-то, совсем не знакома. Время пролетело быстро, и в августе 1972 года я была уже в Ленинграде, городе моей мечты, где давно уже хотела побывать. Удивительны планы Божии и неисповедимы его пути, ведущие к той цели, о которой знает только Господь. Впервые в жизни я жила в общежитии исключительно среди мирских людей. Это были врачи, съехавшиеся сюда для учебы чуть ли не со всех точек Советского Союза. Со многим пришлось там столкнуться и многое пережить. Одним из самых ярких впечатлений оставила в моей памяти встреча с одной девушкой-врачом, которая впоследствии покаялась и стала христианкой. В связи с этим для меня стал примечательным один факт, который, увы, имеет место во многих христианских общинах. В продолжении нашего знакомства с этой девушкой и наших бесед о вере в Бога я ни разу не затрагивала ее внешнего вида. Являясь человеком мира, она, как и многие, применяла косметику. Однако Бог начинает свою работу с сердца человека, а не с его внешнего вида, который со временем сам по себе тоже меняется. Познакомившись с христианами в Ленинграде, я привела свою знакомую первый раз к нам на собрание. Первым, на что ей было немедленно там указано, это ее недопустимый внешний вид. Под чем подразумевалось отсутствие на голове косынки и ее подведенные тушью ресницы. Я обмерла, не зная, что делать, когда стояла рядом с ней, выслушивая замечания и выговоры пожилых братьев. Как только мы вышли из того дома, она бросилась мне на грудь и со слезами в голосе попросила: «Пожалуйста, не приводи меня больше сюда. Прошу, никогда не приводи. Лучше сама рассказывай мне о Боге, потому что здесь я его не нашла». Этот случай стал для меня хорошим уроком на всю жизнь, оберегая от подобных ошибок. В вопросе покаяния душ нельзя забегать вперед Бога, проявляя свое желание помочь в чисто человеческой ревности, которая является ревностью не по рассуждению. Таким образом, мы скорее оттолкнем человека от Бога, чем приобретем его для него. Слава Господу, что, несмотря на пережитое горькое разочарование от первого столкновения с верующими, эта девушка все-таки встретилась со своим Спасителем. Знакомство с пятидесятническими общинами Ленинграда, а также соседних с ним городов, не принесло мне того, что я искала. Всюду царила духовная закоснелость, заключающаяся в четко установленных порядках человеческих постановлениях и устоявшихся традициях, в которых душа задыхалась и стонала.
Обычно вначале, узнав, что я врач и с детства верующая, меня принимали хорошо. Однако после некоторых моих высказываний настораживались и начинали сторониться. В конце концов, дело закончилось тем, что после отъезда меня заклеймили

называется именем Христа, удаляет нас от Бога. Разочарование в христианах часто приводит человека к разочарованию в христианстве. И что особенно печально в Господе, это налагает на верующих особую ответственность, потому что кровь отступивших по этой причине от Бога душ может быть взыскана в вечности с наших рук. Окончив Ленинградский институт экспертизы и получив диплом врача-эксперта, я приехала в город Тулун, чтобы работать там председателем ВТЭК, которая действительно была в полном развале. Много нужно было исправить и переделать заново, поэтому я с головой ушла в работу. Тулун в то время был небольшим районным центром, пользующимся недоброй славой, потому что там, на вольном поселении, жили и работали много условно осужденных и досрочно освобожденных из заключения людей. Была там и своя переполнена до отказа тюрьма. Познакомившись с историей и жизнью этого города, я была не в восторге от мысли, что мне придется здесь жить и работать по меньшей мере 2-3 года. Как молодому специалисту, мне была предоставлена неплохая по тем временам однокомнатная квартира, куда я принесла свой чемодан, одеяло и подушку. Так началась трудовая деятельность, которая не всегда была для меня безопасной. Так как в свое время в этой ВТЭК по разным причинам было допущено много грубых экспертных ошибок. Пришлось у многих людей снять незаконно установленную группу инвалидности, что, разумеется, не прошло без последствий. В первый год, добираясь автобусом до места работы, я не раз слышала за спиной чей-нибудь злобный шепот. «У-у-у, змея, убьем!» Вспоминая теперь об этом, я сама удивляюсь своему бесстрашию. Но, как говорится, молодо зелено. И это правда. В молодости действительно многое воспринимается иначе, чем в зрелые годы. В городе не хватало врачей, поэтому уже через несколько месяцев после приезда мне стали отовсюду звонить, предлагая работу по совместительству. Я была еще молода, сил и энергии хватало на все. Поэтому скоро я работала не только в качестве председателя ТЭК, но и врачом-терапевтом в терапевтическом отделении Тулунской районной больницы. Описывала электрокардиограммы в городской поликлинике и преподавала терапию будущим медсестрам в местном медицинском училище. Я была занята по 13-15 часов в сутки и возвращалась домой поздно вечером, в буквальном смысле, как выжатый лимон. Причиной, почему я так много работала, были вовсе не деньги, которых у меня тогда было более чем достаточно. Нет, я сознательно переутомлялась в тщетной попытке убежать от самой себя. На работе меня знали как бурную, энергичную, полную решимости и сил, строгую и бескомпромиссную администраторшу, о которой говорили: «У этой маленькой женщины сил на 5 мужиков хватит. Она, как трактор, пройдет через все». Конечно, рассуждая так, люди не знали, в какую слабую и беспомощную превращалась я, когда возвращалась домой и оставалась наедине с собой. И все потому, что в это время представляла собой духовную развалину. Боль, отчаяние, разочарование в христианах и христианстве, которые я привезла из Ленинграда, словно червь точили и разъедали мою душу. В Тулуне не было верующих, за исключением небольшой общины свидетелей Иеговы. Поэтому 2 года я прожила вообще без собраний. Лишь изредка, 1-2 раза в году, навещая христиан городов Ангарска и Братска. Впрочем, если говорить честно, таких общений я больше не искала, потому что они не приносили мне ни радости, ни удовлетворения. Конечно, подсознательно я понимала, что так не должно быть, что это может привести к полному концу и полному духовному отступлению –

Однако ничего не принимала к тому, чтобы изменить сложившееся положение. Так, медленно, но верно я падала в духовную депрессию. Утром и вечером я принуждала себя склоняться на колени и молиться. Однако в этих молитвах не было больше ни жизни, ни ревности, ни огня, ни любви к Богу. Порой я делала отчаянные попытки в молитве пробиться к престолу Божьему, но Господь молчал. Молясь, я чувствовала, как мои слова словно ударяются в свинцовый потолок и возвращаются безответными. Я была теперь христианкой без Христа, верующей без веры. Так проходили месяц за месяцем. Уныние и отчаяние достигли такого предела, что, склонившись однажды на колени, я сказала: «Господь, я больше так не могу. Я не смогу и дальше быть лицемеркой и фарисейкой, разыгрывая перед людьми свое христианство. Не хочу играть роль твоего дитя, на деле же быть далеко от тебя. Я знаю, что ты есть, и буду просто верить в твое существование. Прости, но я ухожу в мир. Уж лучше я буду там такой, какая я есть, чем строить из себя ту, кем не являюсь». Мне казалось, что это конец. Но Господь явил свою милость. В мир я не ушла. Где-то в глубине сердца останавливалась мысль, что там мне не место, и у Бога есть другой путь и какое-то неизвестное пока мне определение. К этому времени авторитет мой как врача и председателя ВТЭК в городе очень вырос. Разваленная ВТЭК за год с небольшим по своим показателям вышла в передовые. Меня все чаще приглашали на экспертные съезды и конференции. Я читала лекции по экспертизе врачам лечебной сети, проводила выездные заседания в ТЭК, побывав таким образом в самых отдаленных и заброшенных деревушках Иркутской области, где не было еще электричества, и люди жили в избушках вместе со своим домашним скотом. До глухих сибирских селений и лесоразработок приходилось летать маленькими кукурузниками над непроходимыми топкими болотами. Так, родившаяся и прожившая в больших цивилизованных городах, я познавала другую сторону жизни. Как врача меня ценили, как преподавателя любили, как администратора побаивались. Все это я знала, и потому все более утверждалась в своей одаренности и особенности. Мое «я», питаемое авторитетом и признанием людей, продолжало неуклонно расти, хотя сама я этого не замечала. Мне казалось, что я во всем поступаю правильным, борюсь за справедливость и восстанавливаю ее, люблю свою профессию и людей, отдавая им себя, свои способности, силы и время, провожу чистую, морально безупречную жизнь. Не кружу головы парням, не дружу с ними, как это делает мир и так называемые христиане. Я не выходила замуж, хотя мне многократно делали предложения, причем за исключением одного случая, это были верующие ребята. Не решаясь приблизиться, они посылали ко мне пасторов и своих матерей. Но я отказывала, потому что в 19 лет дала обещание Господу выйти замуж только за того, кого Он сам определит, если на то есть Его воля. Сердцем я чувствовала, что если сделаю этот шаг сама, то это станет самой большой ошибкой моей жизни, которую никогда уже не смогу исправить. Поэтому, отдав этот вопрос в руки Божьи, я была спокойна, хотя становилась все старше и старше, а по русским понятиям девушка в 25 лет считается уже старой девой. Таким образом, уверенная, что во всем поступаю правильно, я возрастала в своем гордом, высокомерном «я». Моя жизнь все больше и больше вращалась вокруг «я», «мне», «меня», которое Господь ненавидит. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что за свою гордость,
подобно царю Навуходоносору, достойна была постыжения. Однако Господь тот самый, который помышляет о том, чтобы и отверженного не отвергнуть, избрал другой путь и начал с того, что положил меня на одра болезни. Дорогие радиослушатели, на этом мы сегодня заканчиваем чтение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Продолжение вы услышите завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

приобретайте жизнью. Чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 1 Петра, 3 глава. Родные люди, близкие сердца, они выходят против вас на битву, а вы в проломе стоите до конца. Приобретайте их молитвой. Они от Господа так далеки, им дела нет сегодня до спасения. Нет, не спасти движением руки. Приобретайте их терпением. Они не покоряются словам, они и слышать не хотят о Боге. О, мудрости Господь пошлет пусть вам. Приобретайте их любовью. Вам должно свет Иисуса излучать, обиды им прощая и ошибки. Не говорите, лучше помолчать, приобретая жизнью.

Я не умею, так как ты, смиряться, все понимать, обиды забывать, быть верным, кротким, истины держаться.

Я на любовь, любовью отвечаю. Добром стараюсь воздавать врагу, но с каждым днем яснее понимаю, что так любить

умножению владычества Его и мира нет предела. Исаия 9:7. В мире не наступит Божье Царство, если Его нет в наших сердцах. Так когда-то сказал Альберт Швейцер. Каково бы это было пожить в мире, где все счастливы, никто не страдает от несправедливости, все потребности удовлетворены. Как бы вы себя чувствовали, если бы, придя в такой мир и видя царящие в нем покой и радость, осознали, что это навсегда? Такое не укладывается в голове, ведь мы никогда не бывали в подобном мире. Но иногда, когда мы немного расслабляемся, мы начинаем о нем мечтать. В глубине души мы стремимся к этому безграничному счастью. Нам обещает его Писание. Божье владычество не просто наступит раз и навсегда. Оно будет бесконечно умножаться. Так здесь сказано. Нет предела. Не просто его царству, а умножению этого царства. Как это радостно! Мы наполняемся надеждой, думая о том, что наши сердца наконец-то насытятся и успокоятся, что нам больше не нужно будет волноваться о будущем. Нечего будет бояться, зато будет что ожидать. Однажды это настанет. Но не стоит ограничиваться мечтами об однажды. Бог призывает своих детей верой делать будущее настоящим. Все ваши представления о Царстве могут начать совершенно конкретно воплощаться в текущем времени. В этом-то и суть веры — видеть, как сделать на земле, как на небе. Это побуждает нас молиться, говорить, жить и любить, как положено гражданам и воинам Царства. Мы, сегодняшние посланцы завтрашней действительности. Представьте себе будущее Царство, а затем живите верой так, будто это уже реальность сегодняшнего дня. Во многих смыслах это так и есть. Вы призваны являть ее тем, кто рядом с вами. Строители на службе у главного архитектора, послы верховного правителя. Мы проживаем будущее в настоящем. Такая жизнь никогда не окончится и будет постоянно умножаться.

Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Притчи 13:6.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Каждый христианин должен быть согласен с тем, что тема о Духе Святом очень важна. Не менее важна и тема евангелизации. Но если бы вдобавок этому взять во внимание время, в которое мы живем, эта тема делается еще более значительной. Я считаю, что мы имеем особое преимущество, потому что живем именно в этот период истории. Но одновременно это преимущество влечет за собой и особую ответственность. Причина этому та, что мы намного ближе к пришествию Господа нашего Иисуса Христа, чем даже думаем. И вот как раз в это полуночное время, согласно пророчествам, Дух Святой и евангелизация сыграют решающую роль. В связи со своим вторым пришествием Господь говорит о войнах, военных слухах и предупреждает: «Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему этому быть». Но это еще не конец. Затем он называет и другие признаки, заканчивая такими словами: «Знайте, что близко при дверях». Но, говорит Господь, когда проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, тогда придет конец. Это и есть, дорогие мои, завершающее знамение Его пришествия. Но с последним временем также связано и особое излияние Духа Святого, о котором тоже сказано в пророчествах. Через пророка Иоиля Господь говорит, что в последние дни Он изольет от Духа Святого. В день Пятидесятницы начался этот ранний дождь, но перед самим пришествием Христа прольется поздний дождь. Так об этом говорит пророк Иоиль. «Он даст нам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний». Ранний дождь в Палестине падает осенью и готовит почву для нового посева, а поздний дождь приходит весной, перед урожаем. Этот поздний дождь необходим, чтобы привести к полной зрелости плод. А апостол Яков пишет: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Для позднего дождя характерно то, что он очень кратковременен, но в то же время очень обилен. Этот поздний дождь способствует окончательному созреванию урожая. И после этого позднего дождя наступит день Господень. В таком случае, как нам быть? Помните пророка Даниила? По Писаниям он понял, что приближается исполнение пророчества об Иерусалиме. Исполнилось 70 лет со времени опустошения святого города. Что же делает Даниил? Может быть, он садится на диван и ждет исполнения пророчества? Нет, он молится, он кается, он исповедует свои грехи и грехи своего народа. Даниил предпринимает необходимые меры для того, чтобы быть готовым к участию восстановления Иерусалима. Как нам быть? Ведь, следя за мировыми событиями, мы видим, что живем накануне самого великого события, а именно второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Как следует нам приготовиться к этому событию? Ведь нам отпущено очень короткое время для евангелизации. Но перед тем, как ответить на этот вопрос, посмотрим сперва, какое место в плане Божьем занимает евангелизация. Раскройте Библию в любом месте, и вы обнаружите, что прямо или косвенно в ней говорится об евангелизации или миссионерстве. Да, евангелизация – центральная тема Библии, и параллельно с ней другая – это истина об искуплении. Эти истины взаимосвязаны. Разумеется, что без искупления евангелизация не имела бы никакого смысла. Посмотрите, как эти две истины проходят через всю Библию. Бог сам совершил искупление человечества через смерть и воскресение Сына Своего Иисуса Христа. А евангелизацию же Он поручил нам, искупленным детям Его. С первых же страниц Библии, уже в третьей главе Бытия, говорится об искуплении. И тут же мы встречаемся с первым евангелистом. Как только Адам и Ева согрешили, Бог сам, без промедления, отправился на поиски, чтобы отыскать и спасти погибшие. Он не посылает ангела Гавриила. Нет, он сам становится первым евангелистом. Адам, где ты? Значит, вся идея евангелизации и искупления возникла у Бога не при наступлении новой эры с явлением на землю Сына Его Иисуса Христа. Она была зачата в любящем сердце Божьем еще до вековых времен, до создания мира. В этой же третьей главе книги Бытие, где мы встречаемся с Богом в роли первого благовестника, мы тут же слышим голос Божий, заявляющий об искуплении. Слушайте. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Невозможно читать Библию и не заметить, что идея евангелизации, ее корни глубоко уходят в Ветхий Завет. От книги Бытие до книги пророка Малахии, согласно Божьему замыслу, израильский народ должен был быть народом-благовестником, Божьим свидетелем среди всех народов. Устами пророка Исаии Бог говорит своему народу: «Вы мои свидетели». Аврааму Бог заповедал, чтобы он и его потомки были благословением для всех народов, живущих на земле. К сожалению, Израиль был жалким миссионером. Народ не понял поручения, данного ему Богом. Ярким примером этого был пророк Иона. Вместо того, чтобы идти в Ниневию и предупредить ее жителей о том, что они должны покаяться, Иона бежит в противоположную сторону. И только при содействии большого кита Бог изменил курс этого жалкого миссионера. Да, были и верные свидетели, такие как Енох, Ной, Авраам, Иосиф, Илья и другие. В конце этого периода мы встречаемся еще с одним верным свидетелем, пророком Даниилом. Он попадает во дворец языческого царя Навуходоносора и смело свидетельствует царю, и в результате чего царь обращается к Богу. Не без значения, дорогие мои, и то, что при встрече с Даниилом царь Навуходоносор обнаружил, что этот человек был преисполнен духом живого Бога. Притом не без значения и то, что в самом центре Библии, то есть если вы ее раскроете посередине, ваша Библия откроется в пределах 66-го псалма. Этот псалом не случайно попал именно в самую середину Библии. Его содержание является как бы сердцевиной священных писаний, то есть центральной темой Библии. Он начинается такими словами: «Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим». Это искупление. Но Бог нас помиловал и дал нам спасение не для того, чтобы мы присваивали это богатство благословения только себе, тысячи раз нет, но дабы познали на земле путь его во всех народах спасения его. Сказав: «Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом твоим», Давид продолжает: «Дабы познали на земле путь твой во всех народах спасения твое, да восхвалят тебя все народы и да убоятся его все пределы земли». Разве это не говорит об евангелизации? Да, этот псалом в самом центре Библии призывает именно к евангелизации. Это призыв, чтобы каждый помилованный грешник нес благую весть спасения всем народам во все пределы нашей греховной земли. И хотя мы живем в этот благодатный период, когда перед нами открывается столько дверей, не заражены ли мы тем же губительным вирусом, которым был заражен ветхозаветный Иона, вирусом сектантства, вирусом национализма, вирусом нетерпимости? Не горим ли мы больше ревностью о своих союзах и деноминациях и церковных названиях, чем ревностью по приобретению человеческих душ для Христа? Да, к сожалению, есть верующие, называющие себя евангельскими верующими, которые не евангелизируют. А если мы не евангелизируем, мы перестаем быть евангельскими верующими. Мы становимся просто религиозными бюрократами и аппаратчиками. Евангелизация мира должна быть целью, главным занятием в жизни и служении каждого чада Божьего. Разумеется, что тот, кто не испытал на себе милость Божию, не может нести ее другим. Следует проверить себя. Может быть, мы не то, чем должны быть. А если вопрос примирения с Богом урегулирован, тогда следует задать себе второй вопрос. Какое мое отношение к Духу Святому? Ведь без содействия Духа Святого, без нашего полного подчинения Ему и без Его силы мы никогда не сможем исполнить заветное поручение нашего Господа «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Евангелизация должна быть в полном смысле этого слова сверхъестественным явлением. Недостаточно просто передать весть о Христе. Она должна сопровождаться силой и авторитетом не человеческим, а Божьим. Как апостол Павел пишет церкви в Коринфе, «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». А Фессалоникийцам он мог сказать,

верующим в Эфесе, когда впервые прибыл к ним апостол Павел в таком случае? Он сразу обнаружил их недостаток. Они-то даже и не слыхали, есть ли Дух Святой, а о нас этого нельзя сказать. Все мы слышали о Духе Святом и даже имеем некоторое представление о нем. В чем же наша проблема? Мы им просто пренебрегаем. Да, мы его боимся. Есть верующие, которые больше боятся Духа Святого, чем греха. Нам кажется, что если мы полностью отдадим себя Духу Святому, то Дух Святой непременно сделает так, что мы окажемся в неловком положении. Помните, как сказал Авдий, встретив Илью: «Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя, не знаю куда». Вот такое же наше понятие и у многих, даже богобоязненных людей о Духе Святом. Они считают, что Дух Святой непременно подведет их или как-то осрамит их. Дорогие мои, неужели мы не можем доверить себя Ему, третьему лицу Святой Троицы, Духу Святому? Помню, как мой отец Николай Иванович рассказывал такой пример. Ученикам одной воскресной школы дали задание – выучить апостольский символ веры. После того, как они его выучили, учитель избрал троих, чтобы они рассказали символ веры перед церковью. Каждый должен был сказать определенную часть символа веры. И вот первый ученик начал декламировать: «Верую в единого Бога, Отца Всемогущего». Затем второй ученик сказал часть о Сыне Божьем: «Верую в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего Единородного, от Отца Рожденного». И когда подошла очередь третьего ученика сказать о Духе Святом: «Верую в Духа Святого Господа Животворящего, пришедшего от Отца миров», наступило полное молчание. Присутствующим стало неловко, не зная, что случилось, почему третий ученик не сказал свою часть о Духе Святом. И вдруг раздался где-то голос: «А тот, который верует в Духа Святого, заболел». Потешная история, правда? Но не напоминает ли она состояние современной церкви? Причина наших неудач в деле евангелизации та, что мы пренебрегаем третьим лицом Святой Троицы. Когда Господь сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари», фактически Он велел нам сделать невозможное. Кто на это способен? Обратили ли вы должное внимание на первые слова Христа в 8 стихе 1 главы книги «Деяния»? Что там сказано? «Как правило, мы подчеркиваем слова: „Вы будете мне свидетелями“, но ведь вначале сказано: „Вы примете силу“. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и тогда, и только тогда вы сможете быть мне свидетелями». Дух Святой и евангелизации неразделимы, дорогие друзья. А мы в деле евангелизации думали, что справимся как-то сами. Да, мы освоили определенные методы, разработали свою систему в служении. Но какие результаты приносит наша деятельность? Ведь без содействия Духа Святого и без Его силы мы никогда не сможем выполнить повеление Господа и так проповедовать, чтобы люди действительно покаялись и познали живого воскресшего Христа. Мир не нуждается в наших методах, не в разработанных нами системах, а в сверхъестественном христианстве. Сверхъестественная евангелизация началась в день Пятидесятницы, когда 120 последователей Христа были крещены Духом Святым и огнем. Тогда они приняли ту силу, о которой говорил Христос, без которой они не смогли бы исполнить Его повеление. «О, как ясно сказал им Христос: „Оставайтесь в Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше“». После Его воскресения, за 40 дней до Его восхищения, Христос отверз им ум к разумению Писания. Но этого не было достаточно. Иисус сказал: «Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе облечетесь силой свыше». Кому Он сказал эти слова? Своим ученикам, своим искупленным детям. В день Пятидесятницы это обетование и исполнилось. Ведь Он не сказал им: «Вы примете Духа усыновления, когда сойдет на вас Дух Святой». Нет. Он сказал: «Вы примете силу, чтобы быть Его свидетелями, Его благовестниками». Не сказано, что в день Пятидесятницы они стали детьми Божьими,
Они уже были его детьми?»

Но в этот день сошествия Духа Святого ученики были обличены Его силой. Они были наделены сверхъестественной силой. А без этой силы Духа Святого евангелизации неосуществимо. Да, Дух Святой является Духом евангелизации, Духом миссионерства. Он Господин жатвы. Что же произошло, когда они исполнились Духа Святого? Сказано, что они начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Это было феноменальное сверхъестественное явление, которое точно в таком виде больше не повторилось. Особенность этого явления в день Пятидесятницы заключалась в том, что исполнившиеся Духа Святого говорили на известных в то время языках. И это не без значения. Видите, Дух Святой является Духом евангелизации, и посредством этого феноменального явления Он хотел указать на причину, почему 120 были крещены Духом Святым и для чего Он облёк их силой. Эти галилеяне заговорили на языках Азии, Европы и Африки. Так что в данном случае ясно, почему апостолы начали говорить на известных и понятных языках того времени. Наделив их этой способностью, Дух Святой как бы говорит: «Вы приняли эту силу, чтобы идти по всему миру, по всем странам и континентам и свидетельствовать о Христе всем жителям земли, не только евреям. Без исполнения Духа мы не справимся со стоящей перед нами задачей. Мы не сможем евангелизировать без Духа Святого». Да, без Духа Святого евангелизации немыслимо. Но мне не хотелось бы закончить без того, чтобы не напомнить нашим слушателям, что основная цель этого служения есть именно евангелизация. А евангелизация заключается в том, что звучит призыв прийти к Иисусу Христу. И этот призыв обращен ко всем грешникам, ко всем, которые еще не приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Мне хотелось бы, чтобы каждый слушатель знал, что Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы искупить нас, чтобы спасти нас, чтобы дать нам жизнь вечную. А поэтому, мой дорогой друг, если ты еще не принял этот дар Божьей любви, то сделай это сейчас. Склони свои колени и скажи: «Господи, прости меня, я согрешил против Тебя, прими меня в число Твоих детей. Я прошу об этом ради Иисуса Христа». Мой друг, если ты присоединился к этой простой молитве и сделал это искренно, от всего сердца, то знай, что Бог тебя услышал, и тебе нужно только благодарить Его за то, что Он услышал тебя и простил тебе все твои грехи. Да благословит тебя Господь!

пасхальный вечер на заре веков, в простой, просторной горнице, в тиши, Христос собрал своих учеников и что-то непонятное свершил. С молитвой преломляет хлеб Господь и раздает ученикам спокойно. Все ешьте, ибо это моя плоть, но никогда не ешьте недостойно. Дает он чашу, скорби не тая, пурпурное вино дрожит, искрится. Все пейте, ибо это кровь моя, которая за вас должна пролиться. Так делайте отныне всякий раз, вечеря в мое воспоминание. До той поры, пока настанет час мне к вам прийти в божественном сиянии. Есть в том великом таинстве святом глубокий смысл и знак благоволения, наглядное свидетельство о том, кто отдал жизнь за правду, за спасение. Он — Слово Божие, духовный хлеб для нас, и хлеб стал символом Господня тела. С молитвой преломляя хлеб сейчас, становимся мы с ним единым целым. Нет больше узких рамок, мест, времен, тысячелетий нет нас разделивших. Есть братство, то, что освящает Он, всех любящих Его и всех любивших. Мы принимаем истину Его и как бы разделяем с Ним страдания. Он кровью нас очистил от всего, что совершаем вопреки желаниям. Смиренная, прощенная, стою вновь чистая и светлая пред Ним. Я часть Его. Он сделал жизнь мою большим благословением Своим».

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

прими раба. Хоть недостоин возносить молитву,

многие составляем одно тело во Христе, а порость – один для другого члены. Римлянам 12:2. Нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. Джон Донн. Каждому свое. Никто за тебя твою работу не сделает. То, чем я занимаюсь в свое личное время, не ваше дело. Это лишь несколько высказываний, популярных в наш век. В них есть доля истины. Действительно, мы сами отвечаем за свои поступки и не должны зависеть от чужого мнения. Но вопреки индивидуализму, Писание называет нас членами одного тела. Мы взаимозависимы и лучше всего работаем тогда, когда работаем вместе. Хоть мы и стремимся к независимости, Бог создал нас зависимыми от Него, а Он обычно действует через людей. Он строит храм для своего присутствия, и в этом храме много камней. Павел излагает эту мысль в послании к Ефесянам, где тело Христово называется храмом, и каждый из нас — его важная часть. Мы действительно нужны друг другу. Едва ли найдется человек, одаренный всеми возможными Божьими дарами и обладающий всеобъемлющим духовным опытом. А значит, если мы хотим как можно лучше познать нашего бесконечного и неисчерпаемого Бога, нам необходимо общение с людьми, в которых Он совершает нечто отличное от того, что совершает в нас. Только так мы можем получить некоторое представление о полноте Его действия на земле. Как вершители революции царства, мы не можем действовать поодиночке, пытаясь присвоить себе Святого Духа. Да, у каждого из нас личные отношения с Богом, но мы не можем самостоятельно получить все, что Он предлагает. Нам нужны дары других людей, а им наши. Их сила питает нашу силу, и наоборот. Ни один человек не может познать Бога со всех сторон, и ни одна революция не побеждает, если каждый действует сам по себе. Мы нужны друг другу, чтобы познавать Бога. Мы нужны друг другу, чтобы строить Его Царство. Только в единстве мы можем действительно изменить этот разобщенный мир.

Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Притчи 13:6.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Анатолия Бушила. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Послание святого апостола Павла к Колоссянам, глава 1. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. Как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смерти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас,
упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Послание к Колоссянам, глава 2. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами –

нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Бывши погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений «не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся», что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Послание к Колоссянам, глава 3. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью,
научайте и вразумляйте друг друга псалмами».

славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Послание к Колоссянам, глава 4. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом, верным возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также и Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных, они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте братьев в Лаодикии и Нимфана, и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствие моею рукою Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь.

В своей религиозности порою других мы распинаем на кресте, и с критикой, и резкой, и большою мы судим брата во Христе. Себя ж мы видим чистыми, святыми, нам нет нужды меняться изнутри. В то время как пороками большими обложены на жизненном пути, когда ж читаем Библии мы строки, порою их относим для других, не извлекая для себя уроки из истин справедливых и благих. Сучок мы издали в других заметим и сразу же подскажем им о том, а бревнышко-то вовсе не приметим в глазу не в чьем-то, а в себе самом. Я с детства помню, старцы говорили, когда ты тычешь пальцем на других, себе ж ты четырьмя другими выносишь приговор в грехах земных. К себе мы милости у Бога просим, других с плеча мы рубим, не щадим. За пазухой каменья долго носим, их в недруга использовать хотим. Христос же дал нам заповедь святую — любить друзей и даже всех врагов. Бог во Христе явил любовь большую, спасая люд от дьявольских оков. Он хочет, чтоб духовно возрастали, чтоб не были младенцами всегда, в грехах, пороках, чтоб не прозябали, горели, чтоб любовью сердца. Бог хочет, чтоб примером были, служили ближним, дальним и родным, пред небом чисто, непорочно жили, тепло и мир несли больным. На небе каждому Бог даст награду, кто свято, честно жизнь свою прожил, добро творил врагу, сестре или брату, кто с ним общением дорожил.

0: Момент творения.
1: Древнейший из жуков не отличается от современных. Знаете ли вы, что выражение «по роду их» встречается в первой главе книги Бытия целых 10 раз? То, что растения и животные производят потомство по роду их, не только библейская заповедь, но и основной принцип в сфере сельского хозяйства и земледелия. Важно отметить, что в летописи окаменелостей нет свидетельств существования переходных форм от одного вида к другому. Хотя многие виды растений и животных уже вымерли, ученые продолжают находить современные формы жизни в древнейших породах. Этот факт снова напомнил о себе, когда ученые объявили о находке ископаемого жука, который, по их оценкам, на 15 миллионов лет старше всех остальных известных ранее насекомых. Конечно, миллионы лет – это раздутая эволюционная шкала времени, но найденный жук заставит эволюционистов пересмотреть версию о том, как эволюционировали насекомые. Они просто не могут допустить, что жуки существовали на Земле дольше, чем считалось ранее. Ученые также отметили, что найденное насекомое очень похоже на современную чешуйницу. Другими словами, насекомые благополучно существовали уже тогда, когда, согласно теории Дарвина, они еще не эволюционировали. Это очередной пример научного открытия, которое ясно показывает, что все живые существа производят потомство по роду их. Более того, эти виды остаются неизменными с самого начала. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

почтительности друг друга опережайте. Римлянам 12:10. Доброта — это очень просто. Всегда живите для других. Никогда не ищите собственной выгоды. Если мы искренне кого любим и уважаем, нам легко выражать почтительность. Мы охотно проявляем свое уважение публично, иногда даже организовывая специальные церемонии и учреждая награды для наиболее достойных. Но бывают иные случаи, когда нам приходится напоминать об уважительном отношении. Порой, когда человека сложно уважать, мы вынуждены уважать занимаемую им должность. Так или иначе, потребность воздавать и принимать почести, похоже, является неотъемлемой частью человеческого существования. Когда мы почтительны к другим людям, даже тем, кто мыслит и говорит не так, как мы, происходит нечто особенное. Мы благословляем их, а человек, получивший благословение, часто становится открытым к Божьей работе. В первую очередь это относится к зачерствевшим сердцам в церкви, но иногда открываются и сердца людей, еще не познавших Бога. Когда мы проявляем почтение даже к тем, кто не на нашей стороне, похоже, это способствует приливу Святого Духа в жизнь обеих сторон. Почтение — одна из важнейших ценностей Царства и один из наиболее действенных способов повлиять на окружающий мир. Даниил относился уважительно к языческим царям, которым он служил. Он не осуждал их, напротив, благословлял, и Бог касался их сердец. Некоторые современные церкви особенно подчеркивают вклад, внесенный отдельными этническими или религиозными группами, не потому что они лучше других, а в знак уважения. И Бог особенным образом работает в сердцах всех этих людей. Почтительность действует так, что ее получатель становится благосклоннее к ее подателю. Она сокрушает стены. Только подумайте, и в церкви, и за ее пределами есть много стен, препятствующих свободному прохождению Евангелия благодати. Но благодаря почтительности эти стены рушатся. Как же к этому не стремиться? Возможно, нам не хочется оказывать честь тем, кто расходится с нами во мнениях или образе жизни, а может, просто нам не симпатичен. Но это не принесет никакой пользы Царству. Если мы хотим, чтобы наша духовная революция увенчалась успехом, мы должны быть щедры на уважение, с удовольствием и энтузиазмом дарить его окружающим. Только тогда люди увидят подлинную культуру Царства и пленятся ею.

Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Притчи 13:6.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. Немой бродил среди рядов скамеек в зале железнодорожного вокзала, показывая людям непристойные открытки, предлагая их купить. Он подошел к нам. Мы отрицательно покачали головами, и он исчез. Мы смотрели ему вслед. А как такому спастись? Как рассказать ему о милости Господней? Неужели он будет из тех, кто никогда не узнает о Голгофской жертве Христа? Подумал я. Само собой зашел разговор о немом. Он произвел сильное впечатление на нас. Тогда мы объезжали целый ряд городов на Украине с благой вестью. Двое из нас были уже пожилые и опытные служители — Григорий Абрамович Гам и Андрей Яковлевич Левин, и двое молодых — Николай Зигерт и я. Появился наш поезд. Мы сели и поехали дальше. Неожиданно к нам подошел опять тот же самый немой, предлагая прежний товар. По моему телу прошла дрожь. «Господи, это не случайно, что этот человек сюда пришел. Дай милость и мудрость как-то рассказать ему о Тебе». Он обвел всех взглядом, посмотрел на свободное место, явно желая приобщиться к нам, и мы показали ему рукой, чтобы он присел. И начался наш разговор без слов. Немой протянул пачку открыток, но мы показали ему руками, что ведем молитвенную жизнь и грязью не пользуемся. Он опять удивился. Начал плеваться и как-то странно мычать, что означало на его языке, видимо, ругань. Мы показали ему, что надо работать, а не продавать такую мерзость. Он повернулся к Григорию Абрамовичу и спрашивал его знаками, кем он работает. Много лет Григорий Абрамович трудился начальником снабжения на предприятии в Воркуте, но теперь работал кочегаром. Он стал показывать, как открывает дверцы, кидает туда лопатой уголь, как горит огонь, и показал затем на батарею. Немой закивал головой. «Понял, понял». Затем должен был объясниться Андрей Яковлевич. Он легко и быстро представил ему свою специальность, делая вид, будто закручивает лампочку. «Понял, понял, электрик». Николаю осталось только развести руками, делая вид, что управляет большой машиной. Он работал крановщиком. Настала моя очередь. Как ему объяснить? Приставив пальцы к голове, я показал ему рога и затем показал ему, что кручу хвосты, то есть работаю пастухом. Он разразился веселым смехом. После этого мы его спросили: «А ты что делаешь?» Он показал, как кладет кирпич и раствор. Мы поняли, каменщик. Работал также на бульдозере. Показал, как сдвигал землю. Гудел мотор. Затем показал, как брал гвозди в зубы. Наклонялся вниз, делая вид, будто берет по гвоздю и забивает под скамейкой. Обшивал мебель. Потом подобным способом рассказал, что у него была жена. Рукой делал изгибы, словно извивалась ползучая змея. Жена была неверной, а ребенок остался у жены. Старушка-мать, показывая дряблое лицо, и что у матери маленький, накренившийся на бок домик, и что жена никогда не разрешала помогать матери. Наконец он осмотрел всех нас и показал на свою рабочую одежду и на наши выходные костюмы, спрашивая: «Как так? Вы тоже простые рабочие, а хорошо одеты. Мы показали, что у наших жен не бывает кривых путей. Они проводят жизнь на коленях, в молитвах и воспитании детей, и что они нам верны, и мы их очень любим. Мы не пьем и не бьем наших жен, как это у него было». Он становился все возбужденнее, усердно показывал, как это может быть. И тут я решил проверить, поймет ли он главное. Я показал ему небо. Оттуда снизошел Сын Божий. Он был распят на холме за всех людей,
которые его примут. Наши жены и мы все имеем Христа в нашем сердце, потому мы счастливы. Затем я стал ему показывать, что каждый человек должен умереть телом, но душа получит у Бога новое вечное тело. Разговор продолжался часа два. Он смотрел, не отрывая глаз. Наконец он показал на себя, ударяя себя в грудь. Есть ли ему спасение? Да, конечно, есть. Для этого и состоялась наша встреча. И вдруг он застонал. Вопль вырвался из его груди. Он руками поочередно проводил по себе, начиная от подбородка и до пояса, что означало «Ваши слова – бальзам для моей души». В беседе я объяснил ему, что мы всегда читаем Библию. На это он показал, что тоже умеет читать, но Библии в жизни еще не видел. Затем показал нам, что нас много и нам легко верить, но как же он может жить один без наставления? И тут Григорий Абрамович достал Новый Завет, который был издан подпольным издательством «Христианин». Мы ему все объяснили, затем, написав пожелание и вчетвером расписавшись, вручили ему книгу. Невозможно передать его радости. Он выкинул все свои грязные открытки, бережно, глубоко у груди спрятал Новый Завет. Поезд затормозил у нашей станции. Мы вышли. Время от времени мы оглядывались, а он все стоял у окна вагона и то махал нам руками, то проводил по груди. Он получил бальзам вечного спасения. Вначале я спросил Бога, как немой узнает о Голгофской жертве и доброй вести спасения. Тогда я не думал, что Бог именно мне поручит показать знаками рук этому немому путь спасения во Христе Иисусе, который он и принял. Все на земле закономерно. На севере человеку нужна теплая одежда, в дождливую погоду нужен зонтик, больному – отдых и лекарства, а гонимому за веру нужно много подкрепления и утешения. Бог дает своевременно подкрепление, как сказано во втором послании к Коринфянам 1:5. «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». И наоборот, когда христиане варятся в своем собственном соку и прекращают нести евангельскую весть, они мало-помалу от удовольствий земных засыпают. Им подходит слово из послания к евреям, 12 глава. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам». Они не мыслят о Христе, они забыли утешение, то есть не читают Священное Писание –

таким натиском некоторые люди впадают в сомнение. Именно в такую пору Бог стоит ближе, чем когда-либо, к детям своим. И скажу, мы часто получали подкрепление в знойной пустыне мира этого, откуда менее всего его ожидали. Председатель колхоза «Путь Октября» Никитин измывался над всем святым всегда и где только мог. Он открыто вырывал листы из Библии и, закручивая в них махорку, курил. Однажды он ехал в Кашовке из районного центра домой в колхоз. Его шефом была православная женщина, которая управляла резвой лошадкой. Вдруг поднялся ветер. Затем мощный ураган начал ломать деревья. С молочного комбината сорвало крышу. «Дело худо!» — закричал он женщине. «Молись! Молись быстрее!» Но та ответила. «Сам молись, если тебе страшно!» На что он ответил. «Мне нельзя молиться, я член партии, но ты молись, чтобы нас не настигла беда». Интересно, когда всякое колено преклонится перед Богом и всякий язык будет исповедовать Бога, скажет ли он и тогда «молись, молись, мне нельзя, я член партии». Но эти несколько слов атеиста и насмешника были тогда для многих мощной проповедью и большим утешением. А сколько раз было так, что руководители гонений объявляли: «Завтра начнем преследовать верующих», но ночью они скоропостижно умирали. Тогда все трепетали, и никто какое-то время не мог преследовать верующих. В Кёльне живет брат, который присутствовал на лекции в солдатском клубе, когда лектор на трибуне глумился над Голгофской жертвой и верующими. И вдруг на глазах тысячи человек он превратился в черный уголь. Только дымок от него пошел. После этого, кто бы ни ругался из солдат, то даже командиры запрещали, говоря: «Что, забыл лектора?» После таких утешений христианин становился Аввакумом, который говорит: «Хотя бы маслина изменила». Не только изменила, но и распяла Христа. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Аввакума 3:17-18. А сколько раз было так, что верующего приводили в самые жуткие органы, и он трепетал, но возвращался окрыленным. Вызывали брата к прокурору, и он думает: что делать? Добираться далеко, возьму с собой кроличьи шкурки и сдам их. Сложил стопкой, обвязал жгутом, и так на тракторе, тащившем огромный лист металла, на котором расположились все пассажиры, прибыл в город. Со своей стопкой шкурок вошел в кабинет к прокурору. Тот, подняв глаза, удивленно спросил: «Зачем вы занесли сюда шкурки?» «В коридоре украдут». «В прокуратуре украдут?» — спросил прокурор. Посмотрел он на брата проницательным взглядом и затем спросил: «У вас все с собой или дома еще есть?» «Да нет, все с собой, больше нету». «Ну, тогда, если у вас больше нет, можете ехать домой», — сказал прокурор. Исполненный удивления брат вышел и не мог прийти в себя. «Как это все понять? Зачем же вызывал прокурор?» Вдруг его словно осенило, и он начал неудержимо смеяться. Он вспомнил, что в русском языке обозначает «у вас все дома» или «у вас все с собой». Прокурор имел в виду в своем ли он уме, а не количество шкурок. А брат, полагая, что речь идет о шкурках, отвечал: «Все с собой, больше нету». Ну что же, верующему все содействует ко благу. Бывали и другие случаи. Мой друг был приглашен к прокурору домой. Что бы это значило? Вели его в спальню. На постели лежал умирающий прокурор. Стены завешаны коврами, как это обыкновенно бывает у богатых людей в России. «Подойдите, брат, поближе», — сказал прокурор. Он поднял уголок ковра, а под ним на стене другой, бедный, скромный коврик, и на нем вышито «Бог есть любовь». Этот прокурор не забыл завета матери своей. Потом он сказал:

сказал, что в его городе никогда не судили верующих, и всякое дело, которое возбуждали следователи на верующих, он за отсутствием состава преступлений закрывал. Что я смог, я для верующих сделал, как мог, их хранил, а теперь я умираю, но умираю христианином. Да, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Однажды мой свояк Николай Зигерт стоял в очереди возле кассы в магазине. За ним дама с сыном лет 5, который позволял себе разные пакости. Он то подбегал к людям и толкал их, то скидывал с полок продукты, а мать умиленно восхищалась героическими поступками сына. Стоящие рядом не вытерпели и сказали матери: «Присмотрите за вашим сыном, или вы не видите, что он делает?» «Не мешайте ему», — сказала она. «Я воспитываю его в духе непризнания авторитетов». После этих слов стоящий в очереди хиппи открыл свою банку с медом и стал выливать содержимое на голову шалуна. Мать моментально расшумелась. «Вы что делаете? Я позову полицию!» Но хиппи невозмутимо сказал: «Я воспитан в духе непризнания авторитетов». Затем из очереди вышел старец, принес свежую банку меда и подарил хиппи, сказав: «Молодец, молодой человек, вы правы, а за мед плачу я». Об этом случае я много думал, задаваясь вопросом: куда мы все идем? Нельзя, чтобы у людей исчезла богобоязненность. На помощь приходит Божественный совет, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. 1 Петра, 2 глава. Позднее всех ко мне в перфораторную зашли рабочие самой знаменитой бригады в шахте. Получив свои инструменты, они начали беседу о вере. «От жизни надо брать все», — говорили они. «И что это за вера? Не пить, не курить?» На что я ответил: «Если это главные и отличительные достоинства жизни, то они-то как раз и сокращают жизнь, которую вы хотите так полноценно прожить. Каким жалким и бедным является человек, который, чтобы повеселиться, нуждается в выпивке? А у нас, христиан, радость настоящая, даже в самой тяжелой болезни. Радость о спасении нас не покидает. Ах, Яша, жить надо, жить! Вот мы отправили уже на солнечную Украину вагон лесоматериала. Строиться будем. Свой багаж отправили, только нам еще остается отработать 2 недели, и поедем на долгожданную Украину. Все они отсидели долгие годы в лагерях и еще много лет отработали в шахтах, зарабатывая себе на будущее. Многое мы еще говорили, и главное, я объяснил им о святой божественной жертве, которую Бог Отец дал за нас, и что свою жизнь и кровь Он посвятил нашему спасению. Христос не хочет полуверы и полуправды. Если называетесь христианами, то ими и будьте. Смотрите, не опоздайте, приготовьтесь. В заключении они сказали: «Ничего, Яша, мы спасемся, как и ты. Дай Бог, дай Бог», — только и сказал я им на прощание. Через 1,5 часа я поднимался из шахты. Выйдя из лифта, я увидел множество людей, которые смотрели на нас, которые выходили из лифта. «В чем дело?» — спросил я. «А ты что, не знаешь, что бригаду, которая только что была у меня, засыпала кровлей?» Я ахнул. Так быстро пришла смерть. Жены погибших были уже здесь. Одна рыдала, другая, закрыв руками лицо, тихо плакала. Третья жена еще не подошла.
Последний член бригады не погиб, но остался на всю жизнь инвалидом. Не думал я полтора часа назад, что так все произойдет. Несколько иное случилось у моего брата Давида, который тоже работал в шахте. С ним в бригаде трудился коммунист, капитан в отставке. В день, когда мой брат рассчитался, чтобы переезжать в Германию на постоянное место жительства, к нему подошел этот человек, держа в руках какую-то бумагу. Он говорил: «На, смотри и читай». «Что это?» «Расчет». «Да ты что? Ты думаешь, я дурак, чтобы дальше работать в шахте?» «Нет, я знал, что за счет тебя и меня Бог хранил. Нет верующих, и мне нечего там более делать». Конечно, и сегодня бывает довольно часто, что Бог спасает своих детей, а ради них и посторонних, как это было с апостолом Павлом, которому ангел Бога сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать перед Кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». Корабль, который носила по волнам 14 дней, разбился, но все 276 человек спаслись. Наверное, многие из нас пережили то же самое, одни зная, а другие и не ведая о том. Только вечность откроет всем, что весь мир был храним за счет верующих, так как сказано об истинных последователях Христа: «Вы — соль земли». Да, христианство хранит мир тысячелетия от разложения. Мир всегда преследовал христиан, требовал, чтобы христиане жили той же беззаконной жизнью. А тех, кто будет уловлен миром и будет по-мирскому жить, сам Христос говорит: «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Время от времени ко мне домой приезжал инженер для обслуживания копировального аппарата. С самого начала мы подружились. Но что касалось веры, то он совершенно ничего не знал. Его отец был выходцем из румынской элиты, перемахнул на Запад вместе с семьей и, как он говорил, воспитывался в духе атеизма. Но его интерес к христианству все возрастал. Наконец он сказал: «Ты больше не вызывай меня через фирму, а только через домашний телефон. Тогда я сам могу быть каждый раз у тебя», что я и делал. В последней нашей беседе я сказал ему, что невозможно войти в Царство Небесное, если он не обретет подданство неба на земле. Ты должен отдаться Христу, получить прощение и омытие вины в Его святой крови. Я обязательно приду к Богу. Я буду верующим. Смотри, не опоздай, были мои последние слова. Через некоторое время я по обыкновению звоню ему домой. Трубку подняла дочка, но голос ее почему-то дрожал. Она позвала мать, а та спросила: «Вы что, не знаете, что с ним произошло?» «Нет, он разбился», и она заплакала. «Он в больнице? Где он лежит?» «Нет, он погиб». «Как?» «Он ехал 2 часа ночи и, вероятно, думал, что транспорта не будет на перекрестке. Хотел проскочить на красный. Но произошла страшная авария со смертельным исходом». «А как его душа?» «Не знаю». «Спасен ли он?» «Не знаю». «А с вами как? Имеете ли вы жизнь вечную и мир с Богом?» И тот же ответ: «Не знаю». «Ну, а истинно верующие знают, ибо написано: а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые от Бога родились». Иоанна 1, 12, 13.

0: унося наши дни,
1: унося наши дни.
0: И как будто вчера,
1: и как будто вчера,
0: еще были они,
1: еще были они.
0: И так пролетит,
1: и так пролетит
0: вся жизнь на земле,
1: вся жизнь на земле.
0: А где ж смысл жизни?

и порой говорят: «Ну что же нужно тебе? Ну что ж ты ищешь еще?» В каждом прожитом

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Был в Сусак городе престольном один иудеянин, имя его Мардохей. Он был воспитателем Гадасы, она же Эсфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. В это время, как Мардохей сидел у ворот царских, два царских евнуха замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Эсфире. Увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц перед ним. Эсфирь, 2 глава, 5, 7, 21, 22 стих, а также 3 глава, 5 стих. Книга Эсфирь. Мардохей – верный иудей. Хотя рассматриваемая книга носит имя своей героини, героем ее является Мардохей, двоюродный брат Эсфири. Он напоминает нам нашего Господа Иисуса, который верен. Верность Мардохея проявлялась по-разному. Он был вениамитянином и воспитывал Гадасу, или Эсфирь, дочь своего дяди после смерти ее родителей. Он продолжал заботиться о ней после того, как ее забрали во дворец. Каждый день он приходил туда, где она находилась, чтобы узнать о ее здоровье и о том, что с ней. Она же слушалась его точно так, как раньше, когда была у него на воспитании. Услышав, как два евнуха замышляли убить царя, Мардохей рассказал Эсфире, а та передала царю. Таким образом, он был верен властям, которые Бог установил для нашего блага, и велит почитать, молиться за них и платить то, что они требуют. Нигде в Писании не сказано, чтобы мы осуждали власти или не подчинялись им. Однако нам четко сказано, что должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Ибо Бог есть высшая власть и источник всякой власти. В Своем Слове Бог неоднократно выражает свою враждебность по отношению к амаликитянам, и потому Мардохей, будучи верен Ему, отказался кланяться Аману, который происходил из царственного рода амаликитян.

Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Притчи 13:6.

и я украдкой вслед. А было мне тогда лишь 8 лет. Я, выйдя в сад, увидел мою мать, склонившуюся на траве. Под яблони в саду смолились

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем рассмотрение нашей обширной темы недели, а именно «Бутылочка Божьего лекарства». В первую очередь я желаю процитировать три стиха из Священного Писания, а именно книги притчей, 4 главы, стихи от 20 до 22, которые я и называю «Бутылочкой Божьего лекарства». Если вы находите эти радиобеседы полезными, и если они отвечают вашим нуждам, вы можете заучить эти три стиха наизусть. Вот они. Читаю. «Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо свое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здоровье для всего тела его». Как я уже сказал, синонимом слова «здоровье» в данном тексте названо слово «лекарство», «лекарство для всего тела». Я объяснил, что эти три стиха являются бутылочкой Божьего лекарства, и что указания, как принимать это лекарство, находятся, как обычно, на бутылочке. Я указал на то, что на этой бутылочке, то есть в трех стихах, я нашел четыре инструкции, касающиеся способа приема лекарства. Первая инструкция – «Словам моим внимай». Вторая – «К речам моим преклони ухо твое». Третья инструкция – «Да не отходят они от глаз твоих». И четвертая – «Храни их внутри сердца твоего». Вчера мы рассматривали первую инструкцию, а именно «Словам моим внимай». Мы объяснили важность посвящения Богу всего безраздельного внимания. Это значит слушать, слушая. Это значит, говорили мы, слушать Бога двумя ушами. Сегодня я намерен беседовать на тему второй инструкции, а именно «К речам моим преклони ухо твое». Преклонить ухо – это отвести его вниз, согнуть вниз. А ведь это физиологический факт, что для того, чтобы преклонить ухо, нужно склонить вниз и голову. Так что, преклоняя свое ухо, вы одновременно склоняете и свою голову. Что это такое? Это кое-что, означающее смирение, желание учиться. Я хочу проиллюстрировать это примером. Когда я изучал Библию в госпитале, ища чем поскорее ответа на мою проблему, я наткнулся на много обетований исцеления, благословения и благосостояния. Но мое состояние было обусловлено моим происхождением, которое было общим для всех нас. Мое происхождение вяжется с христианской церковью, в которой никто счастливым себя не чувствовал. Фактически было наоборот. В моих ранних годах у меня выработалось такое заключение, что если когда-либо я стану христианином, то это значит, что я буду несчастным человеком. И поэтому уже тогда я решил, что никогда не буду христианином. Дескать, зачем быть несчастным? Только суверенная сила и вмешательство Божье в мою жизнь изменили меня. Но я все еще тогда имел много старых концепций. И поэтому, когда я нашел эти повторяющиеся обетования в Библии, обетования исцеления, здоровья, силы, долголетия, благосостояния, изобилия, я кивал головой. Не преклонял своего уха, а качал головой и говорил: «Не может быть! Это звучит довольно хорошо, и поэтому нереально. Я не могу верить, чтобы религия была именно такой». И когда я реагировал таким образом на одно из положений 102-го псалма, где сказано: «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, обновляется подобно орлу юность твоя», я думал, что все это невозможная вещь. Я считал,
что быть христианином значит обязательно ожидать несчастной участи. Но когда я внутренне ответил Богу, Бог проговорил ко мне так ясно, не громко, но ясно, так как я говорю вам. И когда я ответил таким образом на одно из обетований, он сказал: «А теперь скажи мне, кто ученик, а кто учитель?» Я подумал и сказал: «Господь, ты учитель, а я ученик». Тогда он ответил: «Хочешь, чтобы я тебе учил?» Я увидел, что не позволял Богу учить меня вообще, что у меня были свои предконцепции, которые мешали мне слушать Господа. И поэтому Бог сказал: «Внимай моим словам и к речам моим преклони ухо твое, оставь все твои предвзятости, склони свою упругую шею и позволь мне сказать тебе, как я добр и какое большое снабжение получишь ты от меня. Не из

Первом. Иаков говорит о Боге, цитирую, «Восхотев, родил Он нас словом истины». Обратите внимание, что мы становимся христианином через Слово Божье, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Посему, отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Божье слово может вас спасти, исцелить, может благословить вас несчетными способами, но только тогда, когда вы принимаете его в смирении. Мы должны отложить всякое непослушание. Непослушание мы обычно вяжем с детьми. Но мы, взрослые, также бываем часто непослушными Божьими детьми. Бог говорит, «Не огрызайтесь, если я говорю вам, не спорьте со мной, не говорите, что вы думаете, что то или другое невозможно, или что я не могу иметь в виду того или другого, так как это невозможно. Позволь мне учить тебя». А это и есть основа преклонения уха. Это значит, что мы приходим к Богу и говорим, «Господи, мой учитель, я твой ученик, я желаю, чтобы ты учил меня, я преклоняю свое ухо и слушаю». В сфере преклонения уха мы должны лицом к лицу встретиться с фактом, что у большинства из нас существуют умственные барьеры, когда мы начинаем читать Библию, а они, в свою очередь, связаны часто с нашим происхождением. Многие из нас имеют в прошлом некоторые деноминационные связи. Мы можем действительно быть активными членами определенной деноминации. Я не против деноминаций, но желаю указать на тот факт, что каждая деноминация имеет свои сильные и свои слабые стороны. Она имеет сферы, в которых она верна истине, и имеет сферы, в которых у нее нет верности к истине. Таким образом, если мы мерим Бога своим деноминационным подходом, если мы судим о Священном Писании по тому, что учат деноминации, мы выключим из нашего ума многие истины Божьи, которые Бог хотел бы нам открыть. Так, например, некоторые церкви учат, что век чудес миновал. Я не могу найти в Священном Писании никакого подтверждения такому воззрению. Я припоминаю десятки текстов из Священного Писания, которые, наоборот, говорят о противоположном. Или, например, некоторые христианские группы учат, что для того, чтобы стать святым, нужно быть очень убогим, и что даже не быть бедным значит быть грешником. Я же хочу сказать, что если Бог тебя благословляет благосостоянием, а Он желает тебе только добра, то знай, что в этом Его воля и цель. Я желаю прочесть одно место из Священного Писания, из Нового Завета, которое записано в третьем послании Иоанна, стихе 2, который является близким сердцу каждого христианина. Цитирую. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Я помню, когда я впервые прочел этот стих. Его содержание и мысль удивили меня. Мои старые преконцепции и предвзятости сразу же восстали. Я думал, это невозможно. Но ведь так написано. От меня требуется только преклонить ухо, чтобы услышать. Богу не нужны мои аргументы, предвзятости и преконцепции. Итак, будем слушать, что говорит Бог. Будем помнить, что Бог выше всяких деноминаций и наших людских теорий и установок. Он больше, чем наше разумение, наш разум, наши предвзятые мнения. Преклоните ухо свое к тому, что говорит Господь, потому что это вторая инструкция из бутылочки Божьего лекарства. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию».
Слушайте нас.

осколок. Жизни разбитые осколки Творец однажды собрал. Хоть были они и колки, старательно их очищал. Трудился над каждым особо, чтоб нужную форму придать. Хотел он из разных осколков прекрасное что-то создать. Шло время, осталось немного, и будет готовым сосуд. Осколки, хоть было им больно, смирились под мудростью рук. Осколок последний, особый, почти что уже был готов. Но вдруг в глубине его сердца родилось несколько слов. «Я важный, особый, я знатный, я точка в работе Творца. Сосуд без меня непригодный, в нем нет совершенства венца». Слова эти в речь превратились, из уст потекли рекой. Осколки другие смутились, а он был доволен собой. И острою гранью своею он ранил руку Творца, впиваясь в нее сильнее, забава для гордеца. Кровь алая струйкой из раны коснулась осколка и вмиг покрыла углы и изъяны. Осколок смущенно сник. Творец не сердился, не злился, с любовью смотрел на него. Затем в ступке он очутился, где в прах растирали его. «Так больно, о больно! Зачем же?» Осколок пытался бежать, но ступки, толстые стены, не стали ему помогать. Потом его в клей опустили и долго мешали пестом. Немного добавили глины и в печь поместили с огнем. Осколок давно уж смирился с несчастной своей судьбой. Он больше собой не гордился, не спорил с творящей рукой. Оставил все дерзкие речи и только желал одного — выйти живым из печи, не ранить Творца своего. И часто в огне испытаний он дивный сосуд вспоминал. Хоть отблеском маленькой грани в единстве быть с ним он желал. И вот наступило мгновение, угасло пламя в печи, осколок в полном смирении встречал перемены судьбы. Изящная крышка сосуда лежала в руке у Творца. Свидетельство Божьего чуда, безмерной любви Отца. Так в прах растирается гордость в страданиях наших порой. Коль ранишь ты руки Господни, Он будет работать с тобой. Обрежет ненужные грани, добавит немного огня, и вот из разбитых осколков прекрасная чаша видна. Немного труда, и в сосуде заплещется жизни вода, что радость дарует людям, несет утешение всегда, что дивной надеждой напоит уставших в пути земном. Спасение двери откроет, чтоб встретились люди с Творцом. Не бойся довериться Богу, открой ему сердце свое, и жизни разбитые осколки сложи пред престолом его. И дивная милость с любовью изменит течение судьбы, омытый святою кровью, спасенным окажешься ты. Однажды в руке Господней появится дивный сосуд, и реки воды животворной из уст твоих потекут. Аминь.

Говорю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет». Луки 19:26. Верность в малом — это уже многое. Так когда-то сказал Иоанн Златоуст. Мы обычно думаем, что в Божьем Царстве нам все понравится, что там исполнятся все наши желания и реализуется представление о том, как должно быть, будет исправлена наименьшая несправедливость, которую мы испытали когда-либо в жизни. Но так ли это? Что, если Божий способ наведения порядка заденет нас не меньше, чем задевали поступки людей? Если у нас на глазах кто-то другой продвинется вперед, а мы останемся стоять на месте или даже утратим занимаемые позиции, сумеем ли мы радоваться Божьей доброте? В Царстве не будет и намека на то, чтобы всех уравнять. Кто достоин доверия и приносит плод, получит еще больше. Люди же менее надежные и продуктивные утратят даже то, что имели. Возможно, умножение ресурсов у имущих и уменьшение у малоимущих идет вразрез с вашими представлениями о справедливости. Но постарайтесь понять. Именно так мы поступаем с кадрами на работе. Именно так делаем инвестиции и так оцениваем неодушевленные предметы и явления. Мы делаем ставки на то и на тех людей, чья эффективность доказана, и игнорируем неэффективное. Так же и Бог. Дело не в том, что Он любит продуктивных людей больше, а непродуктивных меньше. Но по Своей справедливости Он повышает первых, а не последних. Это может нам не понравиться, но таков закон Царства. Надежным людям будет доверено еще больше. Этот закон касается не только отдаленного будущего. Он в силе уже сейчас. Бог любит каждого из Своих детей так сильно, как только возможно. Он не из тех, кто выжимает подчиненных, словно лимоны. Напротив, Бог очень много вкладывает в тех, кому нужна помощь. Однако Он не уравнивает всех. Наше положение зависит от нашей верности. Все мы начинаем с небольшого дела и получаем большее, если хорошо справляемся. Так продвигается Царство, и мы вместе с Ним.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Притчи 13:6.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Дорогие радиослушатели, мы вновь рады приветствовать вас на волнах нашего радио. Сейчас вы услышите продолжение книги Людмилы Плет «Путем искания». Если рассудить трезво над такими крайностями, можно только посмеяться. Однако в то время мне было не до смеха, потому что слишком печально видеть враждующими братьев и сестер по вере, получивших спасение через кровь Иисуса Христа, пролитую за тех и других на Голгофе. Эти и подобные мысли не давали мне покоя, и в сердце постепенно зрело решение уехать подальше от дома и общины, чтобы попытаться найти такие церкви и таких христиан, которые имели бы что-то более глубокое и верное. Таким образом, я начала молиться, прося Господа споспешествовать мне в этом. А время шло. Мне исполнилось 23 года. Приближались государственные экзамены. А вместе с ними и страх. Не станут ли они для меня решающим испытанием на верность Господу? После учебы все выпускники должны были отработать 3 года там, куда их послал институт. Такое распределение состоялось уже до начала государственных экзаменов, и меня направили в город Иркутск, в систему социального обеспечения, врачом-терапевтом в ТЭК. Я приняла это спокойно, радуясь, что буду жить в большом городе, где наверняка есть верующие и где, возможно, смогу найти церковь, которая бы удовлетворяла запросы моей души. Но сначала предстояло сдать 7 выпускных государственных экзаменов, первым из которых был предмет «Философия и медицина». Откровенно говоря, я боялась, что именно на этом экзамене буду поставлена перед выбором – Бог или диплом. Однако страхи оказались напрасными. Билет попался такой, что нисколько не затрагивал вопросы моей веры. Во время сдачи экзамена ко мне подошел председатель Государственной экзаменационной комиссии профессор урологии из Хабаровска и сказал: «Я заметил, как своеобразно вы рассказываете тему данного вопроса, поэтому мне интересно вас послушать. Пожалуйста, продолжайте». Этот экзамен был сдан на отлично, и я с облегчением вздохнула, что все обошлось благополучно. Однако было немного странным, что на каждом последующем экзамене председатель государственной комиссии снова и снова отыскивал меня глазами, и когда я садилась к экзаменатору, чтобы отвечать на свой билет, тут же вставал со своего места, подходил и внимательно слушал мои ответы. Последним предметом была хирургия и урология, то есть как раз то, что он преподавал. Меня охватил панический страх, когда он, увидев, что я иду отвечать, быстро встал, подошел к столу, за который я села, и сказал сидевшему экзаменатору: «Эту студентку буду опрашивать я», спокойно занял его место. «Ну, это конец», — подумала я, всеми силами стараясь унять внезапно охватившую меня дрожь. Вопросы профессора следовали один за другим, причем не только по билету, но и по совершенно другим темам. Казалось, что им не будет конца. Я отвечала как во сне, невольно замечая недоумение на лицах других экзаменаторов. Об оценке я уже не думала. Хотелось только одного, чтобы он перестал меня мучить. Наконец профессор остановился, открыл мою зачетную книжку и, аккуратно выводя в последней графе 7-ю по счету 5-ку, с улыбкой сказал: «Отлично, девушка, я доволен. А теперь я предлагаю вам стать моей ассистенткой и начать научную работу в аспирантуре на кафедре урологии в Хабаровском медицинском институте. Надеюсь, вы согласны?» Не веря своим ушам, я сидела как пораженная громом, силясь понять услышанное, как вдруг справа сверху прозвучал спокойный и властный голос: «Скажи ему нет». Вздрогнув от неожиданности, я повернула голову в эту сторону. Рядом никого не было. Голос,
Снова этот голос, сказавший 6 лет тому назад, что для меня было бы лучше оставаться так, как я есть. Теперь он звучал в третий раз, и снова в момент, когда я совершенно не ожидала. «Девушка», словно сквозь сон долетели до меня слова профессора, «почему вы молчите? Хотите вы стать моей ассистенткой?» «Но...» — с трудом выдавила я из себя. «Но у нас ведь уже было распределение, и мне нужно уезжать в Иркутск». «Ах, это пустяки!» — перебил меня профессор. «Это мы быстро уладим. А на какую работу вы были направлены?» «Меня направили в систему социального обеспечения врачом-экспертом». «Вас? В ВТЭК?» — рассмеялся он. «Ну нет! Такое нельзя допустить. Вас нужно в науку. Так значит, вы принимаете мое предложение?» «Ах, как заманчиво это выглядит!» — промелькнуло в моей лихорадочно работавшей голове. «Аспирантура, хирургия, которую я всегда так любила!» Но в ту же секунду в ушах прозвучал тот же властный голос. «Скажи ему нет!» И я, потрясенная как эхо, вслед за ним повторила: «Нет. Нет, уважаемый профессор. Я не поеду с вами и не буду вашей аспиранткой. Я поеду в Сибирь по распределению». «Девушка, вы понимаете, от чего вы отказываетесь? Я предлагаю вам научную карьеру и блестящее будущее. Повторяю, что с вашим распределением я все улажу». «Нет», — повторила я более твердо, «теперь уже нисколько не сомневаюсь, что исполняю волю Божию. Я не поеду с вами в Хабаровск, спасибо, но это не мой путь». «Не понимаю вас, девушка», — пожал плечами профессор. «Я вас решительно не понимаю. Можно мне идти?» Взяв свою зачетную книжку, я встала из-за стола. «Простите меня, пожалуйста, но я не могу вам этого объяснить». «Ну что ж, хорошо, идите. Жаль, очень жаль». Его недоуменный и непонимающий взгляд провожал меня до самой двери. У выхода, оглянувшись, я увидела, что кто-то показал себе на висок, давая понять, что у меня в голове не все в порядке. «Дура!» — услышала я насмешливый шепот сокурсников, ставших свидетелями этой сцены. «Ну и дура!» «Ну и пусть, ну и пусть!» — повторяла я про себя, сбегая вниз по мраморной лестнице. «Пусть в ваших глазах я ненормальная, но я не могла поступить иначе». И только ночью, лежа в постели с открытыми глазами и стараясь осмыслить то, что со мной произошло, я снова и снова мысленно повторяла: «Господь, что же это? Я тебя не понимаю. В третий раз ты говоришь мне что-то, что совершенно закрыто для моего разума. О, помоги мне идти только верой. Помоги просто как дитя довериться тебе и идти за тобою, как бы ты меня ни вел». Спустя 2 недели папа и мама провожали меня в аэропорт. Я улетала в Иркутск, не зная там никого. Улетала в полную неизвестность. При прощании, не сдерживая слез, мама сказала: «Знаешь, доченька, у меня такое чувство, что ты больше к нам уже не вернешься. Все остальные дети будут со мной, а ты где-то отдельно». Милая мама, она не предполагала, насколько

инспектор Иркутского отделения социального обеспечения, встретила меня довольно приветливо. «Ах, вот вы какая!» — сказала она, окидывая взглядом мою маленькую хрупкую девичью фигурку. «Откровенно сказать, мы вас иначе себе представляли. По виду вы не очень-то подходите для вашего будущего положения председателя ВТЭК». И, не давая мне опомниться, продолжила. «Ведь мы решили послать вас учиться дальше, только теперь уже в Ленинград, в Институт врачебно-трудовой экспертизы. Впрочем, занятия там начинаются только через месяц. Так что вы пока здесь, в Иркутской ТЭК, поработаете. Жить будете в квартире моей мамы. Ее теперь надолго положили в больницу, так что можете чувствовать себя там совершенно свободно. Ну а после окончания Ленинградского института, закончила она, поедете ближе к Байкалу, в город Тулун, где станете председателем центральной районной ВТЭК. А то из-за отсутствия учебных экспертов работа там совсем развалилась. Так что, как видите, мы возлагаем на вас большие надежды и надеемся, что вы их оправдаете». Так, в течение нескольких коротких минут было определено мое ближайшее будущее, и мне не оставалось ничего другого, как только согласиться. В течение месяца работы в Иркутской городской ВТЭК я постигала азы экспертной работы, которая была мне, в общем-то, совсем не знакома. Время пролетело быстро, и в августе 1972 года я была уже в Ленинграде, городе моей мечты, где давно уже хотела побывать. Удивительны планы Божии и неисповедимы его пути, ведущие к той цели, о которой знает только Господь. Впервые в жизни я жила в общежитии исключительно среди мирских людей. Это были врачи, съехавшиеся сюда для учебы чуть ли не со всех точек Советского Союза. Со многим пришлось там столкнуться и многое пережить. Одним из самых ярких впечатлений оставила в моей памяти встреча с одной девушкой-врачом, которая впоследствии покаялась и стала христианкой. В связи с этим для меня стал примечательным один факт, который, увы, имеет место во многих христианских общинах. В продолжении нашего знакомства с этой девушкой и наших бесед о вере в Бога я ни разу не затрагивала ее внешнего вида. Являясь человеком мира, она, как и многие, применяла косметику. Однако Бог начинает свою работу с сердца человека, а не с его внешнего вида, который со временем сам по себе тоже меняется. Познакомившись с христианами в Ленинграде, я привела свою знакомую первый раз к нам на собрание. Первым, на что ей было немедленно там указано, это ее недопустимый внешний вид. Под чем подразумевалось отсутствие на голове косынки и ее подведенные тушью ресницы. Я обмерла, не зная, что делать, когда стояла рядом с ней, выслушивая замечания и выговоры пожилых братьев. Как только мы вышли из того дома, она бросилась мне на грудь и со слезами в голосе попросила: «Пожалуйста, не приводи меня больше сюда. Прошу, никогда не приводи. Лучше сама рассказывай мне о Боге, потому что здесь я его не нашла». Этот случай стал для меня хорошим уроком на всю жизнь, оберегая от подобных ошибок. В вопросе покаяния душ нельзя забегать вперед Бога, проявляя свое желание помочь в чисто человеческой ревности, которая является ревностью не по рассуждению. Таким образом, мы скорее оттолкнем человека от Бога, чем приобретем его для него. Слава Господу, что, несмотря на пережитое горькое разочарование от первого столкновения с верующими, эта девушка все-таки встретилась со своим Спасителем. Знакомство с пятидесятническими общинами Ленинграда, а также соседних с ним городов, не принесло мне того, что я искала. Всюду царила духовная закоснелость, заключающаяся в четкой установке

установленных порядках, человеческих постановлениях и устоявшихся традициях, в которых душа задыхалась и стонала. Обычно вначале, узнав, что я врач и с детства верующая, меня принимали хорошо. Однако после некоторых моих высказываний настораживались и начинали сторониться. В конце концов, дело закончилось тем, что после отъезда меня заклеймили революционеркой и сообщили письмом родителям, как недостойно я вела себя в Ленинграде. Впрочем, о времени, проведенном в этом городе, у меня остались не только печальные воспоминания. Так или иначе, все послужило ко благу. Однако меня постигало все большее разочарование в христианах и христианстве. Теперь, спустя много лет, столкнувшись с этой проблемой в жизни многих верующих, я поняла, что дьявол ловко использует такие моменты и, удаляя от тех, кто называется именем Христа, удаляет нас от Бога. Разочарование в христианах часто приводит человека к разочарованию в христианстве. И что особенно печально, Господи, это налагает на верующих особую ответственность, потому что кровь отступивших по этой причине от Бога душ может быть взыскана в вечности с наших рук. Окончив Ленинградский институт экспертизы и получив диплом врача-эксперта, я приехала в город Тулун, чтобы работать там председателем ВТЭК, которая действительно была в полном развале. Много нужно было исправить и переделать заново. Поэтому я с головой ушла в работу. Тулун в то время был небольшим районным центром, пользующимся недоброй славой, потому что там, на вольном поселении, жили и работали много условно осужденных и досрочно освобожденных из заключения людей. Была там и своя переполнена до отказа тюрьма. Познакомившись с историей и жизнью этого города, я была не в восторге от мысли, что мне придется здесь жить и работать по меньшей мере 2-3 года. Как молодому специалисту, мне была предоставлена неплохая по тем временам однокомнатная квартира, куда я принесла свой чемодан, одеяло и подушку. Так началась трудовая деятельность, которая не всегда была для меня безопасной. Так как в свое время в этой ВТЭК по разным причинам было допущено много грубых экспертных ошибок, пришлось у многих людей снять незаконно установленную группу инвалидности, что, разумеется, не прошло без последствий. В первый год, добираясь автобусом до места работы, я не раз слышала за спиной чей-нибудь злобный шепот. «У, змея, убьем!» Вспоминая теперь об этом, я сама удивляюсь своему бесстрашию. Но, как говорится, молодо зелено. И это правда. В молодости действительно многое воспринимается иначе, чем зрелые годы. В городе не хватало врачей. Поэтому уже через несколько месяцев после приезда мне стали отовсюду звонить, предлагая работу по совместительству. Я была еще молода, сил и энергии хватало на все. Поэтому скоро я работала не только в качестве председателя ТЭК, но и врачом-терапевтом в терапевтическом отделении Тулунской районной больницы. Описывала электрокардиограммы в городской поликлинике и преподавала терапию будущим медсестрам в местном медицинском училище. Я была занята по 13-15 часов в сутки и возвращалась домой поздно вечером, в буквальном смысле, как выжатый лимон. Причиной, почему я так много работала, были вовсе не деньги, которых у меня тогда было более чем достаточно. Нет, я сознательно переутомлялась в тщетной попытке убежать от самой себя. На работе меня знали как бурную, энергичную, полную решимости и сил, строгую и бескомпромиссную администраторшу, о которой говорили: «У этой маленькой женщины сил на 5 мужиков хватит. Она, как трактор, пройдет через все». Конечно, рассуждая так, люди не знали, в какую слабую
И беспомощную превращалась я, когда возвращалась домой и оставалась наедине с собой. И все потому, что в это время представляла собой духовную развалину. Боль, отчаяние, разочарование в христианах и христианстве, которые я привезла из Ленинграда, словно червь, точили и разъедали мою душу. В Тулуне не было верующих, за исключением небольшой общины свидетелей Иеговы. Поэтому 2 года я прожила вообще без собраний. Лишь изредка, 1-2 раза в году, навещая христиан городов Ангарска и Братска. Впрочем, если говорить честно, таких общений я больше не искала, потому что они не приносили мне ни радости, ни удовлетворения. Конечно, подсознательно я понимала, что так не должно быть, что это может привести к полному концу и полному духовному отступлению. Однако ничего не принимала к тому, чтобы изменить сложившееся положение. Так, медленно, но верно я падала в духовную депрессию. Утром и вечером я принуждала себя склоняться на колени и молиться. Однако в этих молитвах не было больше ни жизни, ни ревности, ни огня, ни любви к Богу. Порой я делала отчаянные попытки в молитве пробиться к престолу Божьему, но Господь молчал. Молясь, я чувствовала, как мои слова словно ударяются в свинцовый потолок и возвращаются безответными. Я была теперь христианкой без Христа, верующей без веры. Так проходили месяц за месяцем. Уныние и отчаяние достигли такого предела, что, склонившись однажды на колени, я сказала: «Господь, я больше так не могу. Я не смогу и дальше быть лицемеркой и фарисейкой, разыгрывая перед людьми свое христианство. Не хочу играть роль твоего дитя. На деле же быть далеко от тебя. Я знаю, что ты есть, и буду просто верить в твое существование. Прости, но я ухожу в мир. Уж лучше я буду там такой, какая я есть, чем строить из себя ту, кем не являюсь». Мне казалось, что это конец. Но Господь явил свою милость. В мир я не ушла. Где-то в глубине сердца останавливалась мысль, что там мне не место, и у Бога есть другой путь и какое-то неизвестное пока мне определение. К этому времени авторитет мой как врача и председателя ВТЭК в городе очень вырос. Разваленная ВТЭК за год с небольшим по своим показателям вышла в передовые. Меня все чаще приглашали на экспертные съезды и конференции. Я читала лекции по экспертизе врачам лечебной сети, проводила выездные заседания ВТЭК, побывав таким образом в самых отдаленных и заброшенных деревушках Иркутской области, где не было еще электричества, и люди жили в избушках вместе со своим домашним скотом. До глухих сибирских селений и лесоразработок приходилось летать маленькими кукурузниками над непроходимыми топкими болотами. Так, родившаяся и прожившая в больших цивилизованных городах, я познавала другую сторону жизни. Как врача меня ценили, как преподавателя любили, как администратора побаивались. Все это я знала, и потому все более утверждалась в своей одаренности и особенности. Мое «я», питаемое авторитетом и признанием людей, продолжало неуклонно расти, хотя сама я этого не замечала. Мне казалось, что я во всем поступаю правильным. Борюсь за справедливость и восстанавливаю ее. Люблю свою профессию и людей, отдавая им себя, свои способности, силы и время. Провожу чистую, морально безупречную жизнь. Не кружу головы парням, не дружу с ними, как это делает мир и так называемые христиане. Я не выходила замуж,
хотя мне многократно делали предложения. Причем за исключением одного случая, это были верующие ребята. Не решаясь приблизиться, они посылали ко мне пасторов из своих матерей. Но я отказывала, потому что в 19 лет дала обещание Господу выйти замуж только за того, кого Он сам определит, если на то есть Его воля. Сердцем я чувствовала, что если сделаю этот шаг сама, то это станет самой большой ошибкой моей жизни, которую никогда уже не смогу исправить. Поэтому, отдав этот вопрос в руки Божьи, я была спокойна, хотя становилась все старше и старше, а по русским понятиям девушка в 25 лет считается уже старой девой. Таким образом, уверенная, что во всем поступаю правильно, я возрастала в своем гордом, высокомерном «я». Моя жизнь все больше и больше вращалась вокруг «я», «мне», «меня», которое Господь ненавидит. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что за свою гордость, подобно царю Навуходоносору, достойна была постыжения. Однако Господь тот самый, который помышляет о том, чтобы отверженного не отвергнуть, избрал другой путь и начал с того, что положил меня на одра болезни. Дорогие радиослушатели, на этом мы сегодня заканчиваем чтение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Продолжение вы услышите завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главой Церкви. Ефесянам 1:22. Единственное, что важно в жизни, это помогать утверждать Царство Божие. Лев Толстой. Иисус всегда имел право на царство, но это право не всегда было реализовано. Сказано, что Бог все покорил под ноги Его. Следовательно, не всегда все было под Его ногами. Его правление вечно, но воплощается в жизнь постепенно. Как мы прекрасно знаем из повседневного опыта, не все происходит по Его воле. Но это меняется. Бог возвел Иисуса на престол и покорил все Ему под ноги. Теперь наш Царь сидит по правую руку Отца. Многие уже подчинились Его власти, и нам дано царское поручение — приглашать в Царство всех остальных. По Его благодати мы можем помочь своим родственникам, сотрудникам и соседям, чтобы стать Его подданными не по неволе, а осознанно. Нам отведена активная роль во взращивании Царства. Таково направление истории, а для верующих еще и текущая действительность. Нет ничего превыше власти Христа, которой Он делится с нами. Никакие обстоятельства, препятствия и враги не поспорят с ней. Кто бы ни говорил нам обратное, в том числе наш собственный внутренний голос, это ложь. Если бы мы только увидели всю полноту Его и нашей в Нем власти, мы никаким образом не воспринимали бы всерьез соперников Его царства. Его главенство над всем — источник нашей смелости и силы. Все в нашей жизни должно отражать смиренную, но непреклонную власть Христа. Мы склонны отступать перед трудностями и препятствиями, поскольку они выглядят непреодолимыми, но на самом деле они малы и незначительны. Они ничтожны для христианина, проявляющего власть Христа над всем. Рано или поздно все его враги признают, что Он Господь. Нам же оказана огромная честь признавать, провозглашать и применять Его власть уже сейчас.

Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Притчи 13:6.

0: Слава Господу, братья и сестры! Благословен наш Господь, даровавший нам это прекрасное время. Пусть Бог благословит нас, что сегодня мы можем собраться вместе и славить нашего Господа Иисуса Христа, который вчера, сегодня и во веки тот же. Аллилуйя! Я вот очень хочу всегда, всегда привожу такой свой из своей жизни пример. Я когда вижу хор и вижу, как хор поет, меня вдохновляет. Но я в жизни, я вас еще его не приводил, но уже во многих местах его приводил. Когда в свое время Бог дал мне возможность, я познал Господа, покаялся, это были 90 лихие года. Все, кто прошел, он знает, что это за года были. Тяжелые года в то время были, очень тяжелые. Для всех людей, можно сказать, тяжелые. И вы знаете, такая ревность, Бог спас, Бог дал спасение, твой мир. Такая благодать, желание что-то для Бога делать. И у нас там с одним братом в Брестской церкви тогда еще был Сергей Павлович Цвор, пастором. Ну и мы к нему всегда подходили, а кто как не пастор знает, где реализовать себя. Новообращенный еще там где-то пару месяцев прошло, как покаялись. Мы все, Сергей Павлович, дай что-то сделать для Господа, дай потрудиться нам. Ну где, куда? Ну он там нас к вдове пошлет что-то сделать, там в какую-то деревню что-то. Ну хочется ж, как братья, видим, проповедуют где-то там и слово сказать. Знаете, такая ревность новообращенных. И он однажды посмотрел на меня, на этого брата. Этот брат все меня. Говорит, Вячеслав, ты иди, ты там более смелее, ну так более, ты скажи, попроси его. Ну и мы попросили, он так посмотрел на регента хора, там такой у нас был брат, такой он смиренный брат, такой, знаете, скромный, хороший регент был. И говорит, тебе люди нужны? А в хоре, конечно, нужны, правда, нужны в хоре люди. Не каждый сегодня в хоре может петь. Ну, конечно, говорит, нужны, вот тебе два брата. Но мы такие довольные, нам хор уже дали петь, уже, знаете, на виду, благословение. Ну и нас там проверили, там до ре ми фа соля си до, туда и обратно. Вот. Ну, кажется, нормально все. Одна спевка, вторая спевка, третья спевка, четвертая спевка. Ну, интересно знать, как же ж мы поем. Ну, хорошо ли поем? А у нас тогда было два хора, старший хор и молодежный хор был. Ну и мы спрашиваем у регента, говорим, слушай, брат, скажи, как мы поем? Ну, хорошо мы поем? А он такой, скромный такой, опустил голову с ноги на ногу переступил и говорит, братья, вам надо в третьем хоре петь. Ну я знал, что есть старший хор, знал, что есть молодежный хор, а вот третьего еще. Ну, говорю Виктору, слушай, Виктор, какой-то особый хор делают, нас в третий хор посылают. Ну и мы выходим уже, одна сестра спрашивает, братья, как поете? Да, говорит, никак не можем понять. Отправили третий хор, говорят, третьем надо петь. Ты, сестра, скажи, что за третий хор? Она посмотрела на нас, таких новообращенных, и говорит, братья, третий хор – это зал. В зале вам надо петь. До сих пор пою в зале. Вы знаете, пою себе, славлю Господа. Никто не знает, как пою. Беру ноту, не беру ноту. А главное, что Господь радуется. Слава Богу, братья и сестры. Ну, Бог усмотрел что-то другое. Знаете, то, что мы иногда сами хотим, оно не так, не всегда может иметь волю Божью. Но Бог усмотрел другое и в другом служении употребил. Поэтому да благословит вас Господь, братья и сестры. Но хочу сказать тем, которые ничем не задействованы, братья, сестры, молодежь, вот, идите к пастору, он знает, где надо и куда надо вас. Он всегда скажет вам, где вы должны себя реализовать, где вы должны трудиться. Я хочу говорить Слово Божье, братья и сестры, благословен сегодня Господь, который дал нам это прекрасное время. Но я не представляю себя, потом, я думаю, многие меня знают, а не знаете, то у пастора спросите, кто такой, он вам скажет. Вот пусть Бог благословит. Я хочу читать Слово Божье, и это Слово я читаю Евангелие от Луки, 9 глава. Говорится такие слова, 57 и 62 по 62 стих. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал, «Следуй за мною». Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Предоставь мертвым погреба своих мертвецов,
1: а ты иди благовествуй Царствие Божье. Еще другой сказал: я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему: ни, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Аминь. Тема моей проповеди, я постараюсь вложиться в это время, которое отведено, серьезно следование за Христом. Наверное, сегодня, братья и сестры, если мы коснемся такого вопроса в наше время, вот это время прогресса, время 21 века, вот 26 года, мы спросим любого, вы спросите в вашем городе: веришь ли ты в Бога? Наверное, сегодня любой человек скажет: я в Бога верю. Если раньше за веру в Бога давали там несколько лет, то сегодня, я думаю, что за веру в Бога любой может сказать: я верю в Бога. Как он верит, во что он верит, какого Бога представляет. Но, наверное, любой человек это скажет: я верю в Бога. И я как-то читал историю христианства, и был такой, это конец 60-х лет, начало 70-х лет, был такой православный священник в Москве, Михаил Дудко. И вот этот священник, он на своей службе, которая была воскресная служба, утрешняя служба, сказал слова: атеизм так унавозил почву, что в скором будущем на ней будут расти семена Божьего Слова. За эти слова ему дали 6 лет. Человек пострадал за Христа. Вот это вера в Бога. Я хочу сказать, братья и сестры, но не это есть вера в Бога. Как-то встретил своего одного, ну, мы вместе с ним в свое время работали. Я работал машинистом грузовых поездов в Лунинце, потом в Бресте сюда переехал в те года. И встретил своего бывшего друга, он в мире до сих пор. Давно мы не виделись, он с моего года, 65-го, я однажды шел по Советской, и вижу, идет мужчина мне навстречу, и так немножко шатается. Ну, такой уже, как глянешь, ну, лет 70 можно дать, если не больше. Это было лет, наверное, 10 назад. И я так думаю, ну, чтобы его не касаться, ну, пьяный, одному пьяному хотел помочь однажды тоже, то он меня взял за грудки и сказал: гроши мне давай. Ну, думаю, Господи, попал. Вот, кажется, помочь хочешь, а он держит меня за грудки, вроде гроши мои ты забрал. Ну, правда, мы потом разошлись с ним, я потом ему за свидетель помолился, он потом понял, что это не тот, кто надо, ну, чуть-чуть отрезвел. И вот этого Никиту я так обхожу стороной, а он так остановился и смотрит, говорит: Вячеслав, привет. А мы с ним не видели где-то лет около 10 тоже. Я говорю: привет. И смотрю на него, говорю: ты что, не узнаешь бывшего своего друга? Мы вместе работали на поездах. Я вспомнил: Никита Кравчук. Я говорю: Никита? Говорит: да. И вот он так стоит, шатается. Я говорю: слушай, дорогой мой, ты до сих пор ходишь еще в таком состоянии. К Богу надо прийти. Господь любит тебя. Бог спасти хочет. Ты же меня знаешь, каким я был и что мы с тобой делали. Но Бог как изменил мою жизнь. А он так стоит, бьет себя так кулаком в грудь, шатается. Говорит: я тоже в Бога верю. И вот так стоит. И вот это вера в Бога, братья и сестры. Как-то модно стало верить в Бога в последнее время. Очень модно. Но я прочитал это место не случайно. Перед нами здесь мы видим очень интересный отрывок. В нем содержится 3 кратких, но очень важных высказывания, которые были адресованы 3 разным людям. Мы не знаем, кому именно Христос говорил, но читая этот отрывок Священного Писания, мы видим, что Христос видел сердце каждого из этих людей. И вот первое высказывание, которое Христос адресовал тому, кто, не требуя ничего взамен, хотел идти за Христом. То есть, когда Христос ходил по земле, Он много творил чудес, Он много творил благословения раздавал, Он молился за людей, Он исцелял людей, Он изгонял бесов. И это все видели те, которые были рядом с Ним. И вот здесь мы читаем, один из видевших все это, вы знаете, он так вдохновился, так увидевший, наверное, люблю представлять Библию, увидел, как так все делается, как будто как щелчком пальца. И он говорит слова: Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. Наверное, это хорошее желание, правда? Если бы сегодня кто-то из вас пришел бы к служителям вашим и сказал бы: слушай, пастор, я готов сегодня воскресную, быть учителем воскресной, я хочу что-то делать. Это хорошее желание. Наверное, сегодня любой из служителей сказал бы: «Господи, слава Тебе! Нашлись люди верные, еще хотят что-то сделать». Но смотрите, как Христос делает. И вот я не раз думал, Он дал этому человеку задуматься над тем, что он хотел для Господа сделать. И он говорит: «Птицы небесные имеют гнезда, лисицы имеют норы, но Сыну Человеческому негде преклонить голову». Другими словами, хорошее желание у тебя есть. Хорошее желание идти за мной, но ты, готов ли ты к тем трудностям, которые будут в твоей жизни? Вы знаете, братья и сестры, мы всегда должны быть готовы к любым переменам, которые произойдут в нас. Скажите мне, кто сегодня встает в себя с кровати, и первая мысль у него приходит: «Сейчас должны прийти ко мне и забрать моих детей, или там, может быть, оштрафовать меня, потому что вчера собирались». Наверное, ни у кого такой мысли нету. Мы живем в свободе. Мы живем в прекрасной свободе, которую Бог дал. И никто не думает, даже не помышляет о том, что это может произойти. Но Христос предупреждает сегодня нас, что, идя за Ним, мы должны заплатить цену ученичества. Вы знаете, мы в жизни всегда за что-то, что-то платим. Не так жизнь провел, заплатил чем-то своим. Что-то не так делал, платишь. Все в жизни, за все приходится платить. За неправильные поступки рассчитываешься тем, что в жизни происходит. Это жизнь человека, что всегда за что-то нужно платить. И вот Христос сказал: для того, чтобы идти за мной, готов ли ты переносить те страдания? Готов ли ты действительно быть в том положении, в котором ты хочешь иметь? Готов ли ты страдать за имя Христа? Я однажды вычитал такое выражение, высказывание одного человека. Он так сказал: служение Христу – это неспокойное хождение по морю. Служение Христу – это унижение, это оскорбление, это насмешки, это ненависть за Христа. Это то, что ты, идя за Богом, переносишь эти страдания. Вы знаете, сегодня

принимают Христа, а потом они даже не думают, что они могут жить завтра, остаться в живых. Они готовят себя к тому, что завтра, может быть, с ними что-то произойдет. И вот в одном из таких, в одной из таких стран мусульманских, в одном местечке, в таком небольшом домике тайно собирались верующие. Эти верующие собирались тайно, их было человек 20, это было живое свидетельство в этом журнале «Голос мучеников». Они собирались, они молились, они читали Библию, они просили благословения, они просили мира, и вдруг в этот домик врываются эти боевики. С автоматами ворвались боевики. Они сразу прекратили служение, и пастор стоял за кафедрой с открытой Библией, он проповедовал Слово Божье. И один из боевиков, они не трогали никого, подходит к пастору и говорит: «Брось Библию на пол». Этот служитель говорит: «Я не могу бросить эту книгу. Она спасла меня жизнь». Он снова говорит: «Брось Библию на пол». Этот пастор говорит: «Я не могу бросить эту книгу. Она спасла мою жизнь». Он третий говорит: «Раз, брось Библию на пол». Этот пастор сворачивает книгу, прижимает к груди и поворачивается к боевику спиной. И этот боевик на глазах у всех пускает ему со словами «Аллах Акбар», пускает ему в спину автоматную очередь. Сиротами остаются жена и 5 детей. Они никого не тронули, они развернулись и ушли. И вот я задумался над этой историей. Это живое свидетельство. Я лично читал в этом журнале «Голос мучеников». Что же сделал этот пастор? Вы знаете, братья и сестры, можно было бы легко сделать. Можно было бы взять эту Библию и бросить на пол. Просто ее бросить. Но он посчитал, что бросить Библию на пол – это равносильно тому, как сделать предательство Христу. Это как предать Христа. И он не сделал, он заплатил цену ученичества. Он заплатил, наверное, думая, я представляю, размышляя о том, что может произойти, он заплатил эту цену ученичества. Сегодня, дорогие друзья, братья и сестры, в нас есть это Слово Божье. Сегодня в нам много Бог говорит. Сегодня это Слово, оно реально в нашей жизни. Но я сегодня задаю себе вопрос, себе и каждый может задать, всегда ли я читаю это Слово Божье? Всегда оно является источником, неотъемлемым источником моей жизни. Всегда ли я нахожу время сегодня открыть это Слово и побеседовать с Богом через это Слово? Вы знаете, я замечаю даже в нашей поместной церкви такую картину, когда я не вижу человека долгое время в собрании, ну, и беру братьев или сам посещаю этих людей. И вот первое, что я заметил, когда человек перестает уже иметь общение, как бы сказать, в собраниях, не ходит, какие-то причины, то там то там это надо, любые причины. Но и я замечаю, одна из причин, которой уже охладевает человек, это он перестает читать Библию. Я задаю вопрос, говорю: «Сестра, когда ты последний раз Библию читала?» Это хорошо, когда она скажет: «Ну, 3 дня назад». А бывает, некоторые говорят, что по месяцу не открываем. Я сегодня задаю вопрос себе: так как моя жизнь сегодня будет возрастать в Боге? Как я буду сегодня служить, Господи, Тебе? Как я буду сегодня находиться в Твоем присутствии? Может ли это Слово работать в моей жизни? Может ли оно быть реализовано в этой жизни? И Павел когда-то говорил Тимофею, помните, мы читаем это 2 Тимофею, написано в 3 главе, он сказал такие слова: «А ты последовал мне в учении, в житии, расположении, в вере, великодушии, любви, терпению, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконе и Листрах, каковые гонения перенес, и от всех избавил меня Господь». И 12 стих: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Аминь, братья и сестры. Если ты сегодня желаешь жить благочестиво, готовься, ты будешь гоним. Ты будешь гоним теми, кто внешними. Ты будешь гоним даже теми, которые вокруг тебя, может быть, тоже говорят, что мы верим в Бога, потому что ты желаешь, хочешь жить благочестиво. И вот слово «последовать». Вы знаете, я не раз думал, что Павел, находясь, может быть, в этой темнице, он пишет Тимофею эти слова: «Ты последовал, Тимофею, мне». Другими словами, дословный перевод: «Тимофей, ты живешь по данному образцу, который я тебе оставил. Слава Иисусу, братья и сестры! Ты живешь потому, что я дал тебе, я оставил, Тимофей, и я хочу, чтобы ты дальше двигался бы так». У нас сегодня есть один образец. У нас есть наш Господь Иисус Христос. У нас есть Слово Божье. У нас есть то, где мы сегодня можем реализовать себя. И мы читаем эти слова, где Христос сказал, Матфея 7 глава, 13-14 стих,

0: входите тесными вратами, потому что широки врата, пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». А что такое узкие врата или тесны врата и узок путь, братья и сестры? Это значит, что ты отказываешься от того, что сегодня предлагает этот мир. Ты себя, ты больше ищешь духовных действий, ты больше ищешь общения с Богом, ты больше ищешь того, что сегодня служит ко взаимному назиданию. Ты идешь тесными вратами, ты идешь теми, которые, может быть, весь мир. Сегодня все те, они просто попирают это. Но для тебя есть великая награда. Ты достигнешь неба. Аминь, братья и сестры. Ты достигнешь того благословения, которое Бог тебе дал. Поэтому для нас очень важно помнить, дорогие друзья, что, идя за Христом, мы должны быть готовы к тому, что Христос желает сегодня прославиться в нас. Когда-то Сергей Павлович сказал такие слова в 90-х годах. Знаете, не до сих пор заселен. Много говорил таких очень прекрасных выражений, таких вот четверостишьей. И он так сказал, что если ты будешь читать Библию, мудрым станешь. Если будешь верить в Библию, святым станешь. Если будешь исполнять Библию, ты будешь иметь благословение. И мы сегодня, братья и сестры, имеем это благословение. Мы имеем это Божий мир, поэтому да благословит нас Господь. Второе высказывание, которое сегодня мы можем видеть, где Христос говорит второму человеку, здесь написано, а другому сказал, 59 стих, следуй за мною. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Но Христос сказал ему, предостав мертвым погребать своих мертвецов. Знаете, вот иногда, читая Слово Божье, мы всегда должны видеть, что Христос как-то вразрез поступал и говорил с мышлением всех людей. Ну, кажется, что тут такого? Я нашел перевод. Другими словами, этот молодой человек, которому было сказано, следуй, иди за мною, иди благовествуй Царство Божие, он сказал, Господи, позволь мне похоронить отца моего. Другими словами, если перевести, позволь мне поухаживать за отцом, пока он не умрет. А вот тогда я буду готов идти благовествовать Царство Божие. Но как Христос сказал, предостав мертвым погревать своих мертвецов, а ты иди за мной, благовествуй Царство Божие. Вы знаете, Христос с этими словами, я много думал об этом не раз, оглядываясь назад, я здесь просто Господь показывает, что Христос показывает, что семейные или общественные обязанности не должны преобладать над христианином. Забота за родными и близкими, братья и сестры, это нормально. Иметь материальные ресурсы – это тоже хорошо. Иметь благословение где-то, какого-то отдыха – это прекрасно. Но когда это все, оно занимает первое место в моей повседневной христианской жизни, это является ловушкой. Это является тем, что оно сегодня поглощает мою жизнь. И я сегодня не имею той силы, того вдохновения, Господи, находиться с Тобой. Я приведу несколько примеров. Дорогие друзья, это был один мне служитель, рассказывал, это было при Польше, еще в то время, и он говорил, что однажды один брат, он был такой ревностный, благословенный брат, он имел всегда в собрании был первый, неважно, зима, пурга, лето, осень, всегда приходил, всегда везде старался служить, и хотя и семья была, дети, Бог всегда благословлял, и вот однажды он пропал. Знаете, есть такие верующие, которые как водолазы, в воскресенье как вынырнул, а потом на целую неделю как занырнул, и его нету целую неделю. Где он делся, никто не знает. И вот этот брат исчез, как будто пропал, восхитился. Ну и братья-служители запереживали. Брат где-то поделся, что ж такое? Пошли посещать его. Посетили этого брата, говорят, браток, ну вот мы думаем, может ты заболел, может материально нуждаешься, может мы где-то не обратили, как служителя, на тебя время. Но ты скажи нам, что-то тебя не стало, в собраниях нету, нигде нету, на молитвах нету, как будто ты где-то пропал. А он так голову опустил, и знаете, что сказал? Говорит, братья, ну извините, я два вала купил. В то время валы были. Ну, а братья говорят, то ж хорошо, что ты два вала купил. У меня сегодня машина хорошая есть. У кого тут тоже? Прекрасно. Мне когда-то Субара была, Субара Фореста 4WD, то это вообще была прекрасная машина. Куда хочешь, заедет и как хочет будет ехать. И вот это хорошо, что два вала. Но, говорит, вы знаете, братья, ну два вала, это надо и сено заготовить, это надо и кошару построить, это надо все сделать, это надо все. Ну, знаете, это все надо для валов. Ну и братья поняли, и один из них, служитель такой мудрый был, и говорит ему, брат, а давай мы помолимся, чтобы Господь избавил бы тебя от этой проблемы. А он такой, брат, видно, без всякой хитрости, такой, ну, как-то открытый, говорит, да, браточки, молитесь, чтобы Господь избавил бы от этой проблемы. И братья стали, пост и молитва через день, 2 недели молились. Через 2 недели брат прибегает, браточки, братья, служителя, вчера ночью 2 вала украли. Проблема кончилась. Я сегодня хочу сказать, не надо сегодня воровать у нас, и не надо просить, чтобы их украли. Я сегодня говорю о том, братья и сестры, насколько вот эта материальная жизнь, она иногда может преобладать над нами. Насколько она может так над нами брать в этот капкан, что мы иногда даже не находим времени в общении с нашим Господом. Христос когда-то сказал очень интересные слова. Мы читаем Евреям 12 глава, 1 стих. Смотрите, посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелем, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Я думаю, что грех мы понимаем, что такое. Грех сегодня даже в мире, люди, не знающие Бога, знают, что грех изменять, грех это наркотики, грех это воровать тоже нельзя. Сегодня многие это знают. Но что такое бремя? Я не раз думал, Господи, а что такое бремя? Ты говоришь, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех. Бремя это то, что отвлекает нас от отношений со Христом. Когда мы чему-то или кому-то даем больше времени, чем мое личное общение с Богом, это может стать бременем. То есть оно не пускает меня, оно до такой степени расхолаживает меня, что я не нахожу этого хотя бы час помолиться или побыть в общении с Богом. Все что-то надо, там где-то надо, туда надо. И однажды мы в Хатиславе проводили такие домашние группы. И к одной женщине, она молодая женщина, 3 детей, муж, пьяница, алкоголик такой, что каждый день, как не вижу его, всегда пьяный. Я говорю, слушай, ты когда трезвый был или нет? Он говорит, наверное, ни разу. Я только протрезвею и снова пью. И вот эту женщину мы пригласили на домашнюю группу. Говорим, приходите к нам, вот, будем вместе, будем молиться за вас, слово послушаем. И я же тут, когда приглашал ее, говорю, может, у вас времени нету. Знаете, у нас иногда у верующих такое дежурное слово есть. Времени нету. И я это сам ей говорю, видя ее обстановку, ситуацию семейную, ее свиньи, корова, хозяйство, муж алкоголик, 3 маленьких детей. И я, видя это, говорю, может быть, у вас времени нету. Это было мне откровение. А она смотрит на меня, говорит, нет, Вячеслав, у меня ни времени нету. У меня желания нету. Если бы у меня было бы желание, то мой муж алкоголик, и мои корова со свиньями, и мои дети не стали бы помехой для меня. Вы знаете, я получил откровение. Так что сегодня нам не дает? Или у меня времени нету, и у меня просто желания нету ходить. Или просто я не хочу, мне все нравится, все хорошо. Я не говорю сегодня, что то, что что-то иметь, работу или что-то, это плохо. Нет, это прекрасно, Бог дал нам сегодня все это. Но мы сегодня должны упор сделать на то, что Господь желает видеть нас в Его общении. Одна сестра в нас по воскресеньям по грибы ездила. Возьмет на велосипед, ее уже нет, она в вечности, и поехала по грибы туда, в эти малорецкие леса. Я как не говорю, говорю, сестра, нельзя в воскресный день. А браток, ты что, это же как раз пройдут сезон, грибы растут белые, я еще кого-то благословлю. Но это воскресенье, в собрании, сестра, пожалуйста, в собрании. Ну что вы думаете, Бог остановил ее, сама свидетельствовала. Поехала от своего дома где-то за 10 километров по грибы. Поставила велосипеда, всегда такие дни ставила, находила его. А тут поставила, набрала этих грибов, говорит, я не могу велосипеда найти. Как будто кто-то забрал его. Шукаю, его нету. Я говорю, что вы, сестра, делали? Пешком 10 километров ушла. Ну и что потом? Потом каялась на колени. Господи, прости. Никогда больше в воскресенье по грибы не ездила. Братья и сестры, не только велосипеда может Бог забрать, и машину даже заберет, если воскресеньем будем не туда, куда надо будем ездить. Поэтому да сохранит нас Господь, чтобы нам правильно распределять наше время. Бог дал это время, и мы должны правильно его распределять. Поэтому сегодня то время, чтобы служить Господу, трудиться, быть в Его присутствии. И Бог сегодня говорит нам об этом, что вот это может стать бременем для нашей жизни. И это не есть какое-то неправильное действие или грех. Нет. Это то, что сегодня иногда отвлекает нас от Христа. И помните, Христос в 21 главе Евангелия от Луки сказал такие слова: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством». И дальше: «И заботами житейскими, и чтобы тот день не постиг вас внезапно». Поэтому сегодня, братья и сестры, мы имеем это время, и Бог сегодня желает, чтобы мы отдали бы свою жизнь Ему. И последнее, я уже сокращаю, мы будем молиться. Третьему человеку Господь сказал такие слова, когда третий говорит, слушая его: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающий назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Если мы сегодня, дорогие друзья, братья и сестры, поворачиваемся назад, идя за Христом, и жалеем о том, что где-то что-то мы оставили. Если сегодня кто-то, кого-то Бог призывает, и Он говорит ему: «Иди, следуй за мной, служи мне, я благословлю, оставь это все, я тебе больше дам». И он думает: «Ну как я могу сегодня оставить прекрасную работу? Да, это работа, это зарплата, это все. И где-то быть безумным Христа ради». Когда мы жалеем о том, что мы иногда оставляем, вот это есть... Христос сказал: «Так такому Господь неблагонадежен». Вы знаете, я однажды в свое время, мне приходилось пахать, как говорил действительно Виктор, в свое время с деревни сам, и в деревне много пришлось, уже 15 лет за плугом ходил, вот, и помню, как учили меня, не батько учил, батько алкоголиком был, сосед учил, как за плугом, и он говорит на меня: «Вот плуг, вот когда ты пашешь, смотри на это, говорит, ну, на плуг смотри, чтобы конь ровно по этой и шел бы борозде, чтобы тебя не вырвало бы плуг». Ну и этого, и этот, уехал он, ну и тут, ну-ка, понял, ну и потом приходит, а эта борозда такая кривая, этот плуг куда-то заходил, все, говорит: «Сынок, а ты куда смотрел?» «Я куда?» «Вот там корова паслась, на корову смотрел». «Я ж тебе сказал, на плуг смотри, вот, не оглядывайся, вот тебе». Только таким образом ты можешь спахать. Дорогие мои братья и сестры, когда мы оглядываемся назад, когда мы жалеем о чем-то, что мы оставили, мы не будем иметь благословения для Господа. Когда-то жена Лота оглянулась, и вы знаете, говорят, я не был там ни разу, не знаю, но говорят, что она до сих пор там стоит. Там, где это море, соленое море, она оглянулась, не зная, какой был повод оглянуться, или, может быть, ей жалко оставить все то было, или, может быть, ей было интересно, как эти города будут гореть. Но Христос почему-то сказал, и это дошло к нам: «Вспоминайте жену Лота». Да благословит нас Господь, братья и сестры. Серьезное следование за Христом, оно требует жертвы. Поэтому мы сегодня, в это последнее время, должны как никогда ближе быть с Господом, искать лица Его и любить Его всем сердцем. Да поможет нам Господь, а Ему за все будет слава. Аминь.
1: Осанна, осанна грядущему Богу, источник Он света и радости тоже, ведет в небеса нас прямою дорогой, и милость дарит, и прощение тоже. Осанна, осанна грядущему Богу, велик Он и силен, и любит безмерно, могуч Он и страшен, и судит Он верно. Давайте же жить, как для Бога, примерно. Осанна, осанна грядущему Богу, и жизнь пусть течет полноводной рекою, не будет застоя, не будет в ней смерти, поэтому жизнь свою Богу доверьте. Придет и поможет, в беде не оставит, Он милость свою не замедлит, окажет, восставит, наполнит и сердце очистит. Он кровью омоет, сосуд будет чистым. Поверьте, поверьте великому Богу, ведь только лишь в Нем, в небеса нам дорога. Отбросьте же прочь все земные желания, свершите достойный вы плод покаяния. Ведь Бог великий и Бог милосердный дает всем просящим и любит безмерно. К кресту подойдите и встаньте смиренно, и Он вас очистит и даст вам спасенье. О, люди, спешите, спешите к Христу, и жизнь посвятите служению Ему, ведь скоро закроется вход в небеса. Как скорбно, как горестно будет тогда! Осанна, осанна грядущему Богу! Придет, не замедлит, и очень уж скоро. Давайте же жизнь для Него посвятим, чтоб в вечности были мы в сонме святых.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВИ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВИ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Притчи 13:6.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

смелость. Смелость – мудрость во всем. Сделать может много. Смелый действует только в том, чтобы прославить Бога.

«Дорогие дети, у нас всегда мало времени, и потому я стараюсь почти сразу начинать наш урок. В прошлый раз мы начали говорить о сыне царя Давида Соломоне. Я обратила ваше внимание на то, что перед тем, как стать царем, этот юноша не просил себе богатства и славы, но только мудрости, чтобы править справедливо израильским народом. Господь ответил на его молитву, и мы знаем из Библии, что Соломон был самым мудрым из царей. Так как Господу понравилась его скромность, он дал Соломону и то, чего он не просил, и сделал его богатым и прославленным царем. Издалека приезжали люди, чтобы послушать его. В то время цари были одновременно и судьями. И я расскажу вам сегодня об одном суде, который произвел Соломон в начале своего царствования. Это известная и знаменитая история из его жизни. Однажды к Соломону пришли две женщины, и одна из них сказала: «Мы живем вместе в одном доме и спим рядом в одной комнате. 3 дня после того, как у меня родился ребенок, у этой женщины тоже родился ребенок. И мы были в доме вместе, и никого больше с нами не было. Ночью умер ребенок женщины этой, и она встала и взяла моего ребенка, пока я спала, и положила его возле себя, а своего мертвого ребенка положила ко мне. Утром я встала, чтобы покормить своего сыночка, и вот вижу, он мертвый. Рассуди нас, царь, скажи, кому из нас принадлежит живой ребенок?» Обе женщины спорили и кричали, перебивая друг друга. Тогда Соломон сказал: «Подайте мне меч». Ему принесли меч. Он подал его слуге своему и сказал: «Рассеките живое дитя пополам и отдайте каждой половину». Тогда мать живого ребенка крикнула: «Не умышляйте ребенка живого, отдайте ей его, но только не убивайте». Вся ее внутренность волновалась от жалости к ребенку, а другая говорила: «Рубите, пусть он будет ни ей, ни мне». И сказал Соломон: «Отдайте матери живое дитя и не умерщвляйте его. Вы видите теперь, кто мать». Народ обратил внимание на мудрость, с которой судил Соломон, и с тех пор все относились к нему с большим уважением. Давид, отец Соломона, хотел построить храм Господу, место, где народ мог бы постоянно поклоняться своему Богу. Он хотел, чтобы по своему строению храм был похож на скинию Моисея, которую израильтяне имели в пустыне, но только чтобы был сделан как дом, прочно и красиво. Господь не позволил Давиду строить храм, потому что Давид много воевал, и при нем было пролито много крови. Господь сказал, что Соломон будет строить храм, и Давид смиренно согласился на это. Он не начинал постройки, но приготовил некоторые строительные материалы, чертежи и передал все это Соломону. Когда Соломон стал царем, он почти сразу приступил к постройке храма. Он знал, что в Тире растут прекрасные кедры, у которых прочные пахучие стволы, и потому написал царю Тирскому и попросил у него этого хорошего дерева. В своем письме он очень дружественно обратился к царю-соседу: «Ты знаешь, что мой отец Давид не мог построить дома Господу своему по причине войн с окрестными народами, а мне даровал Господь покой со всех сторон. У меня нет противников, и ничто не мешает мне начинать строить храм, да и Господь сказал отцу моему, что я построю для него храм. Я прошу, чтоб ты приказал нарубить для меня кедров с Ливана. Пусть мои рабы работают вместе с твоими, а платить буду я и тем, и другим ту цену, которую ты назначишь. Ты же ведь знаешь, что у нас нет людей,

начал постройку храма. Это не было легким делом. Тысячи рабочих потребовались для этого. Нужно было отесывать громадные камни и складывать в одно место. И не забывайте, что тогда не было всех тех машин и подъемных кранов, которые мы имеем теперь. Все приспособления были весьма примитивными, простыми. Почти все делалось вручную, и по повелению Господа все части храма были прочно пригнаны одна к другой без гвоздей и болтов. И во все время постройки не было слышно удара молотка или другого какого инструмента. За 7 лет храм был построен на вершине горы Мориа, где Давид впервые видел ангела и построил жертвенник для поклонения Богу. Алтарь в храме был построен точно на том месте, где когда-то стоял алтарь Давида. Во внутренние комнаты и двор могли входить только священники, а во внешнем дворе мог собираться народ израильский. Когда храм был окончен, Соломон созвал народ на праздник посвящения в Иерусалим. И когда все собрались, царь принес много жертв и много молитв было вознесено Господу. С горы Сион был принесен ковчег и поставлен за завесу в святое святых, куда мог входить только первосвященник, и то только один раз в году на Пасху. Все другое оборудование скинии было тоже перенесено в храм, как повелел Господь. Когда ковчег был помещен в святое святых, облако сошло на храм, как когда-то на скинию, и все знали, что Бог доволен строением храма. Соломон знал, что Бог больше и важнее, чем построенный им храм, и что он живет не в одном месте, а всюду, потому что он вездесущ. Во время посвящения храма Соломон в молитве просил благословения на храм и ответа на молитвы о прощении. После торжественного богослужения народ разошелся по домам. Соломон пошел в свой дворец, где Бог снова говорил с ним во сне. «Я услышал молитву твою, — говорил Господь, — и прошение твое, и осветил этот храм, который ты построил, и навсегда мои очи будут над ним. И если ты будешь так ходить предо мной, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и правоте, и будешь хранить уставы мои и законы, один из твоих потомков будет всегда на престоле Израиля. Но если вы отступите от меня и будете поклоняться другим богам, я лишу вас земли вашей, и храм будет разрушен языческими народами. Все, кто будут проходить мимо, будут спрашивать, за что такое приключилось с ними. А люди будут отвечать за то, что они отвергли Господа, Бога своего, выведшего их из Египта, и начали поклоняться другим богам. Соломон помнил об этих словах Господа и старался ходить пред его лицом праведно и свято, как отец его Давид. Библия говорит, что на земле не было человека богаче, славнее и мудрее Соломона. Издалека приходили к нему люди послушать его мудрости. Не простые люди приходили к нему, а цари и царицы. Мы находим историю о посещении Соломона царицей Савской. Соломон показал ей все богатства свои, все чудесные постройки, дворец и храм. Но больше всего другого она любила слушать его речь, в которой было так много неземной мудрости. Соломон царствовал 40 лет, и в последние дни жизни не был таким, как в начале. Но Господь не отнял у него царство при жизни, а только после его смерти отдал царство не сыну Соломона, а его слуге. Как видите, ничего не проходит безнаказанно. И потому, на примере этих библейских героев, мы должны учиться жить и всегда помнить, что послушание Господу хорошо для нас самих. Когда мы непослушны, это не только огорчает Господа, но вредит нам самим. И потому Господь говорит, что хорошо для нас быть послушными Ему. Соломон написал много притч, то есть мудрых изречений. И все притчи Соломона полны таких практических и мудрых советов. Они остались на века для назидания и наставления верующих, и даже неверующие часто цитируют слова мудрого Соломона, и если видят умного человека, говорят, он мудр, как Соломон. Жаль, что не все люди читают и любят Библию. В ней так много полезного для человека, не говоря уже о плане спасения, ради которого Библия в основном написана. Мы не можем узнать о том, что Христос жил на земле и умер за нас, не читая Библию. И потому люди, которые не читают ее, не верят ей, погибнут, потому что сами отказались от Божьего плана спасения. Они сами лишили себя источника мудрости и силы. Библия говорит, что дети должны повиноваться родителям, и так учат детей, неверующие родители тоже.
Они не знали,

знает, что это повеление Божье, и только Библия дает его. Отрицая Библию, они придерживаются ее некоторых повелений, потому что видят, что они хороши для человека. Наши законы, по которым мы судим людей и сажаем в тюрьмы за преступления, тоже основаны на главном законе Моисея. Людей наказывают за кражу, измену, ложь на ближнего перед судом и многое другое, о чем говорится в законе. Читая Библию, мы увидели, что Бог – друг человека, а не его враг. Бог советует нам любить друг друга. Что может быть лучше для нас? Если бы все люди любили друг друга, не было бы ссор, войн, насилия, убийства, прочего зла. Бог ставит любовь выше закона. Он сам есть любовь, и без Него мы не можем любить людей по-настоящему. Христос говорил: «Придите ко Мне и научитесь, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Покой души, мир в сердце приходит тогда, когда мы в мире с нашими ближними. Если мы кого-то обидели, мы сразу же теряем покой, не так ли, дети? Научиться кротости и смирению, любви и послушанию можно только у Господа, а познакомиться с Ним можно только через Слово Божие, Библию. Вот почему я знакомлю вас с Библией, а через нее с Богом, Его дивным Сыном Иисусом Христом и действующим в сердцах людей Святым Духом.

пусть Господь пребудет с вами и от зла всегда хранит, небо синими очами так светло на вас глядит. Чуден Бог в своем творении, дивен в естестве своем, велики его свершения, очевидны во всем. Все прекрасно, что он создал, слава Бога высока, подтверждает это звезды, солнце, птицы и облака, а венец творения люди, что из праха Бог создал, не свидетельство о чуде, о начале всех начал. Все, что нынче перед нами, на земле, в водах, морей, Бог создал под небесами силой дивною своей.

0: На морском побережье Англии бушует неистовый шторм. Небольшой парусник Дамфрис сильно качает на волнах. Внезапно его подбросило высоко вверх и снова потянуло в пучину. Все закричали от страха. Тут к капитану подбежал белокурый молодой человек. «Может быть, нам смастерить плоты из досок?»
1: «Нет, на это у нас нет времени!» — крикнул капитан. «Нужно попробовать повернуть корабль! Убрать все паруса, иначе нам конец!» «Раз, два, взяли!» «Нет, так не получится! В другую сторону! Раз, два!»
0: В этот раз они имели успех. Действительно, парусник пронесся мимо скалы и вышел в море. «Они спасены!» «Однако кто же этот светловолосый молодой человек?» После спасительной операции он вернулся в каюту и поблагодарил Бога. Мы можем прочесть историю этого англичанина. Она была записана его сыном. В 1832 году в Англии родился мальчик по имени Джеймс Хадсон Тейлор. Это было время полное приключений. Жители Англии путешествовали на парусниках по всему миру. Дома они рассказывали о далекой стране Китай, в которой живет много миллионов человек. Английские христиане часто думали о них. Кто-то должен рассказать китайцам о том, что Бог их любит. Нужно послать к ним миссионера. «Когда я вырасту, я стану миссионером и отправлюсь в Китай», — вдруг объявил Хадсон. К тому времени ему исполнилось всего лишь 5 лет. Бог услышал его желание. В 21 год Хадсон был совершенно уверен, что Бог посылает его к китайцам. Он выучил китайский язык и получил медицинское образование. Затем на паруснике Дамфрис он отправился в Китай. Рассказывать людям о Христе было не так уж просто. Некоторые люди плохо обращались с ним, как, например, в Тунхуа. В этот город он прибыл после 2 лет жизни в Китае. Что же здесь произошло? Возбужденные люди с криком и шумом бежали по улицам. 8-летняя Хонг и ее 9-летний брат Ли побежали за толпой. Завидев 2 мужчин, они громко рассмеялись.
2: «Ну и длинные у них носы! Может быть, это европейцы?»
3: «Мой друг рассказывал мне, что они приплыли в Шанхай на паруснике».
0: Подойдя поближе, Хонг и Ли увидели, как солдаты гнали иноземцев по улицам, как их оскорбляли и обижали. Мужчину помладше повалили наземь, дергая за белокурые волосы. Наконец их повели к мандарину, чиновнику в городе. Мандарин обошелся с ними дружелюбно, и тогда народ оставил их в покое. Хадсон Тейлор часто спрашивал себя: «Мы так сильно отличаемся от китайцев, как же им уверовать в Иисуса? Что нам делать, чтобы они поняли, что мы любим их?» В один прекрасный день его осенило. «Будем одеваться и жить, как они. Тогда они начнут доверять нам». Хадсон отрастил волосы, покрасил их в черный цвет и заплел косичку, как это делали китайские мужчины. Спустя некоторое время Хонг и Ли вновь повстречали миссионера, который проповедовал.
2: «Я принес вам добрую весть!» «Ой, как смешно он говорит по-китайски!»
3: «Я хочу вам сказать, что Бог живой, Бог любит вас, Он единственный и истинный Бог, Он прощает вам зло, которое вы совершили. Служите Ему, а не мертвым истуканам!»
0: Хонг и Ли внимательно слушали. Их родители тоже приносили жертвы предкам. Но ведь предки уже давно умерли. Если есть живой Бог, то верить в Него, наверное, прекрасно. Дети все больше и больше стали понимать, что Иисус любит их. Они рады этому и тоже хотят любить Его. А однажды один китаец спросил Хадсона: «Как давно вы уже знаете в Англии эту добрую весть?»
4: «Уже несколько веков».
2: «И вы только теперь приехали к нам, чтобы рассказать нам о ней?»
0: Благодаря тому, что Хадсон Тейлор и другие миссионеры отправились в Китай, сегодня в Китае насчитывается 80 миллионов христиан, в том числе много детей.

Сказала муха муравью: давай с тобой дружить. Он ей в ответ: благодарю, я не привык так жить. Скажи, согласна ты со мной трудиться целый день? Домой продукты приносить? Та прожужжала: лень. Сидит на кухне таракан, к нему летит она: дружок, наполни мой карман, я очень голодна. Он ей в ответ вдруг говорит: рискую головой, ворую яблоки, щербет и лакомлюсь халвой. Паук подслушал разговор, и муху стал стыдить: вор-таракан, какой позор! Со мной ты стань дружить, в мои покои прилетать, без лишней суеты. Друзей умело выбирай, вот и попалась ты. Ребята, будьте поумней, дьявол как паук, для вас наткал своих сетей Иисус ваш Бог и друг.

Нежданный помощник. Я путешествовал по Кавказу, знакомился с его природой, с его разнообразным миром растений и животных. От маленькой железнодорожной станции Каджах я прошел вверх по долине реки Белой, в глубину горных отрогов Кавказского хребта и добрался до поселка Гузариполь. На самом берегу быстрой реки у подножья гор приютилось несколько красивых домиков. Это управление северной части Кавказского заповедника. Здесь я решил прожить недельку-другую, чтобы побродить в окрестностях по заповедным лесам. В этих лесах водится много интересных и ценных животных. В заповеднике они находят надежный приют и охрану человека. Но как же увидеть их среди дремучих зарослей, в особенности теперь, когда лес еще не сбросил листву? Кто поможет мне разыскать осторожную куницу или выпугнет из непролазной чащи редкую птицу, горного тетерева? Несколько раз я отправлялся бродить по окрестным горным лесам, знакомился с их чудесной растительностью, но, увы, из животного мира мне почти никого не удавалось увидать. Одни только крикливые сойки всюду попадались на глаза, да изредка слышалась в лесу громкая стукотня хлопотливого дятла. Неужели же мне так и не удастся понаблюдать за обитателями этих заповедных мест? С невольной досадой думал я, возвращаясь домой из лесу. Неужели придется писать о зверях и птицах Кавказа, даже не повидав их, а только послушав рассказы очевидцев? Писать чужих слов – это было очень обидно, и я делал все новое и новое, но такие же безуспешные попытки. Однажды после трудного путешествия по заповеднику я проснулся утром довольно рано. Солнце еще не поднялось из-за гор, и под ними, цепляясь за верхушки леса, плыли сизые клочья тумана. Но небо было ясным, безоблачным, обещало погожий день. У крыльца в палисаднике цвело много цветов. Тут же на поляне стояло несколько ульев. Я смотрел, как из них вылезали первые пчелы. Они расправляли крылышки после ночи и потом быстро летели куда-то вдаль. А некоторые подлетали к ближайшим цветам и забирались в их чашечки, еще влажные от ночной росы. Все кругом меня дышало теплом. Деревья возле дома только слегка начинали желтеть, будто в июле от сильной жары. Но стоило мне взглянуть вдаль на горы, и сразу становилось понятно, что это не лето, а осень. Внизу у подножья гор лес тоже был сочно-зеленым. Зато чем выше, тем больше в нем появлялось желтых и красных пятен. И, наконец, у самой вершины он уже весь сплошь был ярко-желтым, оранжевым. Одни сосны да пихты темнели густой зеленой щеткой. Из-за них цеплялись плывущие вверх клочья тумана. Я так засмотрелся на эти горы, что даже вздрогнул, когда кто-то слегка толкнул меня в бок. Я обернулся. Возле меня на крыльце сидела собака, по виду помесь легавой с дворняжкой. Она виновато глядела мне прямо в глаза, слегка приседала на передние лапы и часто-часто стучала обрубком хвоста по доскам крыльца. Я погладил ее, и она вся задрожав от радости, припала ко мне и лизнула руку влажным розовым языком. «Ишь, без хозяина скучает», — сказал, останавливаясь у крыльца, старичок рабочий. «А где же ее хозяин?» Рассчитался и уехал домой в хамышке, а она, видно, отстала. Вот и не знает, куда голову преклонить. «А как ее звать?» «Альмой зовут», — ответил старик, направляясь к сараю. Я вынес хлеба и покормил Альму. Она, видно, была очень голодна, но брала хлеб аккуратно и, взяв кусочек, убегала в ближайший куст сирени. Съест и опять вернется. А сама так и глядит в глаза, будто хочет сказать. «Покорми, мол, еще. Очень есть хочется». Наконец она наелась и с наслаждением улеглась на солнышке у моих ног. С этого дня у нас с Альмой завязалась крепкая дружба. Бедняга, очевидно, признала во мне нового хозяина и ни на шаг не отходила от меня. «Умный пес, ученый», — хвалили Альму в поселке. «По зверю, по птице может работать. Хозяин-охотник всему ее обучил. Как-то раз мы с наблюдателем-заповедником Альбертом решили подняться в горы. Альма, видя, что мы куда-то собираемся, взволнованно вертелась под ногами. «Взять ее или не надо?» — спросил я. «Конечно, возьмем», — ответил Альберт. «Она скорее нас, кого-нибудь из зверей или птиц, разыщет.
Наши сборы были недолги. Захватили с собой бинокль, немного еды и двинулись в путь. Альма весело бежала впереди, но далеко в лес не уходила. Сразу же за поселком начался подъем. Зная, что я совсем не мастер лазать по горам, Альберт шел еле-еле. И все же мне казалось, что он бежит. Наконец, видимо, не будучи в силах плестись так же, как я, мой спутник уселся на камни. «Вы идите вперед», — сказал он, — «а я посижу и вас догоню». Так своеобразно проходил наш подъем. Я еле-еле плелся вверх, а Альберт отдыхал, сидя на камне или на пне. Когда я уходил от него метров на 100-200, он поднимался и в несколько минут догонял меня. Догонит и опять усядется. Наконец мы вошли в сплошной пихтовый лес. Тут было тихо и сумрачно, только попискивали где-то в вершинах синицы. Неожиданно громкий лай заставил меня приостановиться. «Это Альма кого-то нашла», — сказал Альберт. «Идемте посмотрим». Мы прошли метров 20 и увидели собаку. Она стояла под высокой пихтой и лаяла, глядя вверх. «Белка! Белка вон на сучке сидит», — показал Альберт. Действительно, на нижнем сучке метров 5 от земли сидел серый пушистый зверек и, нервно вздрагивая хвостом, сердито цокал на собаку. «Цок! Цок! Цок!» Альберт подошел к дереву и легонько стукнул по нему рукой. В один миг белка стрелой взлетела вверх по стволу и скрылась в густой кроне ветвей. Но я уже успел хорошо ее разглядеть в бинокль. Шкурка у нее была совсем серая, а не рыжеватая, как у белок в нашей местности. Я с большим интересом рассмотрел зверька, ведь раньше на Кавказе водилась только кавказская белка, поменьше нашей белки с очень скверной рыжевато-серой шкуркой. Кавказскую белку местные охотники не добывали на пушнину, но в последние годы на Кавказ и Тиберду были завезены и выпущены алтайские белки с прекрасным дымчато-серым мехом. Эти зверьки поразительно быстро размножились в новых местах и расселились по кавказским лесам далеко за пределы Тиберды. Теперь их сколько угодно не только в северной части кавказских лесов, но также и в южной. И местные охотники могут уже начать беличий промысел. Отозвав от дерева Альму, мы отправились дальше. Не прошло и получаса, как она подлаяла вторую, а потом третью, четвертую белку. Однако нам не приходилось сворачивать с тропы, чтобы отозвать собаку. Достаточно было свистнуть несколько раз, как она сама возвращалась. Но вот Альма снова залилась в лесу громким лаем. Мы посвистели. «Нет, не подходит». Альберт прислушался. «Что-то уж больно азартно лает», — сказал он. «Похоже, не на белку. Может, куницу нашла? Нечего делать». Пришлось опять свернуть с тропы и пробираться через густые заросли рододендрона. Наконец выбрались на полянку. Посредине стояла столетняя пихта. Альма металась под деревом, вся ощетинилась, захлебываясь от злости. Мы подошли к самому дереву и начали осматривать сучья и ветки. Почти у самой вершины, в развилке между двумя толстыми суками, я заметил что-то серовато-бурое, не то гнездо, не то какой-то нарост на дереве. Концы ветвей склонялись вниз и мешали рассмотреть, что это такое. Я вынул из сумки бинокль, взглянул вверх и поспешно передал бинокль Альберту. Он тоже навел его на темный предмет, видневшийся на вершине дерева, но тут же отдал мне бинокль обратно, огляделся по сторонам и снял с плеча карабин. В бинокль можно было легко разглядеть притаившегося между суками небольшого медвежонка. Он сидел, обхватив передними лапами ствол дерева и внимательно смотрел вниз на собаку. «Идемте-ка лучше отсюда», — сказал Альберт, поймав Альму и взяв ее на поводок. «А то как бы сама не пожаловала». «А разве это нам не поможет?» — указал я на карабин. «В крайнем случае, конечно, поможет», — ответил Альберт. «Только ведь в заповеднике бить зверя не полагается. Да и этот малыш, на кого он тогда останется? Еще дитя малое, ишь, как притулился». Когда мы отошли подальше от поляны, с вершины пихты раздался громкий призывный крик, похожий на детский плач. Медвежонок звал свою мать. «Не кричи, потерпи малость, сейчас заявится», — улыбнулся Альберт. И действительно, вдали уже слышалось тревожное ворчание и хруст под ногами тяжелого зверя. Мы поспешили удалиться, чтобы не помешать этой трогательной, но малоприятной для посторонних встрече.
Чем выше мы поднимались по склону, тем чаще на полянах и по ложбинам среди пихт попадались участки высокогорного клена. Наконец мы выбрались в субальпику на границу леса и альпийских лугов. Здесь пихты и клены встречались все реже и реже. Их сменило высокогорное березовое криволесье. На полянах густо разросся рододендрон. С тропы невозможно было свернуть. Неожиданно Альма повела носом, но не кинулась со всех ног, как за белкой. Наоборот, вся вытянувшись, она стала осторожно красться среди ползучих по земле гибких стеблей. С трудом пробираясь сквозь заросли, мы следовали за собакой. Было интересно узнать, кого же она почуяла и почему не бежит, а так осторожно крадется. Альберт на всякий случай снял с плеча карабин. Уж не медведь ли? Здесь в зарослях рододендрона ему очень легко затаиться. Но вряд ли собака станет его так странно покошачьи выслеживать. Вдруг Альма остановилась, как вкопанная среди густых, непролазных зарослей. Сомнений не было. Собака стояла на стойке. Я скомандовал. «Вперед!» Альма рванулась, и из-под кустов с треском взлетел горный тетерев. На лету он был очень похож на нашего обыкновенного косача, только как будто немного поменьше. Тетерев полетел низко над самыми зарослями и скрылся в березняке. Альма все так же стояла на стойке. Потом она обернулась к нам, будто спрашивая, «Почему же вы не стреляли?» «Нельзя стрелять», — погладив собаку, сказал я. «Ведь мы в заповеднике». Но Альма, конечно, не могла понять моих слов. В этот день она находила нам то белок, то медвежонка, а мы все отзывали ее. Видимо, это было не то, чего мы искали. Наконец она нашла такую дичь, за которой нельзя гнаться по следу с лаем, а нужно осторожно подкрасться к ней. И Альма подкралась. По команде вперед она выпугнула дичь и снова осталась на месте. Она сделала все, как ее учил старый хозяин. Но новый хозяин почему-то и тут не выстрелил. Альма явно недоумевала, что же теперь от нее хотят. А мы тоже не могли объяснить ей, что нам ничего убивать не надо. Нужно только видеть, какие звери и птицы населяют этот заповедный лес. И Альма прекрасно помогла нам. Мы с Альбертом остались очень довольны. Однако охотничья страсть нашей четвероногой помощницы была совсем не удовлетворена. И на обратном пути Альма уже почти не искала ни зверя, ни птицы. Ведь все равно мы ни в кого не стреляли. Собака уныло плелась позади нас до самого дома. Это путешествие в горы оказалось для меня очень трудным, и я без сил опустился на крылечко. Альма села рядом и грустными внимательными глазами смотрела на меня. Казалось, она хотела угадать, что же мне все-таки от нее нужно. Наконец она нерешительно встала, посмотрела на дверь. Я открыл ее. Альма побежала в комнату и через секунду вернулась назад. В зубах она держала мою тапочку. «Может, тебе это нужно?» — казалось, спрашивала она. «Вот так умница!» — обрадовался я, снимая тяжелый горный ботинок, надевая легкую тапку. Альма со всех ног бросилась в комнату и принесла мне вторую. Я погладил и полоскал собаку. «Так вот, какая дичь нужна ему!» Видно, решила она и стала таскать мне из комнаты все подряд. Носки, полотенце, рубашку. «Довольно! Довольно!» – смеясь кричал я. Но Альма не унималась, пока не перетаскала все, что только смогла достать и принести. С тех пор она начала прямо изводить меня. Стоило только мне забыть запереть в комнату дверь, и Альма уже тащила оттуда что-нибудь из одежды. Так она старалась угодить мне целый день. А ночью она спала на крыльце возле моей комнаты и никого ко мне не впускала. Но дружбе нашей скоро должен был наступить конец. Я уезжал из Гузерипля в Майкоп и оттуда в южный отдел заповедника. Я решил взять Альму с собой и, проезжая через Хамышки, отдать ее хозяину. Наконец мы тронулись в путь. Дорога была отвратительная. Я положил вещи на подводу, а сам шел впереди пешком. Альма весело бегала возле дороги. Ну вот в долине показались Хамышки. Как встретит Альма своего старого хозяина? Невольно думал я с ревнивым чувством. На краю поселка белеет домик, где он живет. Мы подъехали. Сам хозяин возился тут же с повозкой. Заслышав стук колес, он обернулся и увидел собаку. «Альмушка, откуда ты взялась?» — радостно воскликнул он.
Альма на секунду приостановилась и вдруг со всех ног бросилась к хозяину. Она визжала, прыгала ему на грудь, видимо, не зная, как выразить свою радость. Потом, будто что-то припомнив, бросилась к нашей повозке, вскочила на нее. Не успел я опомниться, как Альма схватила в зубы лежавшую на соломе мою шляпу и понесла ее своему хозяину. «Ах ты, негодница!» – рассмеялся я. «Теперь от меня все тащишь. Давай-ка сюда обратно». Я подошел и наклонился к собаке, чтобы взять у нее свою вещь. Но Альма, положив ее на землю, крепко прижала лапой и, оскалив зубы, сердито на меня зарычала. Я был изумлен. «Альма, да ты что же, не узнала меня, Альмушка?» Но собака меня, конечно, узнала. Она прилегла к земле, виновато глядела в глаза, виляла своим обрубком хвоста. Она как будто просила простить ее, но шляпу все-таки не отдавала. «Можно. Отдай, отдай», — разрешил хозяин. Тогда Альма весело взвизгнула и охотно разрешила взять мне ее поноску. Я погладил собаку. Она смотрела на меня так же ласково и дружелюбно, но я чувствовал, что теперь она нашла своего настоящего хозяина, которому будет повиноваться во всем. «Умница, песик», — сказал я. И мне не было больше обидно, что Альма так легко променяла меня на другого. Ведь тот другой вырастил, воспитал, обучил ее. И ему одному она отдала навек всю свою преданность и любовь.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь Анатолия Бушила, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести. –

0: Тема «Демоны у порога церкви». Все больше и больше людей приходят в церковь, которые до уверования занимались оккультизмом.
1: Мои друзья, пожалуйста, откройте ваши Евангелия, Библии откройте. Евангелие от Луки, 17 глава, будем читать с 26 стиха по 30. Слова Иисуса Христа. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж. До того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садились, строили. Но в тот день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». И Евангелие от Матфея, 24 глава, 39 стих, об этом же, слова Иисуса Христа. «Об этих же людях перед потопом, говорит Иисус Христос, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет в пришествии Сына Человеческого». Мы прочитали с вами тексты Священного Писания, Евангелие от Луки, 17 глава, с 26 по 30 стих, и Евангелие от Матфея, 24 глава, 39 стих. И здесь Христос говорит о трех временах, когда человеческое общество достигло греховного дна, когда грех царствовал в этом обществе. Первое время – это время Ноя, время, как говорит Библия, проповедника правды. Это время перед потопом. Второе время – это время Лота, тоже праведника. Он жил в таких городах, как Содом и Гоморра, и сказано, что он мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные. Речь идет о том, что время Ноя и время Лота было до христианской эры где-то приблизительно. Я говорю приблизительно, это было где-то около 5000 лет назад. И вот это два времени, время Ноя и время Лота. И сказано, что в это время люди достигли такой греховности, что они были истреблены. И притом интересная мысль, вы не обратили на одно маленькое слово, как были истреблены? И истребил, кого истребил? Заметьте, всех. Не просто выборочный суд Божий, скажем, там землетрясение, там ураган, и вот тысячи человек погибло, или 300 тысяч человек погибло от последнего наводнения. Нет, там говорится о том, что всех истребил, абсолютно всех. Только Ной спасся, только Лот спасся со своими семействами. И Христос, Сын Божий, который 2000 лет назад пришел в этот мир, проповедовал покаяние каждому человеку, говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, изгонял злых духов, и когда изгонял злых духов, он говорит, если злые духи изгоняются, то, конечно, достигло до вас Царство Небесное. Когда проповедовал покаяние, говорит, приблизилось Царство, а когда чудеса и знамения, и изгнание бесов, то говорит, что до вас что? Достигло Царство Божье. Так что если в наше время проповедуется покаяние, изгоняются бесы, то до нас Царство Божье что? Достигло. И интересно, Христос говорит, что жуткая греховность была. И говорит, так будет в пришествии Сына Человеческого. Практически Евангелие сводится к трем моментам. 2000 лет назад пришел Сын Человеческий, Иисус Христос, родился от Девы Марии, проповедовал спасение, умер на Голгофе для того, чтобы каждый имел спасение, каждый грешник через веру имел спасение. Это первый момент. Второй момент. Он воскрес, взят на небеса. И третий момент Евангелия. Он грядет. Он придет за своей церковью, за теми, которые покаялись и жили праведно. Три момента. Пришел, проповедовал покаяние, умер за наши грехи. Второй момент – воскрес ради нашего оправдания. И в третий момент – он придет еще. И говорит, что время его пришествия будет настолько греховное, что будет такая греховность, точно такая, как во дни Лота и во дни Ноя. И что интересно, что вот есть законы Божьи. Это касается целого народа, это касается твоей жизни. моей жизни. Это касается жизни каждого человека. У Бога есть мера терпения к беззаконнику. Вот человек живет, делает грех, абсолютно, абсолютно не боится Бога. И интересная вещь, как говорит Библия, не скоро совершается суд над злыми делами, и потому сердце сынов человеческих, дочерей человеческих не боится делать зло. Вот скажите, если бы каждого, кто изменил своей жене, Бог поражал молнией, хорошо было или нет? А кто изменил своему мужу тоже? Понимаете, какая ситуация? Но не скоро совершается суд над злыми делами, потому сердце сынов человеческих что? Не боится, не страшится делать зло. Но у Бога есть мера, мера терпения. И когда наступает мера греховности в жизни человека или в жизни целого народа, наступает суд Божий. А вот это уже принцип. Терплю, терплю, Бог говорит, говорю тебе, покайся, говорю тебе, не делай, говорю тебе, а ты делаешь глухое ухо. Потом наступает момент такой, когда Господь говорит, довольно, вот теперь хватит. Я все сделал для того, чтобы ты понимал, чтобы ты понимала волю мою, и тебе понятно абсолютно все, но ты сознательно не хочешь принимать креста, ты сознательно не хочешь жить праведно. Бог дал откровение Аврааму, подтверждение этого принципа. Бог встречается с Авраамом. Если вам нужны места Священного Писания, я буду говорить, но я читаю сейчас текст Священного Писания. В четвертом роде, говорит Бог Аврааму, возвратятся они, евреи, из Египта сюда, в землю ханаанскую, ибо мера беззакония амориев доселе еще не наполнилась. Мера беззакония амореев доселе еще, что? Не наполнилась. Бытие, 15 глава, 16 стих. Интересно, вот этот принцип посмотреть, и это будет место Священного Писания, к которому мы будем возвращаться. Этот же принцип. Когда наполнилась мера этих амореев, грешников, язычников? Откройте, пожалуйста, книгу Второзакония, 18 глава. Смотрите, как здесь говорится. Когда ты, Израиль, войдешь в землю, они идут из Египта в землю ханаанскую, которую Господь им обещал, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь через огонь. Что это значит, сына или дочь провести через огонь? Это языческие народы были, которые в определенные праздники отдавали своих детей на сожжение идолам. То есть приносили в жертву детей своих для идолов. Ну, примерно, если в наше время, это то, что делают женщины, когда делают аборты. Убивают своих детей. Эти через огонь проводили, а эти убивают своих детей. Не должен находиться у тебя проводящий сына или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник, вопрошающий мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. За сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен перед Господом Богом твоим. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей, прорицателей, а тебе не то Господь Бог твой дал. Заметьте, что когда мера амореев наполнилась, то интересный момент, очень богатейшая мысль для размышления, богатейший материал для размышлений. Смотрите, что получается. Когда из века в век люди занимаются оккультизмом, ходят к гадателям, прорицателям, обращаются к волшебникам,

гоняет их полностью. Наступает момент, когда демонизация достигает такого уровня, что человек уже не понимает божественных истин, он не может жить нормально, чисто и свято. Нравственность ему абсолютно не нужна. Чистота семейных отношений ему абсолютно не нужна. Как правило, оккультизм, это схлестывается, когда люди посещают бабок различных, экстрасенсов, ищут в связи с космическим разумом. Это заканчивается безнравственностью, как правило. Какие греховные признаки общества будут в пришествии Сына Человеческого? Интересно, говорится, как было во время Ноя, это был праведник такой. Пожалуйста, откройте книгу Бытие, 6 глава, несколько стихов. Просмотрите 1 и 4 стих сейчас. Это интересно. Интересно для думающих людей, это очень интересно. Смотрите дальше. В 5 главе вообще книги Бытия рассказывается, что люди жили от 777 лет до 969 лет. Нормальный век, не? А в 6 главе говорится, что за греховность людей Бог ограничивает их дни и говорит, пусть дни их будут 120 лет. Нам бы эти годы, да? Хотели бы прожить до 120 лет? Ну, не проживете. Потому что для нас другое определение 70, при большей крепости сколько? 80. И заметьте ситуацию, заметьте. Чем греховнее общество, тем меньше они живут на земле. Это очень просто проследить. Посмотрите на алкоголиков, наркоманов и какие их дни жизни на земле. И посмотрите, чем больше общество разлагается, тем меньше они живут на земле. Там, где много греха, там много гробов. 11 стих 6 главы смотрим, книга Бытие. «Земля раслилась». То есть полный разврат. Сыны Божьи входили к дочерям человеческим. Кто такие сыны Божьи? Есть два мнения. Это богословы считают, первое мнение, что началась ситуация такая, когда ангелы сожительствовали с дочерями человеческими. Второй момент, я думаю, что это более верный. Сыны Божьи – это потомки праведного Сифа, смешались с потомками Каина. То есть Каин – это тот, кто убил Авеля. И святое начало не отделяться от греховного. То есть, когда мир идет в церковь за тем, чтобы покаяться, это нормально. Но когда мирские законы приходят в церковь, это не анормально. Когда церковь идет в мир и проповедует Евангелие, и об Иисусе Христе говорит, что покайтесь, это нормально. Но когда мирские законы в церковь приходят, люди приходят не для покаяния, а приносят мирские законы, грех в церковь, это ненормально. Смотрите, какие мысли были у этих людей. Мысли их были злы во всякое время. 5 стих 6 главы. Отсюда великое развращение. Мы с вами помним, что какие мысли в душе у человека, таков и он. Мы не можем грязно мыслить, чисто жить. Мы с вами говорили об этом. И интересно то, что мы не то, что мы думаем о себе, а мы то, что мы думаем. Понимаете? Мы то, что мы думаем. Если грязь в мыслях твоих, то и ты грязный. Если грязное в душе у тебя, ты грязный, ты будешь грязные слова говорить, грязные дела делать, хотя будешь пытаться казаться порядочным. Дальше говорится о том, что земля наполнилась злодеяниями. Злые мысли приводят к злодеяниям. И когда мысли были злые, когда наполнилась земля злодеянием, то есть такой принцип в Евангелии написанный. Возмездие за грех что? Смерть. Они долго пренебрегали наставление Господне, так что Господь сказал, не вечно духу моему быть пренебрегаемым. Пойми такую ситуацию, что у Бога есть терпение, есть красная линия, которую ты пересечешь, и уже не покаяние, не милости Божьей не будет, а будет суд Божий. Бог однажды сказал, ты это делал, я молчал, ты подумал, что и я такой же, как ты, изобличу тебя. И представлю пред глаза твои, грехи твои. И дальше говорится, уразумейте это, забывающее Бога, чтобы я не восхитил и не будет избавляющего. Поверь, если Бог говорит, что не будет избавляющего, то избавляющего не будет. Смотри дальше. В 23 стихе 7 главы сказано, что Бог истребил потопом абсолютно все с поверхности земли. Абсолютно все. Итак, время Ноя, злые мысли, злые дела были, и в конце концов настиг их потоп. Вот такое время Ноя было. Время Лота, это второй праведник, это племянник Авраама.
Интересное тоже рассказывается. Он жил в Содоме и Гоморе. Это были такие города.

Да. Эти города были наполнены грешниками, и они, как сказано в книге Бытие, откройте Бытие, 19 глава, 11 стих, что великий вопль был Господу на жителей этих городов. Эти города были очень греховны. Проблема этих городов была гомосексуализм. И там гомосексуалисты были от малого до большого. То есть абсолютно весь мужской пол не интересовался женским полом. Это были гомосексуалисты. Христос говорит о грешниках, что пришествие Сына будет как во времена Ноя и будет как во времена кого еще? Лота. Мы живем во время, когда время Лота наступает все больше и больше. В 19 главе 24 стихе говорится: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, истребил всех». Бог однажды высказал свое мнение относительно гомосексуализма, относительно разврата, и мы должны понимать это. Мы должны знать это, потому что Бог свят, и Он будет судить всякого грешника. Любая грешница и любой грешник будет судим. Так говорит Библия. Итак, время Ноя и время Лота. Люди не думали абсолютно о Боге. Это время материализма было. Смотрите, они ели, пили, женились, выходили замуж, покупали, продавали, садили, строили и делали свои дела такие житейские. Скажите, в этом грех есть или нет? Пили, ели, женились, выходили замуж, покупали, продавали, садили и строили. Но я думаю, если учесть, что не алкоголь пили. Есть грех или нет? Нет. В чем проблема? Они не думали. Вот видимое настолько захватило материальное, что вечная душа абсолютно была на 27-м месте. Вот есть, пить, больше, лучше, и о Боге абсолютно не думали. Языческий образ жизни, об этом говорит святой апостол Петр, он очень прост и греховен. Первое послание Петра, 4 глава, 3 стих. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жили, поступая по воле языческой». И вот воля языческая. Что это значит, воля языческая? Это жизнь без Бога. Вот как Библия говорит о воле языческой. «Предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству» — это различные формы разврата, нечистота, «помыслам, пьянству, излишеству пищи и питье и нелепому идолослужению». Вот языческая жизнь без Бога. Притом этот момент универсален. Любое общество без Бога живет примерно по этим принципам. В большей или меньшей мере. Заметьте это. Итак, время Ноя и время Лота и время пришествия Сына Человеческого, одинаково. Земля наполнилась злодеяниями, были очень большие отступления от нравственности. Люди искали греховных удовольствий, и они жили по принципу, знаете их принцип? Что я хочу и что мне нравится, то я буду иметь. Буду есть и пить, потому что завтра что? Умрем. И не думали абсолютно. Строили, женились, выходили замуж, и Бог абсолютно не нужен им был. Это мы говорили о времени Ноя и о времени Лота. Теперь давайте посмотрим образ нашего современника. Что происходит в наше время? Какие мысли у нашего современника? И точно ли Сын Божий сказал, что как в дни Ноя и Лота были греховные отступления от праведности, люди будут злые, люди будут греховные, разврат будет главенствовать над всем, так будет и в дни пришествия Сына Человеческого. Как ваши наблюдения? Наше время, наши современники слишком развращены или нет? Вот смотрите, телевидение. Вы когда-нибудь смотрели телевидение? Интернет, радио и пресса формируют нашего современника. Скажите, фильмы больше нравственные или безнравственные? Убийства, аборты, измены. Понимаете, что происходит? Как было во время Ноя, во время Лота, так будет пришествие Сына Человеческого. Смотрите, что происходит. Происходит следующая ситуация. Масса порнографических фильмов и проповедь вот этого различного разврата. Когда происходит следующее. Кумиры
для молодежи, очень богатые, очень одаренные, талантливые люди выступают. И выступают и рассказывают, что у них седьмая жена, десятый муж, ну и так далее, и как у них нетрадиционная ориентация, и прошу понимать меня. Интересно песни. Обязательно воспевают измену, обязательно воспевают какую-то грязь. Следующий момент. Послушали вы телевидение, радио. Скажите, вы слышали когда-нибудь, как наш сейчас астролог расскажет на неделю, какие будут у вас ситуации, нет? А я не пойму, вы никогда радио не слышали или газет не читали? Слышали? Астрологи, гадалки, экстрасенсы, колдуны, ведьмы выступают по телевидению со своими предложениями. У них очень предложения простые. Сделать вас богатым. Люди вообще хотят богатыми быть, да? Сделать вас счастливыми, приворожить любимого и семейного счастья хотите. И третий момент. Сделать вас, что? Ну, по-правильному все. Здоровыми, здоровыми. Все вокруг трех моментов. Богатый, счастливый и здоровый. Вам надо здоровье. Вы знаете, я знаю одну бабку, надо проехать, правда, в село. Ну, здоровье вернет точно. Точно вернет здоровье. И людям, когда говорят, он прислушивается жадно. Говорит, да ты знаешь, я уже там был. Мне посильнее бабку надо где-то найти. И люди бегают по экстрасенсам, по бабкам, и происходит то, что называется демонизация. Обращаясь к слугам сатаны, происходит точно то, что произошло с ханаанскими народами. Значит, наступает демонизация. Они обращаются к прорицателям, гадателям обращались, и начинаются проблемы, начинаются серьезные проблемы. Притом учтите, что происходит в наше время. Раньше не было ни телевидения, ни радио, ни прессы, ничего этого не было, ни интернета не было. И если был какой-то колдун, то слава его заканчивалась на околице его села. А сейчас один, выступая по телевидению, может демонизировать десятки миллионов людей. Кто-нибудь видел выступление Кашпировского, нет? В своей жизни? Видели? Угу. Земля растлилась и наполнилась злодеяниями. Итак, первый момент нашего времени. Телевидение формирует нашего современника. Мысли злые, потому что маньяков все больше и больше. Семья рушится. Практически вы не найдете или очень редко найдете в мире счастливую семью, где муж никогда не изменил своей жене, где жена никогда не изменила своему мужу. Где дети почитают своих родителей, где родители любят своих детей. Это принципы Божьи. И понимаешь, какая ситуация? Когда придет Антихрист, Антихрист – это человек греха, который явится в конце времени, и будет создано мировое правительство, и появится человек, который придет и демонизированное общество. Слово «демонизированное» понятно, нет? Это люди, занятые демонами, бесами заняты. Они примут его. Относительно злодеяний, статистика говорит, что с 1914 года на нашей планете люди убивают друг друга каждый день. Каждый день убивают друг друга. Я хотел бы две мысли высказать. Первая мысль, как входят бесы. И вторая мысль, как покаяться и как освободиться от проклятия и от бесов. Первая мысль, как входят бесы. Через оккультизм. Слово оккультизм – это связь с сокровенными силами, с демонами связь, с сатаной связь. Целые народы были демонизированы и были истреблены Богом. То есть отношение Бога к тем, кто посещает бабок, гадалок, прорицателей, однозначное. Мерзость пред Богом. Это величайший грех твоей жизни. Отсюда величайшие проклятия приходят в жизнь. Мы иногда думаем, ну почему у меня все рушится? Почему в жизни моих родителей рушится? Почему в жизни моей бабки и деда точно то же, что в моей жизни? Какой-то рок над нашей семьей, и все время одно и то же. Это оттуда. Слушали гадатели и прорицатели. Итак, как ходят бесы? Первый момент по наследству. Как было в те дни, когда Израиль пришел в Ханаанскую землю. Народы сии веками занимались прорицанием, гаданием, и в результате дети их рождались уже демонизированными. Понимаете, какая связь? Как это на Украине говорят? Яка хата, так и тин, який батька, так и сын. И еще на Украине как-то говорят, яке коріння,
Понимаете, наше передается в наших детей. Мы можем спорить об этом или нет, но яблочко от яблони что? Недалеко катится. Иногда нам горько, горько, что это яблочко недалеко откатилось. Понимаете? Итак, первая мысль относительно, как ходят демоны по наследству. Я помню, в одном из городов подошла ко мне девушка, говорит, когда я стала девушкой, у меня появилось такое, что я начала прорицать. Я говорю, как это? Ну, говорит, я иду, посмотрела на человека, и внутри меня говорится, он через 3 дня умрет. И точно сосед через 3 дня умер. Потом вдруг я иду, глянула на соседку, и внутри меня она разведется. Через некоторое время она действительно развелась. Я говорю, а когда это начало? Ну, говорит, лет 16, как только вот девушкой стала, начало у меня проявляться это. А я говорю, слушай, никогда в твоей жизни не было такого, чтобы мама занималась или папа этим? Он говорит, нет, мама, папа нет. Но бабушка занималась этим. Когда мне было 12 лет, она позвала меня к себе. И когда она умирала, она взяла мои руки в свои руки и что-то мне говорила. И говорит, 4 года ничего не было. А потом говорит, ну у меня в душе очень тяжело, очень плохо, очень тяжело. Я не знаю, что со мной происходит. Мы только начали молиться об освобождении, и она закричала, бабушка, отпусти меня. Я говорю, в чем дело? Она говорит, как только начали молиться, я в видении видела бабку мою передо мной. Это иногда по наследству приходит в нашу жизнь. Мы не виноваты, потому что мы не выбираем себе родителей. Понимаете? Тем более бабку и деда мы себе не выбираем. Но я хочу сказать, это иногда подарки от наших предков нам приходят такие. Дальше, смотрите, как происходит оккультизм. Оккультизм обычно развивается 2 путями по наследству. Первый путь, скажем, девушка хранит себя, она служит только одному духу, общается с этим духом, она вызывает его и предана одному духу. Второй путь, когда человек живет грязной, греховной жизнью, служит различным духам, но это пришло по наследству, и внутри у него желание к ужастикам с детства, желание грязи различной, его тянет демонические книги, внутри он рождается, чуть-чуть подрос, и его уже туда тянет. Иногда это заканчивается кровавыми заветами с сатаной. Что это такое? Это когда человек сознательно расписывается кровью и посвящает свой дух, душу и тело на служение сатане. Я встречал этих людей, и очень-очень трудно, и очень большие молитвы и посты нужно, чтобы они освободились. Потому что когда мы делаем эти вещи не зная, по своей глупости, по своей наивности, то это одна сторона дела. Но когда сознательно мы приходим к этим проблемам, тогда очень-очень серьезно, потому что это завет с сатаной. А когда мы в завет вступили, договор, завет – это такая вещь, что каждый имеет на каждого право. То есть сатана тебе дает возможность сделаться, скажем, или богатым, или действительно прорицать и действительно знать тайны какие-то, которые открывает сатана. Но душу и дух ты отдашь ему, и он властвует. Как правило, люди, которые находятся под влиянием сатаны, они очень-очень серьезно чувствуют внутри депрессии, мысли о самоубийстве, припадки зла, внутри нет мира, нет покоя. Потому что, когда человек с Богом, то внутри мир и тишина. Тут очень просто. Смотри, где Бог, там рай. Где сатана, там что? Ад. И ад наступает в душе, когда сатана в душе. Следующий момент. Первый момент я рассказал, это по наследству. Бабка, дед занимался, мать занималась или отец занимались этим. И если у тебя эти проблемы, и ты чувствуешь эти проблемы, есть выход. Второй момент, это личный оккультизм. Никто в роду вообще этим не занимался. Но были студенческие годы. Сначала на картах гадали, любит, не любит. Потом чуть позже бросит, не бросит. Гороскопы, знахари, книги начал читать человек, амулеты, талисманы начал таскать с собою. И через некоторое время человек все больше и больше погружается в это. Вот интересная эта мысль, запомните. Человек пытается оседлать сатану себе на служение. То есть он хочет, чтобы быть свободным, а сатану заставить, чтобы он выполнял его прихоти. То есть, я хочу вот этого, я хочу богатства, пожалуйста тебе. Я хочу, чтобы у меня была вот эта женщина, пожалуйста тебе. И он думает, что так случится. Но случится следующее. Когда щука летит за блесной, она думает, что она, когда схватит блесну, пообедает. Что думает рыбак, который чувствует, что щука схватила блесну?
Точно то же. Сатана – это рыбак. Он бросает блесну и говорит, ну давай, ничего, не бойся, все будет нормально. Будет нормально. У дьявола одна цель – украсть, убить и что сделать? И погубить. Вы должны понимать это. И личный оккультизм приводит к лжебогам. Кстати, как и родовой оккультизм, к лжебогам, когда начинается поклонение другим языческим богам. Третий момент – безнравственность, блуд, прелюбодеяние, различные формы извращения. Я не буду перечислять все абсолютно это, но я хочу сказать, молодые люди, пожилые люди, те, которые живут неестественными половыми отношениями, начиная от орального секса, вы приходите под проклятие, вы должны знать это. Любые неестественные отношения в браке, любые половые отношения вне брака или до брака являются величайшим грехом. И вы должны понимать это. По крайней мере, вы это слышали сегодня, и когда будет суд Божий, вы не скажете, что в такой-то церкви это не проповедовали. Вы знаете, что надо жить только в браке чистой, естественной жизнью, которой благословил Бог женщину и мужчину в браке. Вы понимаете это? Я не буду перечислять все эти извращения, потому что вы и так знаете, начиная от гомосексуализма, кончая лесбиянством и различными отклонениями. Третий момент. Непрощение. Как входят бесы? Бесы входят следующим образом, как мы слышали с вами. Родовой оккультизм, личный оккультизм, безнравственная жизнь. Четвертый момент – непрощение. Когда мы не можем простить человека, иногда другого, который сильно обидел нас, и мы не можем простить. Это внутри у нас живет. Мы готовы, чтобы с этим человеком что-то случилось. Мы готовы, чтобы с нашим обидчиком были проблемы. Мы готовы внутри разговаривать с этим обидчиком, спорить с ним. Мы не можем простить ему. Иногда человек не может простить себя. Бывают в нашей жизни такие вещи, которые человеку стыдно вспомнить. Получилась такая вещь, он потом мучается от этого. У дьявола принцип, смотри, какой принцип. Сначала выставляет грех и говорит, сделай это. А потом, когда ты сделаешь это, потом говорит тебе же. А ты знаешь, ты уже не являешься нормальным человеком. Чувство вины, болотное чувство вины приходит внутрь человека и начинает мучить человека. И человек, который попался на чувство вины вот это, он мучим. Он пытается быть счастливым, но внутри у него постоянное чувство вины. Оружие сатаны против нас. С одной стороны лесть, с другой стороны чувство вины. Иногда человек не может простить не только другого или себя. Иногда человек не может простить Бога. Что-то в его жизни случилось, и он так обиделся на Бога. Я тебе служу, я сделал то и то для тебя, а ты допустил в моей жизни это. И внутренняя обида на Бога – это открытая дверь для бесов. Непрощение – это очень открытая дверь для бесов. Из практики, когда мы говорим с людьми, которые имеют проблемы с бесами, это одна из очень серьезных проблем – непрощение. Когда мы читаем «Отче наш», там есть такие слова «И прости нам долги наши, как и мы прощаем». Мы должны простить. Следующий момент – отверженность. Отверженность – это когда мы отброшены, когда мы нелюбимы, когда в отношениях с другими постигла неудача, когда внутри нас горечь, когда мы нежеланны, когда мы никому не нужны. Иногда это начинается с проблем нежеланных детей. Сегодня пастор говорил, когда женщины беременеют, благословляйте своих детей, желайте их, благословляйте их, не проклинайте их, потому что, когда эти дети будут нежеланны, они вырастут и будут вашими палачами. Они вырастут и будут вашими палачами. Благословляйте своих детей. Разводы, скандалы, драки в семье, жестокое избиение, проклятие – это приводит к тому, что человек чувствует отверженность. Горечь внутри, и с этой горечью человек ходит. Как следствие страх, гнев, ярость, иногда грубость, иногда жестокость, иногда обидчивость. Женщины более подвержены отверженности, но и мужчины тоже попадают в отверженность. Следующий момент. Душевные связи. Что это такое душевные связи? Это доминирование над людьми, доминирование в семье. Муж иногда доминирует над женой. Муж – глава семьи. Но он должен быть добрым, нежным, заботливым о своей жене, о своих детях. Да, он поставлен господином, но этот господин подвластен Христу.
И когда мы, мужчины, подвластны Христу, тогда наши семьи благословенны. Бог благословит ваших детей, будет порядок в вашей семье. Вам не надо будет орать ни на кого, не надо будет сердиться. Потому что, когда ты подвластен Богу, тогда слово твое делается сильным в семье твоей. Тихо, спокойно. И взрослые дети повинуются тебе, и дети младшие повинуются тебе. Ты не напрягаешься, потому что ты под властью. А когда мужчины хотят властвовать, будучи не под властью Бога, проблемы. Я говорил уже, еще раз скажу, что проклятие нашего времени безответственные мужчины. Когда мать доминирует над детьми, или наоборот, дети пытаются доминировать над своими родителями. Методы доминирования. Слезы, истерики, угрозы, применение силы, угрозы развода, самоубийства. Если ты уйдешь, я повешусь. Если ты это сделаешь, я брошу тебя. Молчание, деньги. Можно деньгами людей так держать и доминировать ими. Это от демонов. Понимаете, какая ситуация? Есть две власти. Людьми можно владеть двумя способами. Первый способ – влияние Духа Святого. Второй способ – демонический. И когда мы говорим о душевных связях сейчас, то это демонический путь. Когда человека подчиняет своим греховным желаниям, это демонический путь. Следующий момент – стрессы. Как входят бесы? Когда женщина делает аборты, я встретил одну женщину, она пришла, ей было за 40, она родила ребенка, и муж, вместо того, чтобы сказать, что Бог благословит, ничего страшного, муж начал ее всячески унижать, нашла время, когда рожать, ну и так далее, ей было за 40. Она пошла, тайно сделала аборт. И когда она встретила меня, мы разговаривали демонизация, она говорила, если бы вы знали, у меня наступил момент, как на грани сумасшествия. Я понимала, что я убила своего ребенка. И вот этот момент стресса, я, говорит, я плакала днями и ночами. Я понимала, что я виновата. Я говорю, а как муж отнесся? Ну как, если бы он мне сказал, ничего страшного, Бог даст, не умрем с голода, все будет хорошо, ничего страшного. В конце концов, муж тоже имел отношение к этому ребенку. Но вместо того, чтобы поддержать женщину, он сделал все, чтобы она попала в эту ситуацию. Потом она говорит, я всем женщинам закажу, чтобы никогда не делали аборт. Это страшный грех. И последствия на психику очень страшные, жуткие последствия. Я хочу сказать, женщины, помните это. Понимаете, в духовном мире есть законы, которые не перепрыгнешь. Или подчинись им. Слушайся, говорит Господа, и будешь благословен. Не слушайся Господа, у тебя будут проблемы. Греховные привычки. Следующий момент, 8. Алкоголь, наркотики, курение, сплетни, объедение, самосожаление, ропот. То есть, когда человек пребывает в этом, постоянно пребывает в этом. 9 момент. Проклятие, особенно заслуженное проклятие. Как входят бесы? Заслуженное проклятие. Когда нас проклинает женщина, у кого кто-то увел мужа. Когда мы сделали зло людям и проклинают заслуженно. Незаслуженное проклятие улетит, как ласточка. Но когда заслуженное проклятие, это серьезно. Следующий момент. Наложение проклятия на себя. Иногда женщины говорят, я сойду с ума, я никогда не выйду замуж, у меня в жизни никогда ничего нормального не будет. Ну вот я такая несчастная, у меня все ненормально, я очень глупый. Понимаешь, слова твои и сформируют тебя. Если ты говоришь эти вещи, оно так и будет. Оно так и будет в твоей жизни. И теперь у меня остается несколько моментов перед тем, как призвать людей к покаянию. Я хотел бы говорить о спасении, об Иисусе Христе. Вообще, любая проповедь должна в центре иметь Иисуса Христа. Это наше спасение. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих, откройте. В этом греховном мире, о котором Сын Божий сказал, что будет такая ситуация, как во время Ноя и во время Лота, есть церковь, столб и утверждение чего? Истины. Она столб и утверждение истины. Церковь, соль земли и свет миру. Мы должны помнить. И вот смотрите, великое поручение Сына Божьего. Идите и проповедуйте миру, и проповедуйте Евангелие. И дальше смотрите, я читаю Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Сын Божий говорит. «Ибо исполнилось время, и приблизилось Царствие Божье. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие – это добрая весть. В чем заключается Евангелие? Евангелие заключается в следующем.
Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот смотри, 2000 лет назад пришел Сын Божий в этот мир. Он взял на Себя грехи всего мира. Сначала Он проповедовал покаяние, изгонял бесов, учил людей, молился за больных. Потом, когда Ему было 33 года, Его взяли грешники, били, издевались над Ним и повели Его на гору, называемую Голгофой. И вот здесь момент, который, если ты поймешь, тебе очень важно это понять, дальше все понятно будет. Он единственный Сын Божий, который родился не от мужчины, он был зачат от Духа Святого, и не наследовал падшую нашу натуру, то есть он был безгрешным. И Отец Небесный возложил грехи, ее грехи и твои грехи на него. Он все проклятия наши взял на себя. Он взял наши отвержения на себя. Он взял наши болезни на себя. Вот смотри, как это произошло. Он пришел к своим, к Израилю, и свои не приняли его. Его распяли на Голгофском кресте, средний крест. И он был отвержен. Прежде всего, Израиль отверг его. Дальше. Его не приняли те фарисеи, которые знали закон Божий. Ученики разбежались. Один предал его, один отрекся от него. Лишь некоторые были невдалеке, смотрели, как это происходит. Когда он молился: «Боже мой, Боже, зачем ты оставил меня?», то эта молитва говорит о том, что в этот момент, когда он был распят на Голгофе, люди отвергли его. Небо отвергло его, Отец Небесный отверг, и он пережил отвержение. Притом сказано: проклят всяк, висящий на древе. Он понес всякое проклятие наше на себе. Так что грехи наши были на нем, ранами его мы исцелились. То есть, если у тебя есть грехи, и ты чувствуешь, что ты грешница, ты грешник, ты приходишь к нему и говоришь: «Господи, я грешник, я знаю, что ты понес грехи мои на себе. Я знаю, Господь, освободи меня от грехов, я исповедую эти грехи. Я признаю себя грешником». И когда мы выносим во свет наши грехи, кровь Иисуса Христа очищает нас от чего? От всякого греха, от любого греха. Если ты чувствуешь, что какое-то проклятие преследует всю твою жизнь, ты понимаешь, что Он был проклятием за нас, и все проклятие мира было на Нем, наказание мира нашего было на Нем, ты приходишь к Нему и говоришь: «Господь, сними с меня всякое проклятие, и благословение Твое, которое Авраамовой приходит для язычников через Тебя, я принимаю, я хочу быть благословенным». Если ты чувствуешь отвержение в своей жизни, и твоя жизнь не удалась, ты приходишь к Богу и говоришь: «Господь, я хочу, чтобы я был принят. Господь, яви милость и сними это отвержение». И Он дает принятие. Во Христе Иисусе, на Голгофе, мы получаем абсолютно все. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Если ты совершишь покаяние, примешь водное крещение и начнешь служить Богу, благодать Божья будет на тебе, и ты получишь спасение. Достигло сегодня до вас Царство Божье. Достигло твоего сердца Царствие Божье. Но мы говорили сегодня о демонах. Две задачи имеют демоны. Не допустить грешника до покаяния. Первая задача. Иногда люди рассказывают, говорят: «Я бы вышел на покаяние, но внутри меня я чувствую, что-то не пускает, это демоны. Я встану, и ноги мои делаются свинцовыми, я шага не могу ступить и сказать: Господи, я хочу быть Твоим сыном». Это демоны. Они не допускают тебя до покаяния. Это их задача. Но помни, что когда они не допустят тебя до покаяния, чтобы войти в Царство Божье, у них есть план погубить душу твою. Потому что задача демона очень простая. Они пришли, чтобы украсть, убить и что сделать? И погубить. Это против твоей души. Вторая задача демонов заключается в следующем. Если человек вырвется, покается и перешагнет это препятствие демонов, тогда вторая задача, если ты покаялся, не дать тебе духовно расти. Занимайся чем угодно в этом мире, кроме спасения своей души. Чем угодно занимайся в этом мире, кроме того, чтобы заниматься душой своей. Это вторая задача. И 17 стих читаем, 16 главы Евангелия от Марка. «Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками».
Мои братья и сестры, мы вчера имели освобождение от злых духов. Служители этой церкви молились, и демоны уходили. Я хотел бы сегодня предложить каждому человеку, которого касается Дух Святой, чтобы он покаялся. Я думаю, музыкальная группа уже готова петь песню призывную. Но я хочу сказать тебе, что Голгофа и распятый Сын Божий на ней – это твое спасение. Это мое спасение. Если мы приходим к Нему и оставляем наши грехи там, мы получаем спасение. Если тебя мучают родовые проклятия, выйди и скажи: «Господь, освободи меня от этих родовых проклятий. Я хочу спасения». Если тебя мучает отвержение, и ты понимаешь, что жизнь твоя прошла мимо, жизнь не удалась, приди к Нему. Он тот, который может из разрушенного сделать прекрасное. Он хочет благословить тебя, но это шаг веры. Праведник своей верою жив будет, сказано. Мы верой смотрим на Иисуса Христа распятого и получаем спасение. Таким образом, я просил, и я прошу всех тех, кого касался Дух Святой, и сказать: «Господь, это я. Господь, это мои проблемы, ты сегодня осветил. Господь, я хочу избавления. Я хочу быть счастливым и благословенным. Я хочу, чтобы ты царствовал в моей жизни, а не сатана».

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. Немой бродил среди рядов скамеек в зале железнодорожного вокзала, показывая людям непристойные открытки, предлагая их купить. Он подошел к нам. Мы отрицательно покачали головами, и он исчез. Мы смотрели ему вслед. А как такому спастись? Как рассказать ему о милости Господней? Неужели он будет из тех, кто никогда не узнает о Голгофской жертве Христа? Подумал я. Само собой зашел разговор о немом. Он произвел сильное впечатление на нас. Тогда мы объезжали целый ряд городов на Украине с благой вестью. Двое из нас были уже пожилые и опытные служители — Григорий Абрамович Гам и Андрей Яковлевич Левин, и двое молодых — Николай Зигерт и я. Появился наш поезд. Мы сели и поехали дальше. Неожиданно к нам подошел опять тот же самый немой, предлагая прежний товар. По моему телу прошла дрожь. «Господи, это не случайно, что этот человек сюда пришел. Дай милость и мудрость как-то рассказать ему о Тебе». Он обвел всех взглядом, посмотрел на свободное место, явно желая приобщиться к нам, и мы показали ему рукой, чтобы он присел. И начался наш разговор без слов. Немой протянул пачку открыток, но мы показали ему руками, что ведем молитвенную жизнь и грязью не пользуемся. Он опять удивился, начал плеваться и как-то странно мычать, что означало на его языке, видимо, ругань. Мы показали ему, что надо работать, а не продавать такую мерзость. Он повернулся к Григорию Абрамовичу и спрашивал его знаками, кем он работает. Много лет Григорий Абрамович трудился начальником снабжения на предприятии в Воркуте, но теперь работал кочегаром. Он стал показывать, как открывает дверцы, кидает туда лопатой уголь, как горит огонь, и показал затем на батарею. Немой закивал головой. «Понял, понял». Затем должен был объясниться Андрей Яковлевич. Он легко и быстро представил ему свою специальность, делая вид, будто закручивает лампочку. «Понял, понял, электрик». Николаю осталось только развести руками, делая вид, что управляет большой машиной. Он работал крановщиком. Настала моя очередь. Как ему объяснить? Приставив пальцы к голове, я показал ему рога и затем показал ему, что кручу хвосты, то есть работаю пастухом. Он разразился веселым смехом. После этого мы его спросили: «А ты что делаешь?» Он показал, как кладет кирпич и раствор. Мы поняли, каменщик. Работал также на бульдозере. Показал, как сдвигал землю. Гудел мотор. Затем показал, как брал гвозди в зубы. Наклонялся вниз, делая вид, будто берет по гвоздю и забивает под скамейкой. Обшивал мебель. Потом подобным способом рассказал, что у него была жена. Рукой делал изгибы, словно извивалась ползучая змея. Жена была неверной, а ребенок остался у жены. Старушка-мать, показывая дряблое лицо, и что у матери маленький накренившийся на бок домик, и что жена никогда не разрешала помогать матери. Наконец он осмотрел всех нас и показал на свою рабочую одежду и на наши выходные костюмы, спрашивая: «Как так? Вы тоже простые рабочие, а хорошо одеты. Мы показали, что у наших жен не бывает кривых путей. Они проводят жизнь на коленях, в молитвах и воспитании детей, и что они нам верны, и мы их очень любим. Мы не пьем и не бьем наших жен, как это у него было». Он становился все возбужденнее, усердно показывал, как это может быть. И тут я решил проверить, поймет ли он главное. Я показал ему небо. Оттуда снизошел Сын Божий. Он был распят на холме за всех людей,
которые его примут. Наши жены и мы все имеем Христа в нашем сердце, потому мы счастливы. Затем я стал ему показывать, что каждый человек должен умереть телом, но душа получит у Бога новое вечное тело. Разговор продолжался часа два. Он смотрел, не отрывая глаз. Наконец он показал на себя, ударяя себя в грудь. Есть ли ему спасение? Да, конечно, есть. Для этого и состоялась наша встреча. И вдруг он застонал. Вопль вырвался из его груди. Он руками поочередно проводил по себе, начиная от подбородка и до пояса, что означало «Ваши слова – бальзам для моей души». В беседе я объяснил ему, что мы всегда читаем Библию. На это он показал, что тоже умеет читать, но Библии в жизни еще не видел. Затем показал нам, что нас много и нам легко верить, но как же он может жить один без наставления? И тут Григорий Абрамович достал Новый Завет, который был издан подпольным издательством «Христианин». Мы ему все объяснили, затем, написав пожелание и вчетвером расписавшись, вручили ему книгу. Невозможно передать его радости. Он выкинул все свои грязные открытки, бережно, глубоко у груди спрятал Новый Завет. Поезд затормозил у нашей станции. Мы вышли. Время от времени мы оглядывались, а он все стоял у окна вагона и то махал нам руками, то проводил по груди. Он получил бальзам вечного спасения. Вначале я спросил Бога, как немой узнает о Голгофской жертве и доброй вести спасения. Тогда я не думал, что Бог именно мне поручит показать знаками рук этому немому путь спасения во Христе Иисусе, который он и принял. Все на земле закономерно. На севере человеку нужна теплая одежда, в дождливую погоду нужен зонтик, больному – отдых и лекарства, а гонимому за веру нужно много подкрепления и утешения. Бог дает своевременно подкрепление, как сказано во втором послании Коринфянам 1:5. «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». И наоборот, когда христиане варятся в своем собственном соку и прекращают нести евангельскую весть, они мало-помалу от удовольствий земных засыпают. Им подходит слово из послания к евреям, 12 глава. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам». Они не мыслят о Христе, они забыли утешение, то есть не читают Священное Писание, потому и забыли. Уже псалмопевец сделал замечательный вывод, который каждый мог бы использовать и для себя. «Если бы не закон Твой был бы утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Когда вокруг учреждения и организации различные общества людей, книги, газеты, журналы, радиопередачи и телевидение, без исключения все фильмы, все ученые и великие люди прошлого и настоящего объявляются атеистами, то неудивительно, если под таким натиском некоторые люди впадают в сомнение. Именно в такую пору Бог стоит ближе, чем когда-либо к детям своим. И скажу, мы часто получали подкрепление в знойной пустыне мира этого, откуда менее всего его ожидали. Председатель колхоза «Путь Октября» Никитин измывался над всем святым всегда и где только мог. Он открыто вырывал листы из Библии и, закручивая в них махорку, курил. Однажды он ехал в Кашовке из районного центра домой в колхоз. Его шефом была православная женщина, которая управляла резвой лошадкой. Вдруг поднялся ветер. Затем мощный ураган начал ломать деревья. С молочного комбината сорвало крышу.
«Дело худо!» – закричал он женщине. «Молись, молись быстрее!» Но та ответила: «Сам молись, если тебе страшно!» На что он ответил: «Мне нельзя молиться, я член партии, но ты молись, чтобы нас не настигла беда». Интересно, когда всякое колено преклонится перед Богом и всякий язык будет исповедовать Бога, скажет ли он и тогда: «Молись, молись, мне нельзя, я член партии». Но эти несколько слов атеиста и насмешника были тогда для многих мощной проповедью и большим утешением. А сколько раз было так, что руководители гонений объявляли: «Завтра начнем преследовать верующих», но ночью они скоропостижно умирали. Тогда все трепетали, и никто какое-то время не мог преследовать верующих. В Кёльне живет брат, который присутствовал на лекции в солдатском клубе, когда лектор на трибуне глумился над Голгофской жертвой и верующими. И вдруг на глазах тысячи человек он превратился в черный уголь. Только дымок от него пошел. После этого, кто бы ни ругался из солдат, то даже командиры запрещали, говоря: «Что, забыл лектора?» После таких утешений христианин становился Аввакумом, который говорит: «Хотя бы маслина изменила, не только изменила, но и распяла Христа. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Аввакума 3:17-18. А сколько раз было так, что верующего приводили в самые жуткие органы, и он трепетал, но возвращался окрыленным. Вызывали брата к прокурору, и он думает: «Что делать? Добираться далеко. Возьму с собой кроличьи шкурки и сдам их». Сложил стопкой, обвязал жгутом, и так на тракторе, тащившем огромный лист металла, на котором расположились все пассажиры, прибыл в город. Со своей стопкой шкурок вошел в кабинет к прокурору. Тот, подняв глаза, удивленно спросил: «Зачем вы занесли сюда шкурки?» «В коридоре украдут». «В прокуратуре украдут?» – спросил прокурор. Посмотрел он на брата проницательным взглядом и затем спросил: «У вас все с собой или дома еще есть?» «Да нет, все с собой, больше нету». «Ну, тогда, если у вас больше нет, можете ехать домой», – сказал прокурор. Исполненный удивления брат вышел и не мог прийти в себя. Как это все понять? Зачем же вызывал прокурор? Вдруг его словно осенило, и он начал неудержимо смеяться. Он вспомнил, что в русском языке обозначает «у вас все дома» или «у вас все с собой». Прокурор имел в виду в своем ли он уме, а не количество шкурок. А брат, полагая, что речь идет о шкурках, отвечал: «Все с собой, больше нету». Ну что же, верующему все содействует ко благу.

Всякое дело, которое возбуждали следователи на верующих, он за отсутствием состава преступлений закрывал. Что я смог, я для верующих сделал, как мог, их хранил, а теперь я умираю, но умираю христианином. Да, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Однажды мой свояк Николай Зигерт стоял в очереди возле кассы в магазине. За ним дама с сыном лет 5, который позволял себе разные пакости. Он то подбегал к людям и толкал их, то скидывал с полок продукты, а мать умиленно восхищалась героическими поступками сына. Стоящие рядом не вытерпели и сказали матери: «Присмотрите за вашим сыном, или вы не видите, что он делает?» «Не мешайте ему», — сказала она. «Я воспитываю его в духе непризнания авторитетов». После этих слов стоящий в очереди хиппи открыл свою банку с медом и стал выливать содержимое на голову шалуна. Мать моментально расшумелась. «Вы что делаете? Я позову полицию!» Но хиппи невозмутимо сказал: «Я воспитан в духе непризнания авторитетов». Затем из очереди вышел старец, принес свежую банку меда и подарил хиппи, сказав: «Молодец, молодой человек, вы правы, а за мед плачу я». Об этом случае я много думал, задаваясь вопросом: куда мы все идем? Нельзя, чтобы у людей исчезла богобоязненность. На помощь приходит Божественный совет, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. 1 Петра, 2 глава. Позднее всех ко мне в перфораторную зашли рабочие самой знаменитой бригады в шахте. Получив свои инструменты, они начали беседу о вере. «От жизни надо брать все», — говорили они. «И что это за вера? Не пить, не курить?» На что я ответил: «Если это главные и отличительные достоинства жизни, то они-то как раз и сокращают жизнь, которую вы хотите так полноценно прожить. Каким жалким и бедным является человек, который, чтобы повеселиться, нуждается в выпивке. А у нас, христиан, радость настоящая, даже в самой тяжелой болезни. Радость о спасении нас не покидает. Ах, Яша, жить надо, жить! Вот мы отправили уже на солнечную Украину вагон лесоматериала. Строиться будем. Свой багаж отправили, только нам еще остается отработать 2 недели и поедем на долгожданную Украину. Все они отсидели долгие годы в лагерях и еще много лет отработали в шахтах, зарабатывая себе на будущее. Многое мы еще говорили, и главное, я объяснил им о святой божественной жертве, которую Бог Отец дал за нас, и что свою жизнь и кровь Он посвятил нашему спасению. Христос не хочет полуверы и полуправды. Если называетесь христианами, то ими и будьте. Смотрите, не опоздайте, приготовьтесь». В заключении они сказали: «Ничего, Яша, мы спасемся, как и ты. Дай Бог, дай Бог», только и сказал я им на прощание. Через 1,5 часа я поднимался из шахты. Выйдя из лифта, я увидел множество людей, которые смотрели на нас, которые выходили из лифта. «В чем дело?» — спросил я. «А ты что, не знаешь, что бригаду, которая только что была у меня, засыпала кровлей?» Я ахнул. Так быстро пришла смерть. Жены погибших были уже здесь. Одна рыдала, другая, закрыв руками лицо, тихо плакала. Третья жена еще не подошла. Последний член бригады не погиб, но остался на всю жизнь инвалидом.
не думал

Я полтора часа назад, что так все произойдет. Несколько иное случилось у моего брата Давида, который тоже работал в шахте. С ним в бригаде трудился коммунист, капитан в отставке. В день, когда мой брат рассчитался, чтобы переезжать в Германию на постоянное место жительства, к нему подошел этот человек, держа в руках какую-то бумагу. Он говорил: «На, смотри и читай». «Что это?» «Расчет». «Да ты что? Ты думаешь, я дурак, чтобы дальше работать в шахте?» «Нет, я знал, что за счет тебя и меня Бог хранил. Нет верующих, и мне нечего там более делать». Конечно, и сегодня бывает довольно часто, что Бог спасает своих детей, а ради них и посторонних, как это было с апостолом Павлом, которому ангел Бога сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать перед Кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». Корабль, который носила по волнам 14 дней, разбился, но все 276 человек спаслись. Наверное, многие из нас пережили то же самое, одни зная, а другие и не ведая о том. Только вечность откроет всем, что весь мир был храним за счет верующих, так как сказано об истинных последователях Христа: «Вы — соль земли». Да, христианство хранит мир тысячелетия от разложения. Мир всегда преследовал христиан, требовал, чтобы христиане жили той же беззаконной жизнью. А тех, кто будет уловлен миром и будет по-мирскому жить, сам Христос говорит: «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Время от времени ко мне домой приезжал инженер для обслуживания копировального аппарата. С самого начала мы подружились. Но что касалось веры, то он совершенно ничего не знал. Его отец был выходцем из румынской элиты, перемахнул на Запад вместе с семьей и, как он говорил, воспитывался в духе атеизма. Но его интерес к христианству все возрастал. Наконец он сказал: «Ты больше не вызывай меня через фирму, а только через домашний телефон. Тогда я сам могу быть каждый раз у тебя», что я и делал. В последней нашей беседе я сказал ему, что невозможно войти в Царство Небесное, если он не обретет подданство неба на земле. Ты должен отдаться Христу, получить прощение и омытие вины в Его святой крови. Я обязательно приду к Богу, я буду верующим. Смотри, не опоздай, были мои последние слова. Через некоторое время я по обыкновению звоню ему домой. Трубку подняла дочка, но голос ее почему-то дрожал. Она позвала мать, а та спросила: «Вы что, не знаете, что с ним произошло?» «Нет, он разбился», и она заплакала. «Он в больнице? Где он лежит?» «Нет, он погиб». «Как?» «Он ехал 2 часа ночи и, вероятно, думал, что транспорта не будет на перекрестке. Хотел проскочить на красный. Но произошла страшная авария со смертельным исходом». «А как его душа?» «Не знаю». «Спасен ли он?» «Не знаю». «А с вами как? Имеете ли вы жизнь вечную и мир с Богом?» И тот же ответ: «Не знаю». «Ну, а истинно верующие знают, ибо написано: а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые от Бога родились». Иоанна 1, 12, 13.

Не отче мой, но отче наш молюсь, соединяюсь с Церковью Христовой, молиться так учил Господь Иисус. Молитва эта всех молитв основа. Мы молимся, дай нам насущный хлеб, и не веди, о Боже, в искушение, а дьявола избавь нас на земле и отпусти нам наши согрешения. Мы просим, чтобы нам Господь простил грехи, долги, как мы врагам прощаем, молитвой этой Господа святим и Царство Неба на земле желаем. Немного слов в молитве, Отче наш, но в каждом слове совершенство Божие. Молитва, Отче наш, для всех одна, и ею каждый помолиться может. Все главное в молитве это есть, в ней мы в едино с Иисусом слиты, в ней Богу славы воздаем мы честь и говорим «Аминь» в конце молитвы. В молитве этой радость и печаль, проблемы сложные, души тревога. Любой из нас, наверное, замечал, как Отче наш нас приближает к Богу. Знакомы нам те тягостные дни, когда молиться не хватало силы, и в целом мире были мы одни, и ничего у Бога не просили. Молитвы не рождались на устах, и сердце нужных слов не находило, но вспоминали мы слова Христа. Молитва, Отче наш, к нам приходила. И с ней у ног Христа склонялись мы, от слов ее струился свет небесный, с позором отступали силы тьмы, и знали мы, что вновь душа воскресла. Молитвой этой можно побеждать, молитвой этой сладостно молиться, молитва эта Иисуса дар, с молитвой Отче наш хочу склониться. Помолимся, мой брат, сестра моя, молитвы Отче наш так сердце жаждет, и нашему Отцу, и ты, и я. Аминь. В конце молитвы вместе скажем.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Был в Сусак городе престольном один иудеянин, имя его Мардохей. Он был воспитателем Гадасы, она же Эсфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. В это время, как Мардохей сидел у ворот царских, два царских евнуха замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Эсфире. Увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц перед ним. Эсфирь, 2 глава, 5, 7, 21, 22 стих, а также 3 глава, 5 стих. Книга Эсфирь. Мардохей – верный иудей. Хотя рассматриваемая книга носит имя своей героини, героем ее является Мардохей, двоюродный брат Эсфири. Он напоминает нам нашего Господа Иисуса, который верен. Верность Мардохея проявлялась по-разному. Он был вениамитянином и воспитывал Гадасу, или Эсфирь, дочь своего дяди после смерти ее родителей. Он продолжал заботиться о ней после того, как ее забрали во дворец. Каждый день он приходил туда, где она находилась, чтобы узнать о ее здоровье и о том, что с ней. Она же слушалась его точно так, как раньше, когда была у него на воспитании. Услышав, как два евнуха замышляли убить царя, Мардохей рассказал Эсфире, а та передала царю. Таким образом, он был верен властям, которые Бог установил для нашего блага, и велит почитать, молиться за них и платить то, что они требуют. Нигде в Писании не сказано, чтобы мы осуждали власти или не подчинялись им. Однако нам четко сказано, что должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Ибо Бог есть высшая власть и источник всякой власти. В Своем Слове Бог неоднократно выражает свою враждебность по отношению к амаликитянам, и потому Мардохей, будучи верен Ему, отказался кланяться Аману, который происходил из царственного рода амаликитян.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Притчи 13:6.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Анатолия Бушила.
1: Книга пророка Исаии, глава 64. «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим. От лица твоего содрогнулись бы народы. Когда ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и не сходил, горы таяли от лица твоего. Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал для надеющихся на Него. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, вспоминающего тебя на путях твоих. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили, и как же мы будем спасены? Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя, поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, Ты Отец наш, мы глина, а Ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же мы все народ Твой. Города святыни Твоей сделались пустынею, пустынею стал Сион, Иерусалим опустошен. Дом освящения нашего и славы нашей, где отцы наши прославляли Тебя, сожжен огнем, и все драгоценности наши разграблены. После этого будешь ли еще удерживаться, Господи, будешь ли молчать и карать нас без меры?» Глава 65 из книги пророка Исаии. «Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям. К народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сжигает фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него, который говорит: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя. Они дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день. Вот что написано пред лицом моим: не умолчу, но воздам в недра их. Беззаконие ваше, говорит Господь, и вместе беззаконие отцов ваших, которые воскуряли фимиам на горах и на холмах поносили меня, и отмерю в недра их прежние деяния их. Так говорит Господь. Когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: не повреди ее, ибо в ней благословение. То же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить. И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор моих, и наследует это избранные мои, и рабы мои будут жить там. И будет Сарон пастбищем для овец, и долина Ахор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня. А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для меня, вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне. Посему так, говорит Господь Бог, вот рабы мои будут есть, а вы будете голодать, рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждою, рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде, рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения сердца. И оставите имя ваше избранным моим для проклятия, и убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины, и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей моих. Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем, и народ его радостью. И буду радоваться об Иерусалиме, и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить дома и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их, не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет, прежде нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому. А для змея прах будет пищею. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь.
2: Я читаю теперь книгу пророка Исаии, главу 66. Так говорит Господь: небо — престол мой, а земля — подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю: на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Заколающий вола — то же, что убивающий человека. Приносящий агнца в жертву — то же, что задушающий пса. Приносящий семидал — то же, что приносящий свиную кровь. Воскуряющий фимиам — то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них. Потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали то, что неугодно мне. Выслушайте слово Господа, трепещущее перед словом Его. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя мое, говорят: пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше, но они будут постыжены. Вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим. Еще не мучилась родами, а родила. Прежде нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучиться, родил сынов своих? Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь? Или, давая силу родить, заключу ли утробу, говорит Бог твой? Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешений его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы его. Ибо так, говорит Господь, вот я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для насаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается. Ибо вот придет Господь в огне, и колесница его, как вихрь, чтоб излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим, едят свиное мясо и мерзость и мышей, все погибнут, говорит Господь. Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою. И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам, в Фарсис, и Пулу, и Луду, к натягивающим лук, в Табалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою. И представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. Из них буду брать также в священники и левиты, говорит Господь. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь, и будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Недавно меня спросили, есть ли в Библии пророчество о коронавирусе. Я думаю, что этот и подобные ему вопросы интересуют многих христиан сегодня и интересовали их на протяжении всей истории христианства, особенно когда в их жизни происходили события, которые резко изменяли привычную жизнь. Иисус Христос предсказывал, что в будущем будет много признаков кончины века, но о точном времени Он не говорил. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Матфея, 24 глава. Однако Он оставил нам 6 признаков, которые укажут на приближение этого времени. Первое – проявление лжехристов. Второе – войны. Третье – всемирные бедствия. Голод, эпидемии, природные катаклизмы. Четвертое – гонение на христиан. Пятое – отступление от веры. И шестое – распространение Евангелия по всему миру. Понимание этих признаков может помочь христианам подготовиться к кончине века. Эти 6 признаков также указывают на второе пришествие Христа, которое произойдет в конце. Поколение людей, которое увидит и переживет эти признаки, будет свидетелем второго пришествия Христа на землю. Христос говорил Своим ученикам: «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие сбудется». Матфея, 24 глава. Является ли сегодняшняя пандемия знаком для вознесения Церкви на небо? Я думаю, что нет, потому что вознесение святых на небо — это внезапное, без каких-либо знаков или предупреждений событие. Является ли пандемия знаком второго пришествия Христа? Возможно, и нет, но это может быть признаком из списка, означенного Христом, то есть возникновение всемирных эпидемий. Слово «эпидемия» означает исключительно заразное инфекционное заболевание, которое смертельно опасно и крайне разрушительно. Это очень похоже на то, что мы переживаем сегодня. Однако нельзя с уверенностью сказать, что сегодняшнее событие можно считать пророческим знаком, хотя все же это очень похоже на то, что говорит Библия. Я думаю, что то, что происходит сегодня,

является напоминанием нам о том, что обязательно произойдет однажды. Если текущая ситуация во всем мире и не является исполнением библейского пророчества, то во всяком случае это суровый предупреждающий знак для нас готовиться к будущим событиям. Эта пандемия может научить нас очень многому. Из сегодняшних событий мы можем извлечь 6 уроков, которые помогут нам улучшить свое служение Богу, жить благочестивой жизнью, пересмотреть и укрепить свое духовное состояние и стремление приблизиться к образу Христа. Первое – всеобщая уязвимость. Сегодняшний мировой кризис говорит о том, что кем бы мы ни были, что бы ни делали и сколько бы денег ни имели, все равно мы уязвимы и беззащитны перед грядущими событиями. Знание этого поможет нам понять, как велика наша зависимость от Бога. Второе – надежность Библии и восстановление доверия к ней. Когда я читаю в Библии стихи о страшных событиях и невыносимых страданиях, которые поразят людей во время великой скорби, я часто останавливаюсь и рассуждаю, готовы ли мы к такому времени. Эти события намного ужаснее, чем то, с чем мы столкнулись сегодня. До того, как разразилась всемирная пандемия, нам казалось невероятным, что маленький вирус может поразить весь мир, уничтожить сотни тысяч людей и разрушить мировую экономику. Переживая наши беды сегодня, мы читаем главы о последнем времени с гораздо большим вниманием, потому что лучше понимаем, как неожиданно и неотвратимо наступают времена испытаний, о которых мы наслышаны, но к которым не готовы. Третье — непредсказуемость и изменчивость жизни. Никто из нас не ожидал, что возникнет пандемия и так стремительно распространится по всему миру. Кто мог себе представить, что люди будут бояться выйти на улицу из-за боязни заразиться? Жизнь действительно изменчива и ненадежна, но мы, христиане, можем быть уверены в том, что Бог контролирует абсолютно все, что происходит на земле. Он управляет всем и присутствует во всех наших обстоятельствах. Четвертое — недостаточность надежды. Сегодня, когда сообщения о состоянии мира, охваченного пандемией, в основном негативные и пугающие, у нас есть основания надеяться на лучшее. Большинство людей, заболевших вирусом, выздоравливает. Эта пандемия напоминает и предупреждает о том, что наша надежда только в Боге. Иисус Христос перед тем, как вознестись на небо, сказал Своим ученикам: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Иисус побеждает не только скорбь, но и мир, все стихии, беды, страдания. Он имеет полный контроль над всем. Мы можем и должны доверять Ему и верить в Его уникальные сверхъестественные возможности, в Его любовь к человечеству, которую Он доказал Своей смертью на кресте ради нашего спасения. И последнее — крайняя необходимость спасения души. Сегодня, переживая нелегкое время, многие люди свое внимание концентрируют на том, как бы не заболеть, не заразиться вирусом. Но если уж заболел, то на скорейшем выздоровлении. Но если люди не излечатся духовно, то физическое выздоровление будет бессмысленным. Сегодня все еще есть время для осознания своих грехов, для покаяния и признания Христа своим Спасителем. Был ли момент в вашей жизни, когда вы признали себя грешником и просили Христа простить ваши грехи, поселиться в вашем сердце и дать вам подарок вечной жизни в Царстве Божьем? Если вы никогда не испытали в жизни этого, то сегодня самое время обратиться к Богу. Сегодня крайне необходимо просить Бога спасти вашу душу от вечных мук ада. Вы можете сделать это прямо сейчас, где бы вы ни находились,
дома, в больнице или в любом другом месте. Где бы вы ни были, Бог видит вас и ожидает вас, чтобы вы познали радость полного духовного выздоровления через спасение, которое вы получите, признав Христа своим Спасителем и Богом.

Приготовь меня, Спаситель мой, к вечности, к добру способный сделай, все пороки и грехи открой, сам очисти душу, дух и тело. Я себе лет долгих не прошу, смерть не встанет предо мной преградой, на земле тебе принадлежу, в вечности с тобою буду рядом. Я хочу спокойно смертный час встретить на тебя, Господь взирая, и легко вздохнуть в последний раз, без печали землю покидая. Ввысь стремлюсь к небесным берегам, и каким бы ни был в мире жребий, знаю, что мой дом желанный там, в голубом, высоком, чистом небе. И когда в тот вечный дом пойду, в день последний на земной дороге, встреть меня и мой спасенный дух, подними в небесные чертоги. Я иду к тебе, спешу домой, но хочу просить тебя, о Боже, не оставь и тех, кто свой покой ищет на колючих бездорожьях, тех, кто дорог сердцу моему и тебя безумно отвергает. Господи, рассей их ночи тьму, не закрой пред ними двери рая. Аминь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Притчи 13:6.

машинка через кошелек сюда. Нет, я приду домой потом.

0: уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Анатолия Бушила. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Благословен Господь наш Иисус Христос, и вся слава Ему, и еще хочется вместе сказать слава Богу, братья и сестры, за дарованное от Господа время, за этот чудесный уже час этого дня, который мы имели по милости Божьей, по Божьей благодати. Мы видели, как Господь совершал свою работу, и это делал Бог. Будем читать Слово, то, что мы уже знаем многие, и многие годы мы это делаем, но напоминание нам обязательно. Напоминание возбуждает чистый смысл. И 1 Коринфянам 12:13 написано: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Есть что-то такое объединяющее. Это Господь через Свое Слово, Духом Святым нас объединил через нашу веру, и сегодня мы такая большая одна семья. Я хочу вместе с вами прочитать те правильные направления, которые мы уже знаем, напомню, где записано 1 Коринфянам 11 главой последовательность, правила, порядок, как принимать хлеб, чашу с хлебом, чашу с вином. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите только когда будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Казалось бы, каждый месяц мы читаем это место. Уже даже можно наизусть это цитировать. И мы все верующие люди, которые особенно уже долгие годы ходят в церковь, члены церкви, участвуют в хлебопреломлении. Казалось бы, вот текст Писания знакомый. Но одновременно мы замечаем, что каждый месяц в нашей жизни бывает по-разному. Я говорю сейчас не о нашей вере, а вот о нашем состоянии. Вот заметьте такие действия, которые происходят, даже вот сегодня водное крещение. Кто-то сидит и, знаете, смотришь, слеза. А у кого-то трепет. Кто-то заходит в воду, им надо отвечать, они с переживанием не знают, что говорить. То есть тот, кто это переживал, на самом деле это так. Вот казалось бы, такое простое переживание, да, и уже ощущения другие. А кто-то вообще не переживает, у него тоже ощущения другие, даже касательно наших вот чувств, нашей душевной сферы. Но я говорю, сейчас буду говорить о духовной сфере. Как она вот работает, чтобы было нам во спасение, чтобы оно было нам в радость, чтобы оно нам было в духовном росте, мы это видели и чувствовали, что мы возрастаем. И вот, касаясь некоторых примеров, мне приходится вот молиться иногда с людьми, и даже вот с молодыми людьми. Сейчас идут библейские школы, и вот замечаю, слушают, начинается молитва. Вот те, кто в родах сидит, вроде ничего не меняется. Как только идет разговор там о крещении Духом Святым или о какой-то особой молитве, как только выходит человек уже, знаете, наперед, когда уже все внимание на него, и этот человек свое внимание на Господа направляет, смотришь, совсем другая идет молитва. Казалось бы, 2 часа сидел, но ничего такого не происходило. За 5 минут смотрю, и слезы побежали, и сердце сокрушилось, и молитва появилась, и как-то движение такое духовное, видимое. Как это происходит? Знаете, через веру. Веру в Иисуса Христа. Как эта вера работает? И мы очень часто говорим библейские такие тексты, вспоминаем и Ветхий Завет, и Новый. Ну, и даже много мы знаем, но в практике зачастую вот не работает. Не работает. Почему оно не работает? Потому что вот нету этой серьезности, нету настоящей веры. Когда мы вспоминаем про одну женщину, которая подошла к Иисусу Христу, да, ведь со Христом ходило множество людей, но мы видим и слышим из Писания, что видя веру ее, вера ее, знаете, вот положила в своем сердце прикоснусь, знаете, ко Христу, получу. Тот самый, знаете, человек-сотник. Но ты скажи только слово. Христос говорит, я приду и исцелю. Но ты слово скажи, мне достаточно слова. И вот казалось, ну как она работает? Братья и сестры, вот смотришь в нашей жизни, так христианское все так. А так уверовать, так верить, так получить духовное крещение, так исполняться Духом Святым, так возрастание происходит наше духовное. Везде она должна быть вера. И вы знаете, мы с вами сегодня пришли к этому особому служению, служение хлебопреломления. И вот в Писании нам всегда напоминается, если бы мы сами себя судили. Оказывается, дано нам и возможность, и такое право, потому что у нас есть совесть. Знаете, есть у нас совесть, и мы должны, вот, имея веру в Слово Божье, рассматривать свою совесть, чтобы судить себя на основании Божьего Слова, чтобы не быть осужденными с миром. И нам надо себя сегодня проверить, надо проанализировать свое сердце, как я буду принимать эту святыню. Потому что, опять же, казалось бы, простые чаши, простой хлеб, вино, простое, все вроде просто, но после молитвы оно делается святыней. И сколько в нашей христианской жизни мы так делали и будем делать. И через эту молитву сколько людей получили исцеление, сколько получили людей силу, знаете, бравши эти чаши с хлебом и с вином, но одновременно сколько людей берут и ничего не происходит. И сердце остается таким же, не меняется ничего. Знаете, это наша вера. И вот апостол Павел, видя Коринфянскую церковь, как они принимали, знаете, хлебопреломление, как мы так называем, она в другом месте называется еще Евхаристия, причастие, по-разному. Но, знаете, он видел, что люди к этому не подходили с верою, не подходили вот трепетно. И апостол Павел даже обличал. Говорил им, вот в этой даже главе, что так не надо делать. И вот он уже говорит, как бы таким важным событием, он берет во главу Иисуса Христа, что это не просто мне апостолы передали, я от самого Господа передал. Это Господь мне сказал, это тот, в кого вы верите, тот, кто вас любит, тот, кто вас коснулся и спасает, это тот мне сказал. И знаете, и дальше совсем меняется картина. Мне сказал Бог. А вообще для меня Бог является ценностью. А вообще, я его люблю. Он-то меня любит, он доказал свою любовь. А я его люблю. И знаете, вот оказывается, простая вера. Я его люблю, звучит вопрос ко мне сегодня, к вам. И если я его люблю, то написано, Христос говорит, если меня любите, соблюдите мои заповеди. И знаете, вот к этому у нас должно слово быть совсем другое отношение. Это тот Иисус, который меня нашел, который меня не оставил, когда мне было трудно, когда я был одинок или одинока, когда где-то никого рядом не было, мне было очень трудно. И вот туда, в ту, может быть, палату, в то место, может быть, ты где-то был большим грешником и находился никому не нужен, и родители тебя не пускали, и закрыли квартиру, и закрыли дом, никому ты не нужен был. Но к тебе пришел Господь. Он постучал в твое сердце. И это тот Иисус, который когда-то тебя призвал. Он сегодня через это слово говорит тебе. Я дал тебе милость, но ты к этой святыне относись серьезно. Испытай себя, потому что если ты не будешь его испытывать, свое сердце, на основании слова, ты не будешь получать большого благословения от этого служения. И зачастую так происходит, как написано, Бог, чтобы нас, знаете, привлечь к себе, Он нас начинает тревожить, Он начинает нас касаться через какие-то обстоятельства. Но Господь дает нам право испытывать себя, проанализировать себя, знаете, проконтролировать себя. То есть в каком я состоянии? И не только увидев свое сердце не таково, все, я уже не буду. Вот часто есть тоже такие люди, я уже не буду. Братья и сестры, у нас есть Иисус Христос. И вера в Иисуса Христа у нас должна быть и в Его святую кровь. И нам нужно исповедовать свой грех. Нам нужно попросить прощения. Потому что Он, будучи верен и праведен, простит нам. Так написано, но если мы исповедуем свои грехи. И я хочу сегодня вот к этому служению, чтобы мы отнеслись очень серьезно. Чтобы мы получили это благословение, когда пойдут чаши с хлебом и с вином. Чтобы мы не просто взяли, а мы это благословение приобрели. Чтобы оно было нам во спасение. И я вам скажу, оно в основном, когда человек относится серьезно к этому служению, он всегда не только верит, он всегда радуется. Он всегда получает эту радость. Человек приходит, может быть, даже в немощи физической. Может быть, как-то какие-то проблемы пришли в жизнь. И так тяжело на душе. Но когда человек приходит с верой, обращается к Господу, принимает чашу с хлебом, с вином, он уходит иным человеком. Он выходит радующийся, сердце укрепляется, его дух утверждается, потому что это та единственная вера в Иисуса Христа, единственное имя Иисуса Христа делает нас твердым в нашем звании и избрании. И я хочу, братья и сестры, уже недолго задерживать ваше внимание. Мне хочется просто разобраться с нашей верой, помолиться, поискать Господа вот в этой молитве и первой, и уже дальше будет проходить служение хлебопреломления. Но мне так хотелось бы вместе с вами вот поискать Господа не в здании, Он здесь, а поискать в своем сердце. Возможно, мы подошли, и знаете, традиция, она так всегда близко к нам. Но давайте мы с верой подойдем. Это мне Господь сказал. Это Его святыня. Это чаша с хлебом и с вином пойдет. Это святыня. Господи, а я хочу испытать свое сердце. Я хочу получить благословение. А возможно, я болен. И вы больные, и какие-то есть немощи. Господи, а я еще хочу получить исцеление. И также для вас, дорогие, крещаемые, сегодня возьмите вот верою вот это служение хлебопреломления и возьмите вот просто так искренне подойдите к этому служению, чтобы Господь утвердил вашу веру, чтобы Господь укрепил вас. Давайте встанем для молитвы и поищем лица Господа в этой молитве. Господи!

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

пророк из Назарета. Поднявшись в гору по крутой дороге, уставшая, согбенна и больна, она вошла и села в синагоге. Уж 18 лет ее спина не разгибалась. Скорчена дугою, она не расставалась с клюкою. И город невелик, тут все знакомы, и стар, и млад, соседи и родня, духовной потребностью влекомы, субботой ради в половине дня пришли сюда, чтоб Богу поклониться, слова закона слушать и молиться. Уже собрался и утих народ, тут входят незнакомцы, кто же это? Все шепчутся, и кто-то узнает, то Иисус, пророк из Назарета, а эти справа от него руки, наверное, его ученики. Умолкли все, когда со свитком встал почтенный фарисей, сын фарисея, начальник синагоги. Он читал слова закона. Все благоговея внимали наставлению Божьих слов и пению Давидовых псалмов. Теперь, быть может, кто-то из мужей имеет слово говорить к народу. Все обратили взор свой на гостей, сидевших на седалище у входа. Средь тишины в ответ на слово это встал Иисус, пророк из Назарета. Была исполнена небесных сил и благодати речь его о Боге. Так никогда никто не говорил из книжников, учивших в синагоге. И каждый засвидетельствовать мог, что перед ними истинный пророк. На скорченный взор его упал в его глазах любовь и сострадание. «Иди сюда!» — ее он подозвал. Народ застыл в безмолвном ожидании. И вот пред ним, опершись на палку, стоит она, беспомощна и жалко. И слышит женщина его слова, и чувствует руки прикосновение, как жар огня, исшедший от него, прошел по ней, и в это же мгновение ее всегда согбенная спина вдруг оказалась прямо и равна. Стоит она от счастья ликуя, хваление Богу льется, как поток. Начальник синагоги, негодуя, народу гневно высказал упрек. 6 дней делами должно заниматься, вот в те и приходите исцеляться. О, буква, убивающая души, людское непонятие святынь, потоки Божьей милости иссушит сухим песком безжизненных пустынь. Лишь благодать и милость и любовь Христова являют верный смысл Господня слова. А женщина счастливая стоит, упреков тех совсем не замечая, за исцеление благодарит, хвалу возносит Богу не смолкая. В ее глазах от счастья полных слез отображался Иисус Христос.

Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Притчи 13:6.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие радиослушатели, мы вновь рады приветствовать вас на волнах нашего радио. Сейчас вы услышите продолжение книги Людмилы Плет «Путем искания». Если рассудить трезво над такими крайностями, можно только посмеяться. Однако в то время мне было не до смеха, потому что слишком печально видеть враждующими братьев и сестер по вере, получивших спасение через кровь Иисуса Христа, пролитую за тех и других на Голгофе. Эти и подобные мысли не давали мне покоя, и в сердце постепенно зрело решение уехать подальше от дома и общины, чтобы попытаться найти такие церкви и таких христиан, которые имели бы что-то более глубокое и верное. Таким образом, я начала молиться, прося Господа споспешествовать мне в этом. А время шло. Мне исполнилось 23 года. Приближались государственные экзамены, а вместе с ними и страх, не станут ли они для меня решающим испытанием на верность Господу. После учебы все выпускники должны были отработать 3 года там, куда их послал институт. Такое распределение состоялось уже до начала государственных экзаменов, и меня направили в город Иркутск, в систему социального обеспечения, врачом-терапевтом в ТЭК. Я приняла это спокойно, радуясь, что буду жить в большом городе, где наверняка есть верующие и где, возможно, смогу найти церковь, которая бы удовлетворяла запросы моей души. Но сначала предстояло сдать 7 выпускных государственных экзаменов, первым из которых был предмет «Философия и медицина». Откровенно говоря, я боялась, что именно на этом экзамене буду поставлена перед выбором – Бог или диплом. Однако страхи оказались напрасными. Билет попался такой, что нисколько не затрагивал вопросы моей веры. Во время сдачи экзамена ко мне подошел председатель Государственной экзаменационной комиссии профессор урологии из Хабаровска и сказал: «Я заметил, как своеобразно вы рассказываете тему данного вопроса, поэтому мне интересно вас послушать. Пожалуйста, продолжайте». Этот экзамен был сдан на отлично, и я с облегчением вздохнула, что все обошлось благополучно. Однако было немного странным, что на каждом последующем экзамене председатель государственной комиссии снова и снова отыскивал меня глазами, и когда я садилась к экзаменатору, чтобы отвечать на свой билет, тут же вставал со своего места, подходил и внимательно слушал мои ответы. Последним предметом была хирургия и урология, то есть как раз то, что он преподавал. Меня охватил панический страх, когда он, увидев, что я иду отвечать, быстро встал, подошел к столу, за который я села, и сказал сидевшему экзаменатору: «Эту студентку буду опрашивать я», — спокойно занял его место. «Ну, это конец», — подумала я, всеми силами стараясь унять внезапно охватившую меня дрожь. Вопросы профессора следовали один за другим, причем не только по билету, но и по совершенно другим темам. Казалось, что им не будет конца. Я отвечала как во сне, невольно замечая недоумение на лицах других экзаменаторов. Об оценке я уже не думала, хотелось только одного, чтобы он перестал меня мучить. Наконец профессор остановился, открыл мою зачетную книжку и, аккуратно выводя в последней графе 7-ю по счету 5-ку, с улыбкой сказал: «Отлично, девушка, я доволен. А теперь я предлагаю вам стать моей ассистенткой и начать научную работу в аспирантуре на кафедре урологии в Хабаровском медицинском институте. Надеюсь, вы согласны?» Не веря своим ушам, я сидела как пораженная громом, силясь понять услышанное, как вдруг справа сверху прозвучал спокойный и властный голос: «Скажи ему нет». Вздрогнув от неожиданности, я повернула голову в эту сторону. Рядом никого не было. Голос,
Снова этот голос, сказавший 6 лет тому назад, что для меня было бы лучше оставаться так, как я есть. Теперь он звучал в третий раз, и снова в момент, когда я совершенно не ожидала. «Девушка», словно сквозь сон долетели до меня слова профессора, «почему вы молчите? Хотите вы стать моей ассистенткой?» «Но...» — с трудом выдавила я из себя. «Но у нас ведь уже было распределение, и мне нужно уезжать в Иркутск». «Ах, это пустяки!» — перебил меня профессор. «Это мы быстро уладим. А на какую работу вы были направлены?» «Меня направили в систему социального обеспечения врачом-экспертом». «Вас? В ВТЭК?» — рассмеялся он. «Ну нет, такое нельзя допустить. Вас нужно в науку. Так значит, вы принимаете мое предложение?» «Ах, как заманчиво это выглядит!» — промелькнуло в моей лихорадочно работавшей голове. «Аспирантура, хирургия, которую я всегда так любила!» Но в ту же секунду в ушах прозвучал тот же властный голос. «Скажи ему нет!» И я, потрясенная как эхо, вслед за ним повторила: «Нет! Нет, уважаемый профессор, я не поеду с вами и не буду вашей аспиранткой. Я поеду в Сибирь по распределению». «Девушка, вы понимаете, от чего вы отказываетесь? Я предлагаю вам научную карьеру и блестящее будущее. Повторяю, что с вашим распределением я все улажу». «Нет», — повторила я более твердо. «Теперь уже нисколько не сомневаюсь, что исполняю волю Божию. Я не поеду с вами в Хабаровск, спасибо, но это не мой путь». «Не понимаю вас, девушка», — пожал плечами профессор. «Я вас решительно не понимаю. Можно мне идти?» Взяв свою зачетную книжку, я встала из-за стола. «Простите меня, пожалуйста, но я не могу вам этого объяснить». «Ну что ж, хорошо. Идите. Жаль, очень жаль». Его недоуменный и непонимающий взгляд провожал меня до самой двери. У выхода, оглянувшись, я увидела, что кто-то показал себе на висок, давая понять, что у меня в голове не все в порядке. «Дура!» — услышала я насмешливый шепот сокурсников, ставших свидетелями этой сцены. «Ну и дура!» «Ну и пусть, ну и пусть», — повторяла я про себя, сбегая вниз по мраморной лестнице. «Пусть в ваших глазах я ненормальная, но я не могла поступить иначе». И только ночью, лежа в постели с открытыми глазами и стараясь осмыслить то, что со мной произошло, я снова и снова мысленно повторяла: «Господь, что же это? Я тебя не понимаю. В третий раз ты говоришь мне что-то, что совершенно закрыто для моего разума. О, помоги мне идти только верой. Помоги просто как дитя довериться тебе и идти за тобою, как бы ты меня ни вел». Спустя 2 недели папа и мама провожали меня в аэропорт. Я улетала в Иркутск, не зная там никого. Улетала в полную неизвестность. При прощании, не сдерживая слез, мама сказала: «Знаешь, доченька, у меня такое чувство, что ты больше к нам уже не вернешься. Все остальные дети будут со мной, а ты где-то отдельно». Милая мама, она не предполагала, насколько пророчески для меня прозвучали ее слова. Предчувствие материнского сердца исполнилось. Всю свою оставшуюся жизнь в Советском Союзе я прожила вдали от родителей. Под крылом самолета медленно уплывала и таяла в дымке тумана дорогая приморская земля с ее полюбившимся мне японским морем. Детство и юность оставались позади. Начиналась новая, самостоятельная, неведомая пока для меня жизнь. Что она мне с собой принесла?

инспектор Иркутского отделения социального обеспечения, встретила меня довольно приветливо. «Ах, вот вы какая!» — сказала она, окидывая взглядом мою маленькую хрупкую девичью фигурку. «Откровенно сказать, мы вас иначе себе представляли. По виду вы не очень-то подходите для вашего будущего положения председателя ВТЭК». И, не давая мне опомниться, продолжила. «Ведь мы решили послать вас учиться дальше, только теперь уже в Ленинград, в Институт врачебно-трудовой экспертизы. Впрочем, занятия там начинаются только через месяц. Так что вы пока здесь, в Иркутской ТЭК, поработаете. Жить будете в квартире моей мамы. Ее теперь надолго положили в больницу, так что можете чувствовать себя там совершенно свободно. Ну а после окончания Ленинградского института, закончила она, поедете ближе к Байкалу, в город Тулун, где станете председателем центральной районной ВТЭК. А то из-за отсутствия учебных экспертов работа там совсем развалилась. Так что, как видите, мы возлагаем на вас большие надежды и надеемся, что вы их оправдаете». Так, в течение нескольких коротких минут было определено мое ближайшее будущее, и мне не оставалось ничего другого, как только согласиться. В течение месяца работы в Иркутской городской ВТЭК я постигала азы экспертной работы, которая была мне, в общем-то, совсем не знакома. Время пролетело быстро, и в августе 1972 года я была уже в Ленинграде, городе моей мечты, где давно уже хотела побывать. Удивительны планы Божии и неисповедимы его пути, ведущие к той цели, о которой знает только Господь. Впервые в жизни я жила в общежитии исключительно среди мирских людей. Это были врачи, съехавшиеся сюда для учебы чуть ли не со всех точек Советского Союза. Со многим пришлось там столкнуться и многое пережить. Одним из самых ярких впечатлений оставила в моей памяти встреча с одной девушкой-врачом, которая впоследствии покаялась и стала христианкой. В связи с этим для меня стал примечательным один факт, который, увы, имеет место во многих христианских общинах. В продолжении нашего знакомства с этой девушкой и наших бесед о вере в Бога я ни разу не затрагивала ее внешнего вида. Являясь человеком мира, она, как и многие, применяла косметику. Однако Бог начинает свою работу с сердца человека, а не с его внешнего вида, который со временем сам по себе тоже меняется. Познакомившись с христианами в Ленинграде, я привела свою знакомую первый раз к нам на собрание. Первым, на что ей было немедленно там указано, это ее недопустимый внешний вид. Под чем подразумевалось отсутствие на голове косынки и ее подведенные тушью ресницы. Я обмерла, не зная, что делать, когда стояла рядом с ней, выслушивая замечания и выговоры пожилых братьев. Как только мы вышли из того дома, она бросилась мне на грудь и со слезами в голосе попросила: «Пожалуйста, не приводи меня больше сюда. Прошу, никогда не приводи. Лучше сама рассказывай мне о Боге, потому что здесь я его не нашла». Этот случай стал для меня хорошим уроком на всю жизнь, оберегая от подобных ошибок. В вопросе покаяния душ нельзя забегать вперед Бога, проявляя свое желание помочь в чисто человеческой ревности, которая является ревностью не по рассуждению. Таким образом, мы скорее оттолкнем человека от Бога, чем приобретем его для него. Слава Господу, что, несмотря на пережитое горькое разочарование от первого столкновения с верующими, эта девушка все-таки встретилась со своим Спасителем. Знакомство с пятидесятническими общинами Ленинграда, а также соседних с ним городов, не принесло мне того, что я искала. Всюду царила духовная закоснелость, заключающаяся в четко установленных порядках человеческих постановлениях и устоявшихся традициях, в которых душа задыхалась и стонала.
Обычно вначале, узнав, что я врач и с детства верующая, меня принимали хорошо. Однако после некоторых моих высказываний настораживались и начинали сторониться. В конце концов, дело закончилось тем, что после отъезда меня заклеймили революционеркой и сообщили письмом родителям, как недостойно я вела себя в Ленинграде. Впрочем, о времени, проведенном в этом городе, у меня остались не только печальные воспоминания. Так или иначе, все послужило ко благу. Однако меня постигало все большее разочарование в христианах и христианстве. Теперь, спустя много лет, столкнувшись с этой проблемой в жизни многих верующих, я поняла, что дьявол ловко использует такие моменты и, удаляя от тех, кто называется именем Христа, удаляет нас от Бога. Разочарование в христианах часто приводит человека к разочарованию в христианстве. И что особенно печально, Господи, это налагает на верующих особую ответственность, потому что кровь отступивших по этой причине от Бога душ может быть взыскана в вечности с наших рук. Окончив Ленинградский институт экспертизы и получив диплом врача-эксперта, я приехала в город Тулун, чтобы работать там председателем ВТЭК, которая действительно была в полном развале. Много нужно было исправить и переделать заново, поэтому я с головой ушла в работу. Тулун в то время был небольшим районным центром, пользующимся недоброй славой, потому что там, на вольном поселении, жили и работали много условно осужденных и досрочно освобожденных из заключения людей. Была там и своя переполнена до отказа тюрьма. Познакомившись с историей и жизнью этого города, я была не в восторге от мысли, что мне придется здесь жить и работать по меньшей мере 2-3 года. Как молодому специалисту, мне была предоставлена неплохая по тем временам однокомнатная квартира, куда я принесла свой чемодан, одеяло и подушку. Так началась трудовая деятельность, которая не всегда была для меня безопасной. Так как в свое время в этой ВТЭК по разным причинам было допущено много грубых экспертных ошибок. Пришлось у многих людей снять незаконно установленную группу инвалидности, что, разумеется, не прошло без последствий. В первый год, добираясь автобусом до места работы, я не раз слышала за спиной чей-нибудь злобный шепот. «У-у, змея, убьем!» Вспоминая теперь об этом, я сама удивляюсь своему бесстрашию. Но, как говорится, молодо зелено. И это правда. В молодости действительно многое воспринимается иначе, чем зрелые годы. В городе не хватало врачей, поэтому уже через несколько месяцев после приезда мне стали отовсюду звонить, предлагая работу по совместительству. Я была еще молода. Сил и энергии хватало на все. Поэтому скоро я работала не только в качестве председателя ВТЭК, но и врачом-терапевтом в терапевтическом отделении Тулунской районной больницы. Описывала электрокардиограммы в городской поликлинике и преподавала терапию будущим медсестрам в местном медицинском училище. Я была занята по 13-15 часов в сутки и возвращалась домой поздно вечером, в буквальном смысле, как выжатый лимон. Причиной, почему я так много работала, были вовсе не деньги, которых у меня тогда было более чем достаточно. Нет, я сознательно переутомлялась в тщетной попытке убежать от самой себя. На работе меня знали как бурную, энергичную, полную решимости и сил, строгую и бескомпромиссную администраторшу, о которой говорили: «У этой маленькой женщины сил на 5 мужиков хватит. Она, как трактор, пройдет через все». Конечно, рассуждая так, люди не знали, в какую слабую и беспомощную превращалась я, когда возвращалась домой и оставалась наедине с собой. И все потому,
что в это время представляло собой духовную развалину. Боль, отчаяние, разочарование в христианах и христианстве, которые я привезла из Ленинграда, словно червь точили и разъедали мою душу. В Тулуне не было верующих, за исключением небольшой общины свидетелей Иеговы. Поэтому 2 года я прожила вообще без собраний, лишь изредка 1-2 раза в году навещая христиан городов Ангарска и Братска. Впрочем, если говорить честно, таких общений я больше не искала, потому что они не приносили мне ни радости, ни удовлетворения. Конечно, подсознательно я понимала, что так не должно быть, что это может привести к полному концу и полному духовному отступлению. Однако ничего не принимала к тому, чтобы изменить сложившееся положение. Так, медленно, но верно я падала в духовную депрессию. Утром и вечером я принуждала себя склоняться на колени и молиться. Однако в этих молитвах не было больше ни жизни, ни ревности, ни огня, ни любви к Богу. Порой я делала отчаянные попытки в молитве пробиться к престолу Божьему, но Господь молчал. Молясь, я чувствовала, как мои слова словно ударяются в свинцовый потолок и возвращаются безответными. Я была теперь христианкой без Христа, верующей без веры. Так проходили месяц за месяцем. Уныние и отчаяние достигли такого предела, что, склонившись однажды на колени, я сказала: «Господь, я больше так не могу. Я не смогу и дальше быть лицемеркой и фарисейкой, разыгрывая перед людьми свое христианство. Не хочу играть роль твоего дитя. На деле же быть далеко от тебя. Я знаю, что ты есть, и буду просто верить в твое существование. Прости, но я ухожу в мир. Уж лучше я буду там такой, какая я есть, чем строить из себя ту, кем не являюсь». Мне казалось, что это конец. Но Господь явил свою милость. В мир я не ушла. Где-то в глубине сердца останавливалась мысль, что там мне не место, и у Бога есть другой путь и какое-то неизвестное.

индийских селений или соразработок приходилось летать маленькими кукурузниками над непроходимыми топкими болотами. Так, родившаяся и прожившая в больших цивилизованных городах, я познавала другую сторону жизни. Как врача меня ценили, как преподавателя любили, как администратора побаивались. Все это я знала, и потому все более утверждалась в своей одаренности и особенности. Мое «я», питаемое авторитетом и признанием людей, продолжало неуклонно расти, хотя сама я этого не замечала. Мне казалось, что я во всем поступаю правильным. Борюсь за справедливость и восстанавливаю ее. Люблю свою профессию и людей, отдавая им себя, свои способности, силы и время. Провожу чистую, морально безупречную жизнь. Не кружу головы парням, не дружу с ними, как это делает мир и так называемые христиане. Я не выходила замуж, хотя мне многократно делали предложения, причем за исключением одного случая, это были верующие ребята. Не решаясь приблизиться, они посылали ко мне пасторов и своих матерей. Но я отказывала, потому что в 19 лет дала обещание Господу выйти замуж только за того, кого Он сам определит, если на то есть Его воля. Сердцем я чувствовала, что если сделаю этот шаг сама, то это станет самой большой ошибкой моей жизни, которую никогда уже не смогу исправить. Поэтому, отдав этот вопрос в руки Божьи, я была спокойна, хотя становилась все старше и старше, а по русским понятиям девушка в 25 лет считается уже старой девой. Таким образом, уверенная, что во всем поступаю правильно, я возрастала в своем гордом, высокомерном «я». Моя жизнь все больше и больше вращалась вокруг «я», «мне», «меня», которое Господь ненавидит. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что за свою гордость, подобно царю Навуходоносору, достойна была постыжения. Однако Господь тот самый, который помышляет о том, чтобы отверженного не отвергнуть, избрал другой путь и начал с того, что положил меня на одра болезни. Дорогие радиослушатели, на этом мы сегодня заканчиваем чтение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Продолжение вы услышите завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

приобретайте жизнью. Чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 1 Петра, 3 глава. Родные люди, близкие сердца, они выходят против вас на битву, а вы в проломе стоите до конца. Приобретайте их молитвой. Они от Господа так далеки, им дела нет сегодня до спасения. Нет, не спасти движением руки. Приобретайте их терпением. Они не покоряются словам, они и слышать не хотят о Боге. О, мудрости Господь пошлет пусть вам, приобретайте их любовью. Вам должно свет Иисуса излучать, обиды им прощая и ошибки. Не говорите, лучше помолчать, приобретая жизнью.

Я не умею так, как ты, смиряться, все понимать, обиды забывать, быть верным, кротким, истины держаться.

«Умножению владычества Его и мира нет предела». Исаия 9.7. В мире не наступит Божье Царство, если его нет в наших сердцах. Так когда-то сказал Альберт Швейцер. Каково бы это было пожить в мире, где все счастливы, никто не страдает от несправедливости, все потребности удовлетворены. Как бы вы себя чувствовали, если бы, придя в такой мир и видя царящие в нем покой и радость, осознали, что это навсегда? Такое не укладывается в голове, ведь мы никогда не бывали в подобном мире. Но иногда, когда мы немного расслабляемся, мы начинаем о нем мечтать. В глубине души мы стремимся к этому безграничному счастью. Нам обещает его Писание. Божье владычество не просто наступит раз и навсегда. Оно будет бесконечно умножаться. Так здесь сказано. Нет предела. Не просто его царству, а умножению этого царства. Как это радостно! Мы наполняемся надеждой, думая о том, что наши сердца наконец-то насытятся и успокоятся, что нам больше не нужно будет волноваться о будущем. Нечего будет бояться, зато будет что ожидать. Однажды это настанет. Но не стоит ограничиваться мечтами об однажды. Бог призывает своих детей верой делать будущее настоящим. Все ваши представления о Царстве могут начать совершенно конкретно воплощаться в текущем времени. В этом-то и суть веры — видеть, как сделать на земле, как на небе. Это побуждает нас молиться, говорить, жить и любить, как положено гражданам и воинам Царства. Мы, сегодняшние посланцы, завтрашней действительности. Представьте себе будущее царство, а затем живите верой так, будто это уже реальность сегодняшнего дня. Во многих смыслах это так и есть. Вы призваны являть ее тем, кто рядом с вами. Строители на службе у главного архитектора, послы верховного правителя. Мы проживаем будущее в настоящем. Такая жизнь никогда не окончится и будет постоянно умножаться.

Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Притчи 13:6.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Каждый христианин должен быть согласен с тем, что тема о Духе Святом очень важна. Не менее важна и тема евангелизации. Но если бы вдобавок этому взять во внимание время, в которое мы живем, эта тема делается еще более значительной. Я считаю, что мы имеем особое преимущество, потому что живем именно в этот период истории. Но одновременно это преимущество влечет за собой и особую ответственность. Причина этому та, что мы намного ближе к пришествию Господа нашего Иисуса Христа, чем даже думаем. И вот как раз в это полуночное время, согласно пророчествам, Дух Святой и евангелизация сыграют решающую роль. В связи со своим вторым пришествием Господь говорит о войнах, военных слухах и предупреждает: «Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему этому быть». Но это еще не конец. Затем он называет и другие признаки, заканчивая такими словами: «Знайте, что близко при дверях». Но, говорит Господь, когда проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, тогда придет конец. Это и есть, дорогие мои, завершающее знамение Его пришествия. Но с последним временем также связано и особое излияние Духа Святого, о котором тоже сказано в пророчествах. Через пророка Иоиля Господь говорит, что в последние дни Он изольет от Духа Святого. В день Пятидесятницы начался этот ранний дождь, но перед самим пришествием Христа прольется поздний дождь. Так об этом говорит пророк Иоиль. «Он даст нам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний». Ранний дождь в Палестине падает осенью и готовит почву для нового посева, а поздний дождь приходит весной, перед урожаем. Этот поздний дождь необходим, чтобы привести к полной зрелости плод. А апостол Яков пишет: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Для позднего дождя характерно то, что он очень кратковременен, но в то же время очень обилен. Этот поздний дождь способствует окончательному созреванию урожая. И после этого позднего дождя наступит день Господень. В таком случае, как нам быть? Помните пророка Даниила? По Писаниям он понял, что приближается исполнение пророчества об Иерусалиме. Исполнилось 70 лет со времени опустошения святого города. Что же делает Даниил? Может быть, он садится на диван и ждет исполнения пророчества? Нет, он молится, он кается, он исповедует свои грехи и грехи своего народа. Даниил предпринимает необходимые меры для того, чтобы быть готовым к участию восстановления Иерусалима. Как нам быть? Ведь, следя за мировыми событиями, мы видим, что живем накануне самого великого события, а именно второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Как следует нам приготовиться к этому событию? Ведь нам отпущено очень короткое время для евангелизации. Но перед тем, как ответить на этот вопрос, посмотрим сперва, какое место в плане Божьем занимает евангелизация. Раскройте Библию в любом месте, и вы обнаружите, что прямо или косвенно в ней говорится об евангелизации или миссионерстве. Да, евангелизация – центральная тема Библии, и параллельно с ней другая – это истина об искуплении. Эти истины взаимосвязаны. Разумеется, что без искупления евангелизация не имела бы никакого смысла. Посмотрите, как эти две истины проходят через всю Библию. Бог сам совершил искупление человечества через смерть и воскресение Сына Своего Иисуса Христа. А евангелизацию же Он поручил нам, искупленным детям Его. С первых же страниц Библии, уже в третьей главе Бытия, говорится об искуплении. И тут же мы встречаемся с первым евангелистом. Как только Адам и Ева согрешили, Бог сам, без промедления, отправился на поиски, чтобы отыскать и спасти погибшие. Он не посылает ангела Гавриила. Нет, он сам становится первым евангелистом. Адам, где ты? Значит, вся идея евангелизации и искупления возникла у Бога не при наступлении новой эры с явлением на землю Сына Его Иисуса Христа. Она была зачата в любящем сердце Божьем еще до вековых времен, до создания мира. В этой же третьей главе книги Бытие, где мы встречаемся с Богом в роли первого благовестника, мы тут же слышим голос Божий, заявляющий об искуплении. Слушайте. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Невозможно читать Библию и не заметить, что идея евангелизации, ее корни глубоко уходят в Ветхий Завет. От книги Бытие до книги пророка Малахи, согласно Божьему замыслу, израильский народ должен был быть народом-благовестником, Божьим свидетелем среди всех народов. Устами пророка Исаии Бог говорит своему народу: «Вы мои свидетели». Аврааму Бог заповедал, чтобы он и его потомки были благословением для всех народов, живущих на земле. К сожалению, Израиль был жалким миссионером. Народ не понял поручения, данного ему Богом. Ярким примером этого был пророк Иона. Вместо того, чтобы идти в Ниневию и предупредить ее жителей о том, что они должны покаяться, Иона бежит в противоположную сторону. И только при содействии большого кита Бог изменил курс этого жалкого миссионера. Да, были и верные свидетели, такие как Енох, Ной, Авраам, Иосиф, Илья и другие. В конце этого периода мы встречаемся еще с одним верным свидетелем, пророком Даниилом. Он попадает во дворец языческого царя Навуходоносора и смело свидетельствует царю, и в результате чего царь обращается к Богу. Не без значения, дорогие мои, и то, что при встрече с Даниилом царь Навуходоносор обнаружил, что этот человек был преисполнен духом живого Бога. Притом не без значения и то, что в самом центре Библии, то есть если вы ее раскроете посередине, ваша Библия откроется в пределах 66-го псалма. Этот псалом не случайно попал именно в самую середину Библии. Его содержание является как бы сердцевиной священных писаний, то есть центральной темой Библии. Он начинается такими словами: «Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим». Это искупление. Но Бог нас помиловал и дал нам спасение не для того, чтобы мы присваивали это богатство благословения только себе, тысячи раз нет, но дабы познали на земле путь его во всех народах спасения его. Сказав: «Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом твоим», Давид продолжает: «Дабы познали на земле путь твой во всех народах спасения твое, да восхвалят тебя все народы и да убоятся его все пределы земли». Разве это не говорит об евангелизации? Да, этот псалом в самом центре Библии призывает именно к евангелизации. Это призыв, чтобы каждый помилованный грешник нес благую весть спасения всем народам во все пределы нашей греховной земли. И хотя мы живем в этот благодатный период, когда перед нами открывается столько дверей, не заражены ли мы тем же губительным вирусом, которым был заражен ветхозаветный Иона, вирусом сектантства, вирусом национализма, вирусом нетерпимости? Не горим ли мы больше ревностью о своих союзах и деноминациях и церковных названиях, чем ревностью по приобретению человеческих душ для Христа? Да, к сожалению, есть верующие, называющие себя евангельскими верующими, которые не евангелизируют. А если мы не евангелизируем, мы перестаем быть евангельскими верующими. Мы становимся просто религиозными бюрократами и аппаратчиками. Евангелизация мира должна быть целью, главным занятием в жизни и служении каждого чада Божьего. Разумеется, что тот, кто не испытал на себе милость Божию, не может нести ее другим. Следует проверить себя. Может быть, мы не то, чем должны быть. А если вопрос примирения с Богом урегулирован, тогда следует задать себе второй вопрос. Какое мое отношение к Духу Святому? Ведь без содействия Духа Святого, без нашего полного подчинения Ему и без Его силы мы никогда не сможем исполнить заветное поручение нашего Господа «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Евангелизация должна быть в полном смысле этого слова сверхъестественным явлением. Недостаточно просто передать весть о Христе. Она должна сопровождаться силой и авторитетом не человеческим, а Божьим. Как апостол Павел пишет церкви в Коринфе, «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». А фессалоникийцам он мог сказать, «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Если наши хорошо продуманные и приготовленные проповеди не сказаны в силе Духа Святого, то это не что иное, как медь звенящая или кимвал звучащий. Через наши проповеди люди должны ощущать присутствие живого воскресшего Христа. Поэтому без силы Духа Святого мы окажемся жалкими ораторами или просто артистами. Не уподобляемся ли мы верующим в Эфесе, когда впервые прибыл к ним апостол Павел в таком случае? Он сразу обнаружил их недостаток. Они-то даже и не слыхали, есть ли Дух Святой, а о нас этого нельзя сказать. Все мы слышали о Духе Святом и даже имеем некоторые представления о Нем. В чем же наша проблема? Мы им просто пренебрегаем. Да, мы Его боимся. Есть верующие, которые больше боятся Духа Святого, чем греха. Нам кажется, что если мы полностью отдадим себя Духу Святому, то Дух Святой непременно сделает так, что мы окажемся в неловком положении. Помните, как сказал Авдий, встретив Илью: «Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя, не знаю куда». Вот такое же наше понятие и у многих, даже богобоязненных людей о Духе Святом. Они считают, что Дух Святой непременно подведет их или как-то осрамит их. Дорогие мои, неужели мы не можем доверить себя Ему, третьему лицу Святой Троицы, Духу Святому? Помню, как мой отец Николай Иванович рассказывал такой пример. Ученикам одной воскресной школы дали задание выучить апостольский символ веры. После того, как они его выучили, учитель избрал троих, чтобы они рассказали символ веры перед церковью. Каждый должен был сказать определенную часть символа веры. И вот первый ученик начал декламировать: «Верую в единого Бога, Отца Всемогущего». Затем второй ученик сказал часть «О Сыне Божьем, верую в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, от Отца Рожденного». И когда подошла очередь третьего ученика сказать о Духе Святом, «Верую в Духа Святого Господа Животворящего, пришедшего от Отца миров», наступило полное молчание. Присутствующим стало неловко, не зная, что случилось, почему третий ученик не сказал свою часть о Духе Святом. И вдруг раздался где-то голос: «А тот, который верует в Духа Святого, заболел». Потешная история, правда? Но не напоминает ли она состояние современной церкви? Причина наших неудач в деле евангелизации та, что мы пренебрегаем третьим лицом Святой Троицы. Когда Господь сказал «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари», фактически Он велел нам сделать невозможное. Кто на это способен? Обратили ли вы должное внимание на первые слова Христа в 8 стихе 1 главы книги «Деяния»? Что там сказано? «Как правило, мы подчеркиваем слова «Вы будете мне свидетелями». Но ведь вначале сказано «Вы примете силу». Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И тогда, и только тогда вы сможете быть мне свидетелями. Дух Святой и евангелизации неразделимы, дорогие друзья. А мы в деле евангелизации думали, что справимся как-то сами. Да, Мы освоили определенные методы, разработали свою систему в служении. Но какие результаты приносит наша деятельность? Ведь без содействия Духа Святого и без Его силы мы никогда не сможем выполнить повеление Господа и так проповедовать, чтобы люди действительно покаялись и познали живого воскресшего Христа. Мир не нуждается в наших методах, не в разработанных нами системах, а в сверхъестественном христианстве. Сверхъестественная евангелизация началась в день Пятидесятницы, когда 120 последователей Христа были крещены Духом Святым и огнем. Тогда они приняли ту силу, о которой говорил Христос, без которой они не смогли бы исполнить Его повеление. «О, как ясно сказал им Христос, оставайтесь в Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше». После Его воскресения, за 40 дней до Его восхищения, Христос отверз им ум к разумению Писания. Но этого не было достаточно. Иисус сказал: «Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе облечетесь силой свыше». Кому Он сказал эти слова? Своим ученикам, своим искупленным детям. В день Пятидесятницы это обетование и исполнилось. Ведь Он не сказал им: «Вы примете Духа усыновления, когда сойдет на вас Дух Святой». Нет. Он сказал: «Вы примете силу, чтобы быть Его свидетелями, Его благовестниками». Не сказано, что в день Пятидесятницы они стали детьми Божьими. Они уже были Его детьми. Но в этот день сошествия Духа Святого ученики были обличены Его силой. Они были наделены сверхъестественной силой. А без этой силы Духа Святого евангелизации неосуществима. Да, Дух Святой является Духом евангелизации, Духом миссионерства. Он – Господин жатвы. Что же произошло, когда они исполнились Духа Святого? Сказано, что они начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Это было феноменальное сверхъестественное явление, которое точно в таком виде больше не повторилось. Особенность этого явления в день Пятидесятницы заключалась в том, что исполнившиеся Духа Святого говорили на известных в то время языках. И это не без значения. Видите, Дух Святой является Духом евангелизации. И посредством этого феноменального явления Он хотел указать на причину, почему 120 были крещены Духом Святым и для чего Он облёк их силой. Эти галилеяне заговорили на языках Азии, Европы и Африки. Так что в данном случае ясно, почему апостолы начали говорить на известных и понятных языках того времени. Наделив их этой способностью, Дух Святой как бы говорит: «Вы приняли эту силу, чтобы идти по всему миру, по всем странам и континентам и свидетельствовать о Христе всем жителям земли, не только евреям». Без исполнения Духа мы не справимся со стоящей перед нами задачей. Мы не сможем евангелизировать без Духа Святого. Да, без Духа Святого евангелизации.

Если ты еще не принял этот дар Божьей любви, то сделай это сейчас. Склони свои колени и скажи: «Господи, прости меня! Я согрешил против Тебя! Прими меня в число Твоих детей! Я прошу об этом ради Иисуса Христа!» Мой друг, если ты присоединился к этой простой молитве и сделал это искренно, от всего сердца, то знай, что Бог тебя услышал, и тебе нужно только благодарить Его за то, что Он услышал тебя и простил тебе все твои грехи. Да благословит тебя Господь!

пасхальный вечер на заре веков, в простой, просторной горнице, в тиши, Христос собрал своих учеников и что-то непонятное свершил. С молитвой преломляет хлеб Господь и раздает ученикам спокойно. Все ешьте, ибо это моя плоть, но никогда не ешьте недостойно. Дает он чашу, скорби не тая, пурпурное вино дрожит, искрится. Все пейте, ибо это кровь моя, которая за вас должна пролиться. Так делайте отныне всякий раз, вечеря в мое воспоминание. До той поры, пока настанет час мне к вам прийти в божественном сиянии. Есть в том великом таинстве святом глубокий смысл и знак благоволения, наглядное свидетельство о том, кто отдал жизнь за правду, за спасение. Он — Слово Божие, духовный хлеб для нас, и хлеб стал символом Господня тела. С молитвой преломляя хлеб сейчас, становимся мы с ним единым целым. Нет больше узких рамок, мест, времен, тысячелетий нет нас разделивших. Есть братство, то, что освящает Он, всех любящих Его и всех любивших. Мы принимаем истину Его и как бы разделяем с Ним страдания. Он кровью нас очистил от всего, что совершаем вопреки желаниям. Смиренная, прощенная, стою вновь чистая и светлая пред Ним. Я часть Его. Он сделал жизнь мою большим благословением Своим».

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

пути не знал я твоего спасителя. В грехах во тьме бродил, прости, молю. Услышь, Господь, мою

прими раба. Хоть недостоин возносить молитву,

знала причину. Осмілуйся в любві, прийми раба, не отклони.

что ты простишь меня ради него. Услышь, Господь, мою

многие составляем одно тело во Христе, а порость – один для другого члены. Римлянам 12:2. Нет человека, который был бы как остров, сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. Джон Донн. Каждому свое. Никто за тебя твою работу не сделает. То, чем я занимаюсь в свое личное время, не ваше дело. Это лишь несколько высказываний, популярных в наш век. В них есть доля истины. Действительно, мы сами отвечаем за свои поступки и не должны зависеть от чужого мнения. Но вопреки индивидуализму, Писание называет нас членами одного тела. Мы взаимозависимы и лучше всего работаем тогда, когда работаем вместе. Хоть мы и стремимся к независимости, Бог создал нас зависимыми от Него, а Он обычно действует через людей. Он строит храм для своего присутствия, и в этом храме много камней. Павел излагает эту мысль в послании к Ефесянам, где тело Христово называется храмом, и каждый из нас — его важная часть. Мы действительно нужны друг другу. Едва ли найдется человек, одаренный всеми возможными Божьими дарами и обладающий всеобъемлющим духовным опытом. А значит, если мы хотим как можно лучше познать нашего бесконечного и неисчерпаемого Бога, нам необходимо общение с людьми, в которых Он совершает нечто отличное от того, что совершает в нас. Только так мы можем получить некоторое представление о полноте Его действия на земле. Как вершители революции царства, мы не можем действовать поодиночке, пытаясь присвоить себе Святого Духа. Да, у каждого из нас личные отношения с Богом, но мы не можем самостоятельно получить все, что Он предлагает. Нам нужны дары других людей, а им наши. Их сила питает нашу силу, и наоборот. Ни один человек не может познать Бога со всех сторон, и ни одна революция не побеждает, если каждый действует сам по себе. Мы нужны друг другу, чтобы познавать Бога. Мы нужны друг другу, чтобы строить Его Царство. Только в единстве мы можем действительно изменить этот разобщенный мир.

Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Притчи 13:6.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа – передача «Встреча друзей». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов – проповедь Александра Пышного. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Послание святого апостола Павла к Колоссянам, глава 1. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит, и Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоть Его, смерти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас,
упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Послание к Колоссянам, глава 2. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Поэтому, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Бывши погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся», что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Послание к Колоссянам, глава 3. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша,
тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Послание к Колоссянам, глава 4. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом, верным возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною,
и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также и Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте братьев в Лаодикии и Нимфана, и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствие моею рукою, Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Евреям 9 глава 14 стих. Кратко о Новом Завете. Послание к евреям. В послании к евреям автор не упомянут, хотя это, вероятно, Павел. Послание начинается словом «Бог» и показывает, что откровение Нового Завета согласуется с откровением Ветхого, но в то же время отличается от него. Пророчества и прообразы чудесным образом исполнены в Боге, который говорит с неба в лице своего Сына, Творца и Вседержителя всего. Его вечная божественность и истинная человечность возвещены ясно и четко. Великое дело искупления, совершенное Господом, предстает своей вечной ценности перед Богом. Мы видим Его как того, кто взошел на небо и дарует небесное и вечное наследие каждому искупленному в противоположность земной надежде Израиля. Он наш великий первосвященник, прошедший небеса, через которого мы приближаемся к Богу и поклоняемся, и который поддерживает своих святых, сострадая им во всех их нуждах. Таким образом, верующий представлен как находящийся на земле, но обладающий небесной надеждой. Фактически это тот, кто идет через враждебный мир. Все религии земного характера, даже иудаизм, когда-то установленный Богом, рассматриваются как стан враждебной славе этого небесного откровения. И потому верующий призывает выйти к Господу Иисусу за стан. Послание к евреям ценно тем, что в нем четко проведены разграничительные линии в отношении того, что касается веры, хождения и поклонения.

пути Господни неисповедимы. Нам трудно их понять своим умом. Не знаем мы, где горы, где низины, где горе обернется нам добром. Твои глаза совсем не наши очи, и мысли наши ниже, чем твои. Ведь иногда день отличить от ночи без помощи твоей не можем мы. Порою думаем, что мы тебе угодны, что надо так или эдак и вот так. В глазах у нас пути все наши ровны, хотя искривлены в твоих глазах. Нам кажется, что мы взлетаем выше, не замечая гордость за собой, но пред тобою падаем все ниже, и ты спешишь поднять своей рукой. Не знаем мы, когда падения — взлеты, когда подъемы — крах, а слезы — смех. Не знаем мы, где ждут нас повороты, где унижение превращается в успех.

0: Дорогие друзья, все мы знаем, что мы созданы нашим Господом Богом. В Псалме 138 псалмопевец говорит: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен». В конце 70-х годов биофизик Гарольд Моровиц из Йельского университета пришел к поразительным выводам о том, сколько стоит создание человеческого организма. Учтя протеины, энзимы, РНК, ДНК, аминокислоты и другие сложные биоматериалы, которые входят в состав клетки, доктор Моровиц пришел к такому заключению. Соединить все эти биоматериалы в одну только клетку человеческого тела может стоить 6 квадриллионов долларов. Чтобы сделать из такой клеточной массы живую ткань, из ткани органы, а из органов функционирующий организм, могут потребоваться все мировые запасы сокровищ, причем без какой-либо гарантии успеха. Размышляя об этом, мы поражаемся мудрости и созидательной мощи Господа, нашего Создателя. Но мы не просто биологические существа. В каждого из нас Бог вложил вечную душу, которая стоит дороже, чем весь мир. Матфея 16:26. Бог создал нас для того, чтобы мы всегда имели общение с Ним. Вот почему, когда Адам и Ева согрешили, Бог не отверг их совершенно. Он так любил падшее человечество, что отдал Своего Единородного Сына Иисуса Христа для того, чтобы открыть Ему путь спасения.
1: Мы стоим в трепете, Господь, перед Твоим чудесным делом творения и искупления, и мы отдаем себя полностью Тебе. Господь, который создал вас, желает, чтобы вы поместили его в центр своей жизни.

От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Притчи 13:10.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство Черкашина Петра Николаевича. Действительно, как многогранны и многолики судьбы человечества. Никто не ведает, что его ждет в следующее мгновение, к чему человек спеша идет навстречу и что спешит навстречу ему. С каким трудом иногда человек принимает решение и в итоге нередко оказывается банкротом, что порой загоняет его в петлю отчаяния. Как пуст и бессмысленен мир, как темны и недостижимы намеченные цели, когда не знаешь воли Отца Небесного. В Псалме 36 мы читаем: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». 21 век — век высоких скоростей, безудержной спешки и беспорядочной суеты, рождаемые жаждой наживы и фальшивым блеском лукавого мира. Технический прогресс достиг фантастических высот. Человек прокладывает космические трассы в звездном мире, а на Земле ходить не научился. Черкашин Петр Николаевич умолк, прикрыв глаза своей увечной рукой. На его широком лбу пролегли глубокие борозды. Некогда широкие плечи теперь сутулились. Отпечаток долгой жизни и тяжелых переживаний, выпавших на его долю. Но и в свои 90 лет он еще сохранил бодрость и удивительно ясную память. Некоторое время он сидел, задумавшись, затем, словно очнувшись от воспоминаний прошлого, продолжал: «Перед войной жил я в Мариуполе. Была у меня семья, жена, ребенок. Работал на заводе имени Куйбышева художником-оформителем. Защитить диплом художника не успел, помешала война. Около года мы были под оккупацией. В мае 42-го немцы начали отбирать здоровых мужчин и женщин для отправки в Германию на рабский труд. Забрали и меня. Жена осталась дома с маленьким сынишкой. До Польши нас везли в крытых вагонах под усиленной охраной. Везли долго, так как немцы пропускали эшелоны с военными грузами на Восточный фронт, где шли тяжелые бои. Небольшие запасы продуктов, которые мы взяли с собой, катастрофически быстро таяли. К тому же на протяжении всего пути нам не давали ни капли воды. Измученные жаждой и голодом, люди крайне обессилели. В Польше нас выгрузили из вагонов, человек около 500. Построили в колонны по 4 и под охраной автоматчиков погнали пешком на другую станцию. Во время перехода произошел ужасный случай, который потряс нас всех. Дело в том, что местные женщины-полячки, увидев колонну измученных людей, проявляли к нам сострадание. Кто-то протягивал кусок хлеба, кто-то, зачерпнув из ведра, подавал кружку воды. Конвоиры как будто не замечали происходящего. Но вдруг откуда-то появился немец в гражданском. Он схватил одну из женщин и, зажав ее голову между ног, стал остервенело хлестать ее плеткой. Затем избитую до крови женщину заставил петь какую-то немецкую песню, плясать и смеяться, дирижируя пистолетом у ее смертельно бледного лица. При этом наша колонна была остановлена, чтобы мы могли видеть, на что способны представители Третьего рейха, люди высшей расы. До сих пор эта картина осталась в моей зрительной памяти неизгладимой и живой. Петр Николаевич, не скрывая своих чувств, заплакал. Немного успокоившись, он тихим голосом сказал: «Пусть никто не осуждает меня. У меня осталось еще много невыплаканных слез о моем горе и о горе людском». Итак, когда немец, волю поиздевавшись над несчастной женщиной, отпустил ее, она пошла с трудом волоча ноги, оставляя кровавый след и слыша за спиной дикий хохот озверелого немца. Людская масса невольников,
сраженная увиденным, застыла в оцепенении. Вновь слышится надрывистая команда. «Эффарен! Шнель, шнель! Руси швайн!» Итак, мы, измученные жаждой, шли через весь город к железнодорожной станции, где нас погрузили в грузовые вагоны. И только к концу следующего дня наш поезд прибыл к месту назначения — немецкому городу Энгелькинг, где нас ждал лагерь с полной программой жестокого режима. Здесь за время долгого пути мы впервые смогли напиться воды. Разместили нас в специально построенных бараках с двухъярусными нарами, с очень узкими проходами между ними. Нас вновь прибывших, не покормив, уложили спать. В 6 часов утра нас подняла на ноги громкая команда. Без промедления все как один должны были стоять в строю. Затем некалорийный завтрак из полугнилых овощных отходов. Примерно пол-литра такого супа утром, а затем в 2 часа дня на обед то же самое с добавлением какого-то мутного напитка с едва уловимым запахом кофе. И только в 7 часов вечера мы получали 250 граммов хлеба, состоящего из значительной доли древесных опилок, и ту же порцию кофейного суррогата для молодого здорового мужчины, выполняющего тяжелую физическую работу. Этот рацион был явно недостаточен. И так изо дня в день рабский труд при плохом питании подрывал силы у самых крепких. Моя работа состояла в покраске вентиляционных труб, которые находились в основном на высоте, под крышами заводских цехов. Поэтому порой я задыхался от испарений ацетоновых красок и часто открывалось кровотечение из носа. Были случаи, когда я даже терял сознание. Вскоре обнаружилось, что в нашем лагере были верующие братья-баптисты, с которыми я крепко подружился. Мы имели радостное общение по вечерам, и спустя некоторое время я принял Господа Иисуса Христа в свое сердце. Как-то вечером на наше общение пришел брат из другого барака. Он был очень изнеможден работой и голодом. Видя его нужду, я совершил подвиг, поделившись с ним своим хлебом. Братья не одобрили мой поступок, так как каждый понимал цену лагерной пайки. Хотя она была далеко не полноценной, но все же не позволяла умереть голодной смертью. Несмотря на упреки братьев, я не раскаялся в своем поступке. На другое утро, когда нас вели на работу, недалеко от проходной на завод, ко мне подбежала девочка лет 10-12 и сунула мне в руку какую-то бумажку. Когда я ее рассмотрел, это оказался хлебный талон на 2 600-граммовые булки. В этот день мне предстоял большой объем работы в сложных условиях. На большой высоте красить трубы. Там под крышей скапливались газы от работавших внизу машин, особенно пары ацетоновой краски, которой я красил. У меня кружилась голова, я задыхался, но Бог дал мне сил доработать этот день до конца. А теперь оставалось испытать свое счастье, зайти в хлебный ларек, который был при заводе, и отоварить хлебный талон. Но вдруг я заколебался. А что, если талон недействительный? Как за такую шутку благодарить Бога? Борясь с сомнениями и одновременно испытывая страх, я вошел в ларек. За прилавком женщина средних лет встретила меня подозрительным взглядом, мол, несчастный, что тебе здесь надо? Я молча протянул ей талон. Она его взяла, внимательно разглядела, затем посмотрела на меня и на ломаном русском языке спросила: «Где я взял это?» Я объяснил, как все было, и добавил с уверенностью, что этот талон мне дал Бог руками этой незнакомой девочки. Сразу же смягчившись, она спросила: «Твоя верит Бог?» Я утвердительно кивнул. «Да». После этого, называя меня братом, она дала мне сверх положенных двух еще две булочки под предлогом, что они бракованные.
Одна была примята, а другая подгоревшая. Затем женщина спросила меня, не помог бы я ей выкопать картошку на ее участке. Я, не раздумывая, согласился, но при этом добавил, что я невольник и не могу никуда идти без разрешения. На это она ответила, «О, брат, это не твоя забота». Едва выйдя из ларька и пройдя шагов 10, я принялся за трапезу, съев помятую булочку. Впрочем, буквально проглотив эти 600 граммов хлеба, я не почувствовал, что хоть сколько-нибудь насытился. Просто у меня не стало одной булочки, и в желудке я ее тоже не почувствовал. Придя в барак, я отдал одну булку двум братьям, которые тоже были из Мариуполя. На другое утро мы съели втроем еще одну, и одна осталась в запасе. В то время я еще мало знал Писание, и братья мне напомнили место, записанное во втором послании к Коринфянам, глава 10, стих 6. «Кто щедро сеет, тот щедро и пожнет». Я запомнил этот стих навсегда, потому что Господь таким чудесным образом отреагировал на мой поступок, когда я поделился своей скудной пайкой с незнакомым братом из другого барака. Прошли годы, и я с удивлением вспоминаю, как велика была цена того маленького кусочка хлеба в очах Божиих. Он воздал мне в 1000 крат через руки сестры немки и духовным, и насущным хлебом. Ко всем тяготам лагерного режима, тяжелой работе и скудному питанию добавилось еще одно обстоятельство, к которому невозможно было привыкнуть. Напротив нашей зоны через дорогу был большой кирпичный дом, у входных дверей которого постоянно стояли два эсэсовца. В этот дом регулярно под охраной пары автоматчиков в форме СС приводили 4 человека, в основном из военнопленных. В помещении они проходили специальным коридором, где в определенном месте им стреляли в затылок. Пол мгновенно проваливался под ними, и их тела летели вниз. В подвале такие же военнопленные снимали с них кожу, из которой затем делали различные галантерейные изделия. Дамские сумочки, перчатки, абажуры настольных ламп. Особенно ценилась кожа с татуировкой. Мы знали об этом чудовищном производстве, потому что из нашего барака также брали людей, которых заставляли снимать кожу с себе подобных. И они по секрету рассказывали об этом и нам. Правда, им недолго приходилось работать там. Через некоторое время и их проводили через тот жуткий спецкоридор, и вскоре из их шкур выделывали различные безделушки для удовольствия фрау, а остатки тела опускали на мыло. Однажды после работы нас всех выгнали из бараков и построили на плацу. Рыжий немец в штатском вывел на центр молодого симпатичного паренька со связанными руками. В руке немец держал несколько листов бумаги. Затем он поднял руку с бумажками и раздраженным металлическим голосом закричал: «Это французские листовки. Кто будет этим заниматься или какой-либо политикой, того ждет вот это». После этого он вытащил пистолет и расстрелял парня в упор. Нам тут же приказали разойтись. Ко всем прелестям лагерной жизни добавлялось еще то, что среди нас было много таких, кто за пайку хлеба предавал своих же. Их называли стукачами. Если где-нибудь собиралась группка, тут же и стукач прислушивался. Вначале стукачи проявляли интересы к нам, троим верующим. Но убедившись, что у нас всегда одна и та же тема, ничего общего не имеющая с политикой, оставили нас в покое. К тому же комендант лагеря знал нас. Как я уже упоминал ранее, мне очень помогла верующая немка, которая работала в хлебном ларьке. Благодаря ее заботе я постепенно окреп и мог выполнять свою работу более легко. Казалось, я был на пути выживания и мог надеяться на лучшее будущее. Но рядом был этот дом, куда регулярно эсэсовцы вводили обреченную четверку.
Всякий раз, когда я видел эту печальную процессию, у меня стыла кровь в жилах. Тоска одолевала мое сердце. Что ждет меня? Увижу ли я когда своих родных, жену и сынишку? Невозможность получить от них никаких известий особенно удручала. Моим утешением была только моя вера в Бога. Но я был еще очень молод духовно. Мне не хватало опыта. Когда мне было особенно тяжело, я только и повторял: «О Боже, помилуй! О Боже, помоги!» Так проходили дни и месяцы. Как-то дали мне задание покрасить башенный кран, который передвигался по рельсам. Когда я красил щитки на колесах, то левую руку я положил на рельс у самого колеса. Вдруг кран дернулся и раздавил мне 4 пальца. Кто-то без предупреждения включил рубильник. В первое мгновение я не мог понять, что со мной произошло. Потом потерял сознание. Ночью в больнице, придя в себя, я вспомнил о случившемся и попробовал пошевелить пострадавшими пальцами. К своему удивлению, мне показалось, что я могу это делать. Но чувства оказались ложными. 4 пальца моей левой руки остались на рельсе. Спустя 2 недели меня вновь отправили на работу, хотя рука еще не зажила. Но начальство это не сильно волновало. Дескать, и одной рукой можно много сделать для блага Великого Рейха. По скупой информации, доходившей до нас, мы знали, что война затянулась, поглощая огромные человеческие и материальные ресурсы. Поэтому надеяться на то, что меня комиссуют, не приходилось. Тем не менее, рука постепенно заживала. Но это не радовало меня, так как означало, что мне нужно было оставаться здесь еще долгое время. А тоска по дому, по семье все сильнее меня одолевала. Я решил пойти на хитрость. Во время работы я стал подвергать больную руку усиленной нагрузке, и через некоторое время она начала краснеть и пухнуть. Еще 1 неделю я не давал передышки руке, так что она посинела, и при этом я не стал обращаться к врачам. В результате назначили 2 комиссии, и однажды немец, у которого я был в непосредственном подчинении, сказал мне: «Петр, ты Морген Цюрих, Украина». Эти слова возродили во мне надежду вновь увидеть мою Надюшу и сыночка.

Гласивший подъем. Все как обычно, после завтрака развод на работу. И тут меня вызвали к коменданту лагеря. По телу пробежала дрожь, но в душе я чувствовал покой. После доклада дежурного о моем прибытии комендант вызвал меня в кабинет, где находились также два автоматчика. Комендант дал мне 600-граммовую булку хлеба, что-то сказал солдатам. Они вывели меня из кабинета и по асфальтовой дорожке направились прямо к кирпичному дому, к тому самому дому, где закончилась жизнь многих несчастных невольников. От ужаса меня бросило в холодный пот. Я шел машинально, не чувствуя самого себя, не осознавая реальности. Вдруг впереди идущий эсэсовец, не доходя до роковых дверей шагов 5-6, свернул влево в обход дома смерти, и далее узкими проулками мы долго шли в неизвестном для меня направлении. Мне постоянно казалось, что меня вот-вот заведут в какой-нибудь подвал и пустят в расход. Вдруг недалеко прозвучал гудок паровоза. Только тут я почувствовал облегчение. Кровь отхлынула от сердца, застучала в висках. На станции мне выдали документ для проезда в грузовом поезде до города Мариуполь. Затем повели по запасным путям между составами и, наконец, посадили в грузовой вагон. Это был вагон для больных, увечных и прочего нетрудоспособного люда. Всех их немецкие власти отправляли обратно на Украину. Хорошо хоть отправляли, а ведь могли бы просто потихоньку уничтожать на месте. И концы в воду. Меньше хлопот и расходов. Но они проявляли гуманизм. В вагоне уже было 5 человек. Женщина лет 30 с перебитой рукой. Беременная 15-летняя девчушка, как оказалось, тоже из Мариуполя, и 3 совершенно изнеможденных то ли работой, то ли болезнью мужчин. Очень скоро мы познакомились, и оказалось, были одной судьбы. Все имели свои семьи и были насильно угнаны в трудовые лагеря Германии. Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

себя и ближних не любя. Но кто-то тихо за спиной сказал: мне больно за тебя. Я оглянулся, вижу крест, там Бог страдания терпя. Глядит с любовью очи свет, и глаз мне больно.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

0: Жизнь пролетает, время мчится, нам некогда остановиться. Нет времени, мы часто говорим, а измениться почему-то не хотим. Я помню, мама говорила, она одна меня растила. Трудилась, говорила, день и ночь, меня любила свою дочь. Все доброе она мне подарила, про Бога тоже говорила. Про храм, про гору Горизим, про то, как Моисея книги чтим. Про иудеев много говорила и во всех бедах их винила. Они нас называли все смутьяне, нечистые израильтяне. И по закону с нами не общались. В Иерусалиме только собирались, для них мы были сорт второй. Твердили все наперебой, меня все это волновало, обиду в сердце разжигало. Но почему они нас презирали и чистыми по крови не считали? Вопросов много, где ответы? Звучали лишь одни запреты. Для всех мы были самаряне, нечистые израильтяне. Да, мама говорила мне про Бога, конечно, верила немного, но боль, обида в жизни победили. Все доброе во мне они убили. Ответы на вопрос я не искала. Все в своей жизни испытала. Предательство, измены, расставания. Остались горькие воспоминания. Жила в Самарии я в городе Сихарь. По городу ходила, как дикарь. Вся жизнь моя летела под откос. Но вот однажды повстречался мне Христос. О встрече я подробнее расскажу. Я этой встречей очень дорожу. Вся жизнь моя тогда перевернулась, и радость в жизни улыбнулась. В один из дней пошла я за водой. Ходить одной мне было не впервой. Пошла к колодцу я в 6 часу. Воды побольше принесу. Мужчину я увидела издалека. Казался мне уставшим он слегка. Я подошла и водоносы опустила. Конечно, с ним не говорила. Он первый вдруг заговорил. Воды попить немного попросил. Я удивилась и его спросила. Вопросом, кажется, не удивила. Ты, иудей, со мною говоришь? Законы иудейские не чтишь? Нельзя вам с самарянами общаться. Должны законы соблюдаться. Я знаю, вы нас презираете и за евреев не считаете. Ты просишь у меня воды напиться? Такое даже не приснится. Он посмотрел так без укора. Я не забуду сего взора. Спокойным голосом в ответ сказал:
1: дай мне воды. Немного я устал. А если б знала, червь, кто говорит с тобой, то ты б сама просила пить воды же двое, и я бы воду тебе дал. Узнаешь ты про Божий дар.
0: Я у тебя воды должна просить? Тебя должна я убедить, не сможешь ты воды достать. Ведь чаши нет, чтобы черпать. Колодец наш глубок. Чем воду зачерпнешь? На помощь, может, позовешь? Из наших чаш вам пить нельзя. Вас не поймут тогда друзья.
1: Кто пьет, вас зажжете опять и снова будете черпать, а воду ту, которую я дам, тот всех напоит и напьется сам. Не будет жаждать он вовек, родится новый человек. Из чрева потечет вода живая. Такая истина святая.
0: Ты больше отца нашего Иакова? Но смотритесь не одинаково. Иаков пил и скот его. Колодец нам достался от него.
1: О, женщина, ты много говоришь. Быть может, мужа лучше пригласишь. А то стоишь одна, а рядом иудей. Как объяснишь пред семьей своей?
0: Нет мужа у меня, мой господин. Живет со мной самарянин один. Но он не муж. У меня мужа нет. Хотя мне много уже лет.
1: Ты правильно сказала, что без мужа. В душе царит сплошная стужа. Имела 5 мужей, теперь одна. И в жизни испытала. Ты сполна. Тот, с кем живешь, не муж тебе. Вот подумай лучше о себе. Остановись и перестань грешить. Тогда ты будешь по-другому жить.
0: Вы, иудеи, говорите, надо поклоняться, пред Богом искренне смиряться. В Иерусалиме только. Я права? Мне истину ты объяснишь сперва? Мы знаем гору Горизим, на ней мы Бога тоже чтим, а вы нас осуждаете за это. Вы, иудеи, все без света.
1: Вот, женщина, вот живешь ты во грехе. Вся жизнь твоя, как в шелухе, начинаешь иудеев обвинять. Ну что, больше нечего сказать? Я указал на жизнь твою без света. Погибнуть можешь ты за это. Исправить надо жизнь свою. Вот тебе я в сердце говорю.
0: Я вижу, ты пророк. Все знаешь про меня. Кто же послал ко мне тебя? Я знаю, что придет Христос. Не знаешь ты ответа на вопрос?
1: Я тот, о ком ты говоришь. В меня поверишь? Веру укрепишь. Поклонников Бог ищет на земле. Хотя весь мир лежит во зле. Настанет время. И настало уже. Вот вам надо быть настороже, быть в духе, истине и вере. Должны быть всегда в примере. Прими решение меняться. Люди будут удивляться. Вернись туда, где ты упала, и жизнь свою начни сначала. О нашей встрече людям расскажи, и путь ко мне ты укажи. Судить тебя не будут строго, когда увидят в тебе Бога. Ты торопись, иди быстрее, а я подожду своих друзей. 12 человек ушли мне пищу покупать, чтоб я не смог их осуждать. Ведь нам нельзя с самарянами общаться. А как им покупать и торговаться? Увидят сдалека они нас с тобой и будут говорить между собой. Как мог я с женщиной заговорить? Но постесняются о том спросить. Предложат пищи, что купили. Но главное, они забыли. Ведь моя пища – творить волю. Я это от тебя не скрою. Волю Отца, пославшего меня. А вот теперь иди. Благословляю тебя я.
0: Была поражена его ответом, связала жизнь свою обетом, решила больше не грешить. По слову Бога буду жить. Оставила свой водонос, в душе полнейший был хаос. Пошла я в город, где жила, и славу нехорошую делами обрела. Да, презирали люди все меня, и в спину говорили про себя бубня. Презрение чувствовала фибрами души, а сердце говорило: к людям поспеши. Забыла воду я набрать, хотелось очень рассказать, что там за городом стоит пророк. Он преподнес мне жизненный урок. Вся жизнь моя ему известна, как будто с нами жил совместно. Все про меня он точно знает и ни за что не осуждает. Быть может, он посланник Божий, ведь на других он не похожий. Я задала ему вопрос, ответил мне, что он Христос. Пойдите, люди, посмотрите, спасение, шанс не упустите. Он там стоит, с колодцем рядом, ищи его сердечным взглядом. Я говорила, повторяла, себя совсем не узнавала. Кто дал мне смелость говорить? И страх смог в сердце удалить. Я мысленно к колодцу возвращалась, в душе пред Господом склонялась. Теперь я знаю, кто все дал и дочерью своей навек назвал. За город все к колодезю пошли, Иисуса рядом с ним нашли, уговорили в городе остаться, уста к устам, чтобы общаться. 2 дня Иисус пробыл в Сихаре. В духовном были мы ударе, Он тот, о ком пророки говорили. Мы в сердце Господа впустили. Когда Иисус людей спасает, Он сердце полностью меняет. И в городе теперь я не изгой. Я рада, что Христос Спаситель мой. Неважно, к кем ты был до Бога, куда вела греховная дорога, а важно то, что ты живой. Распорядись своей судьбой. Хочу сказать, умей остановиться, не спорить с Богом, а склониться. Простит Господь твои грехи, и старые на новые заменит Он мехи. Я благодарна за ту встречу, и жизнь свою я не калечу. В Самарии меня не судят строго, сейчас в Сихаре славят Бога.

Момент творения. Опасное чудо. Гремучая змея – одно из величайших чудес Божьего творения. Глаза гремучей змеи отличаются от глаз всех других позвоночных животных. У нее нет век, но ее глаза защищены прозрачными пленками. Желтые хрусталики глаз змеи выдвигаются вперед и задвигаются назад, подобно окулярам бинокля. Этот встроенный бинокль помогает змее зрительно приближать и ясно рассматривать объект наблюдения. Вообще, арсенал средств восприятия внешнего мира у гремучей змеи гораздо богаче, чем у нас. Ее нижняя челюсть соединена с внутренним ухом посредством тонких костей. Благодаря этому приспособлению гремучая змея, опустив на землю нижнюю челюсть, различает отдаленные шаги. Челюсть служит ей своеобразным стетоскопом. Кроме того, гремучие змеи соизмеряют количество необходимого яда с размером добычи. Чем крупнее жертва, тем больше потребуется яда, и гремучая змея знает нужную дозировку. Правда, 20% укусов гремучих змей не ядовиты для человека. Мы слишком велики, чтобы змея могла нас проглотить. Как не опасны гремучие змеи, все же от пчелиных укусов погибают куда больше людей. Без сомнения, способности гремучей змеи прославляют Бога, создавшего это удивительное существо. Знайте, что и вы тоже чудесным образом созданы Творцом, и вам Он даровал гораздо больше замечательных способностей. Применяйте же их во славу Его. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Притчи 13:10.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Как вам уже известно, темой радиопередач на эту неделю есть бутылочка Божьего лекарства. Я обращался к тексту Священного Писания, записанному в книге притчей. Этот текст, я сказал, вывел меня из военного госпиталя после пребывания в нем с болезнью в течение целого года. Ничто, никакие медицинские усилия не могли исцелить моей болезни. Это сделало Божье лекарство, которое я нашел в бутылочке Библии, в трех стихах из книги притчей. Вот эти стихи. Книга притчей, 4 глава, стихи от 20 до 22. Читаю. «Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего. Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Мы уже указывали на то, что слово «здоровье» нашего текста мы должны перевести словом «лекарство». Речь идет здесь о лекарстве для всего тела. Да, Бог дает нам через свое слово чудесное лекарство, а вот указания насчет того, как его принимать, имеются на Божьей бутылочке. Если мы не будем принимать Божье лекарство, соответственно с инструкциями, мы не можем ожидать хорошего результата. Этих инструкций на бутылочке с Божьим лекарством, то есть в этих трех стихах, есть четыре. «Внемли моим словам, к речам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, и храни их внутри сердца твоего». В наших предыдущих беседах мы рассмотрели две первые инструкции на Божьей бутылочке. «Внимай моим словам и преклони ухо твое к речам твоим». Таким образом, двигаясь дальше, сегодня мы будем беседовать о третьей инструкции. «Да не отходят они от глаз твоих». Слово «они» значит «Божьи слова». Я думаю, главная мысль этого стиха, этой фразы, кроется или, может быть, выражена словом «фокус». Одной из чудесных особенностей человеческих глаз есть то, что у нас есть двое глаз, но через помещение предмета в фокус мы формируем один образ. Так есть в норме, когда наше зрение здоровое, и глаза функционируют так, как создал их Бог. Но если мы не сможем установить наши глаза на правильный фокус, зрительный образ будет расплывчатым, неясным и затуманенным. В области духовного зрения многие люди испытывают такую же проблему. Они не научились, как приводить в фокус свои духовные глаза, и поэтому их духовное зрение неправильно. Они видят многие духовные вещи расплывчатыми и туманными. Мне кажется, что многие люди думают, что духовный мир – это нечто туманное, неясное, полуреальное, пустое, без формы. Я знаю, что и у меня в прошлом было такое же впечатление относительно религии, до того, как я познал Господа в индивидуальном порядке, лично. Я думал, что религия – это своеобразная дымка, туман, мгла, которая находится под потолком старых церковных зданий. И если я очень хорош, то, быть может, этот туман сядет мне на голову. Но это никогда не произошло. Поэтому с течением времени я решил, что не заинтересован в религии и обратился к философии. Но факт остается фактом, что до тех пор, пока мы не настроим свои духовных глаз на правильный фокус, средоточие, у нас всегда будет неясный, расплывчатый образ перед духовными глазами, и мы не сможем увидеть, как следует духовной реальности.
Я желаю обратиться к словам, которые произнес сам Иисус Христос. Евангелие от Луки, 11 глава, 34 стих, читаю. «Светильником тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно». В этом тексте Иисус Христос говорит о предмете, который оказывает свое влияние на все тело. Эта фраза «все тело» сразу же напоминает мне стих из книги притчей 4 главы, говорящий о том, что Божье Слово является здоровьем для всего нашего тела. Но в данном случае Иисус Христос говорит о способе употребления наших глаз. «Когда око твое будет чисто», греческий оригинал дает нам дословно такую фразу. «Если око твое будет едино». Слово «едино» в данном тексте говорит о том, что мы формируем единый образ. Мы в норме не смотрим в двух различных направлениях нашими двумя глазами, но создаем единый фокус, фокус зрения, средоточие зрения. Христос сказал, что результат проявится во всем нашем теле. «То и все тело твое будет светло». Я верю, что в теле, в котором обитает полнота света, не найдется места для болезни. Свет и мрак взаимно исключают друг друга. Болезнь происходит из мрака, а здоровье – от света. В книге пророка Малахии, 4 главе, сказано: «А для вас, благоговеющие перед именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его». Солнце является естественным источником света. Когда восходит солнце, его двумя продуктами есть праведность и исцеление. Это продукт света. Противоположное является результатом мрака. Противоположностью праведности есть грех, а противоположностью исцеления есть болезнь. Они являются продуктами мрака. Но праведность и исцеление – это продукты света. И Иисус Христос говорит: «Если твой глаз или око будет едино, то все тело будет светло, наполнено праведностью и здоровьем». Но все это зависит от того, является ли единым твое око. Дальше. Греческое слово, переведенное словом «едино», имеет различные значения. Но одним из главных его значений есть «простой» или «щедрый», «искренний». И я думаю, что в этом развязка. Если твой глаз простой, искренний, то есть, если ты видишь вещи такими, какими они есть в Священном Писании, если ты не мудрствуешь без меры, не философствуешь, другими словами, ты не знаешь очень много теологии, не знаешь различных способов интерпретации. Ты просто стараешься уловить главный смысл. Я указал на то, что вторая инструкция на Божьей бутылочке с лекарством гласила: «Преклони ухо твое», то есть согни свою упрямую шею, желай слушать. Очень часто мы не желаем слушать слов Бога потому, что думаем, что знаем, что Он хочет нам сказать. Есть два барьера, мешающие нам очень часто слушать. Это предвзятое мнение и преконцепция, то есть заранее сформулированная нами концепция, которая не всегда является верной. Третья инструкция на бутылочке Божьего лекарства говорит нам о простоте и искренности, и я желаю заметить, что преградой к простоте и к искренности – есть наша рационализация и софистикация. Я начинаю переживать, когда слышу, как проповедник цитирует чересчур много авторитетов этого мира, особенно когда они пытаются удостоверять Библию, потому что я верю, что Библия не нуждается в удостоверении авторитетами этого мира. Я также не верю в то,
что нечто подобное укрепляет людскую веру. Раньше или позже, как я уже сказал, вера приходит через слушание Слова Божьего, и все, что отвлекает наше внимание от Слова Божьего, в течение продолжительного времени не будет в состоянии укрепить нашу веру. Мы должны читать Библию этим единым глазом простоты и искренности. Мы должны сказать: «Это то, что говорит Бог. Это то, что Он имеет в виду. Я верю в это так, как есть написано». Я часто возвращаюсь своими мыслями к тому периоду времени, когда я находился в госпитале. Там я был как профессор философии со знанием латинского и греческого языков и мог цитировать из многих изученных мною книг, но я был больным человеком, которому Бог предложил через свое слово очень простой и неученый способ исцеления, состоявший в том, чтобы трактовать Слово Божье как свое лекарство. Для философского ума это было вздором, но все дело было в том, что я был больным и нуждался в исцелении, а философия моя помочь мне не могла. Вот почему передо мной была альтернатива – быть мудрым и одновременно больным или быть простым и одновременно здоровым. Я, конечно, избрал второе. Я избрал простоту и исцеление. Я желаю процитировать один текст из первого послания апостола Павла к Коринфянам, 1 главы 25 стиха, который подтверждает нашу мысль. Читаю. «Потому что немудрые Божие, премудрые человеков, и немощные Божие сильнее человеков». Он говорит здесь о кресте Иисуса Христа. Крест был предметом слабости и глупости в те времена, но на этом кресте, Голгофском кресте Господа нашего Иисуса Христа, проявилось всемогущество Божье. Из юродства креста пришла для человечества неисследимая мудрость Божья. «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 3 главе, 18 стихе, тот будь безумным, чтобы быть мудрым». Итак, третьей инструкции на бутылочке с Божьим лекарством есть: «Да не отходят они», то есть Божьи слова, «от глаз твоих». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие друзья, книга притчей утверждает, что очень важное различие между мудрыми и глупыми заключается в том, что мудрый прислушивается к совету, а глупый нет. Это не потому, что у глупого на это не хватает сообразительности. Наоборот, он может отличаться незаурядным интеллектом, но ему просто невозможно ничего сказать. Он идет своим путем в уверенности, что его знания безграничны и суждения верны всегда и во всем. Если друзья пытаются его поправить, удержать от ложного шага, в ответ они слышат лишь насмешки и презрительные слова. Они наблюдают за его попытками избежать неминуемого результата грешных и глупых поступков, но они не в силах помешать его падению. Едва выйдя из одного кризиса, глупец попадает в другой. То у него финансы — сплошная катастрофа, то его семья стоит на грани развала, то в его фирме царит сплошной хаос. Но он утешает себя тем, что это просто жизнь к нему так несправедлива, не подозревая, что его злейший враг — он сам. Он не скупится на советы для других, забывая о своей неспособности навести порядок в собственной жизни. Сам он может говорить бесконечно. Мудрый скроен по другой мерке. Он знает, что грехопадение было тем коротким замыканием, что безнадежно повредило некоторые проводки в мозгу каждого человека. Он знает, что иногда другие видят те аспекты проблемы, что скрыты от него самого. Он не боится признать, что у него далеко несовершенная память. Он готов учиться, приветствуя любой совет, который может помочь ему принять правильное решение. Он помнит, что при многих советниках народ благоденствует. Притчи 11.14. Подобно всем другим, он иногда совершает ошибки. Но и при падении его спасает замечательная способность учиться на своих ошибках, превращая каждую неудачу в трамплин для успеха. Он благодарен за справедливый упрек и готов признать свою вину и просить прощения. Мудрые дети подчиняются требованиям родителей, глупые восстают против них. Мудрые подростки послушны Писаниям, когда они требуют от них моральной чистоты. Глупые все делают по-своему. Мудрые взрослые стараются все оценивать с точки зрения Бога. Глупые делают то, что нравится им самим. Так и получается, что мудрые становятся мудрее, глупые еще глубже погрязают в болоте своей глупости.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Притчи 13:10.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Я рада приветствовать всех наших радиослушателей. Сегодня вы услышите продолжение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Божьих вам благословений во время слушания этой книги.

страха Господь – тот самый, который помышляет о том, чтобы отверженного не отвергнуть, избрал другой путь и начал с того, что положил меня на одро болезни. Дело в том, что у двоих детей в нашей семье наблюдались повторные кровотечения, и это были я и мой брат, который был на 2 года моложе меня. У него диагностировали болезнь плохой свертываемости крови. У меня же диагноз не могли установить, и время от времени, обостряясь, болезнь надолго выводила меня из строя. Так случилось и в Тулуне, когда мое подорванное постоянным перенапряжением и душевным томлением здоровье резко пошатнулось. Дело зашло так далеко, что меня дважды смогли спасти только прямым переливанием крови. Однажды в субботу и воскресенье, находясь одна дома, не имея телефона, я многие часы пролежала без сознания, буквально истекая кровью. И только в понедельник моя коллега по ВПЭК, видя, что я не вышла на работу, забила тревогу. Чудом тогда меня спасли и отправили в Иркутский госпиталь. Лишь позже я поняла, что Господь, сжалившись над моей истерзанной душой, старался достучаться до нее через страдания плоти. Недели, проведенные на больничной койке, были мне во благо. Мое очерствевшее, закрытое для всего и всех сердце, все более сокрушалось. В Тулун я вернулась другой. Если раньше я могла по неделе и две не молиться, считая, что ни к чему говорить благочестивые слова пред Богом, когда сердце в этом не участвует, то теперь, стоя на коленях, я забывала о времени. Заливаясь слезами, я просила у Господа прощения за свое ожесточение. Голос Божий во мне уже давно не звучал. Однако теперь удивительным образом заговорила Библия, которую я с трепетом и благоговением первый раз в жизни прочитала от корки до корки. В страданиях души и тела она заговорила ко мне так живо и ярко, как я не могла себе этого раньше даже представить. К примеру, книгу Иова я при чтении буквально обливала слезами. Страдая в болезнях, я теперь всем сердцем понимала стенания и муки Иова. Многие другие места Писания стали также яснее, живее и дороже. Так я впервые поняла и по-настоящему оценила книгу «Песни песней» Соломона. Если сказать откровенно, бегло прочитав ее в юности, впоследствии я обычно перелистывала эти страницы, потому что написанное было для меня искушением. В то время я не могла понять, для чего в Библии помещена эта, прямо сказать, любовная история. К чему это откровенное описание практически интимных отношений двух любящих людей? Что можно здесь извлечь для себя духовного? Однако теперь, когда моя душа потеряла того, кого так беззаветно любила, я наконец поняла истинное значение написанного. Бог есть любовь. И вряд ли какой-то другой пример способен бы так ярко отразить правильное отношение души с ее Создателем. С чем еще это можно сравнить, как не с любовью двух безраздельно любящих сердец, которые не мыслят себе жизни друг без друга? Какой тоской и болью наполнены слова Суламиты, когда она потеряла того, кому были направлены все ее мечты. В ночном городе, невзирая ни на какие опасности, по улицам и площадям, ищет она своего возлюбленного. Ищет до тех пор, пока вновь его не находит. Любовь, которую они дарят друг другу, переполняет счастьем сердца обоих. Мир с его печалями и невзгодами для них больше не существует. В близости друг с другом они забывают все, и это длится до тех пор, пока их любовь снова не омрачается огорчением. Суламита промедлила, слыша зов того, кого любила, в ответ на что он повернулся и ушел. Сколько печали и отчаяния слышно в ее словах, когда она говорит: «Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне». Песни песней 4.6. При чтении этих слов мне хотелось плакать. Душа моя, потерявшая Господа, искала его с болью и стоном. Но он, огорченный мной, больше не отзывался на этот зов.
Молчание Господа и удаление Его — это что-то такое, что душа не может перенести. Особенно остро это проявляется у тех, кто уже слышал голос Господа, имел близкую связь с Ним и вкусил сладость ни с чем не сравнимого общения. Пережив такое однажды, душа уже больше не сможет удовлетвориться чем-то меньшим. Она будет плакать, стонать и искать до тех пор, пока не найдет утерянное или погибнет. Леность, небрежность, нерадение и пренебрежение могут иметь очень горькие последствия. Опасно вынуждать Господа долго ждать, когда Он стоит и стучит у дверей твоего сердца, потому что когда ты соизволишь наконец встать и отворить Ему, Он может повернуться и уйти. Не зря говорит Священное Писание, что до ревности любит Дух, живущий в нас. Иакова 4:5. Огорчить и через это удалить от себя Господа чрезвычайно легко. Возвратить же Его назад бывает очень сложно. В этом пришлось убедиться и мне, когда со стоном и слезами я искала того, кого в небрежности своей потеряла. Тогда, в 1974 году, по своей глупости, молодости и духовной неопытности, я не способна была понять истинную причину этой утраты. И только с годами, постепенно, Господь помог мне осознать, что этой причиной стала не только гордость, но прежде всего критика и осуждение, которые привели к горечи, опустошившей и разорившей мое собственное сердце. Гордости и моему возвысившемуся надменному «я» Бог объявил войну несколькими годами позже, а в те дни Он вплотную занялся критикой и осуждением, пустившими глубокие корни в моем сердце. Уроками, полученными тогда, мне очень хотелось бы сейчас поделиться. Христос запрещает нам осуждать. Но, как ни странно, именно критика и осуждение являются наиболее частой духовной болезнью христиан. Способность критиковать – одна из наиболее обычных врожденных способностей человека. В духовной сфере критикой ничего не добьешься. Она подрывает силы того, кого критикуют, и лишает близости с Господом самого критика. Только Дух Святой имеет полное право критиковать, потому что лишь Он может указать на какую-то неправильность в жизни верующего и при этом не обидеть и не поранить его. Тот, кто имеет в себе дух осуждения, не может поддерживать общение с Богом, потому что этот дух делает человека жестоким, мстительным и непримиримым. Он внушает человеку, что он лучше других, особенно тех, кого он критикует, и это льстит его самолюбию. Нам нужно избегать всего того, что может внушить, что мы чем-то лучше других. От проникновенности и проницательности Господа никуда не денешься. Он видит все и знает все. Если я вижу сучок в глазу брата моего, значит, в моем собственном глазу бревно. Все то плохое, что я вижу в другом, Господь видит во мне». Всякий раз, когда я осуждаю другого, я осуждаю самого себя. Одна еврейская мудрость гласит: «Свои физические недостатки человек видит в зеркале, а собственные духовные пороки — в ближнем». Зеркало не пачкает и не очищает, а только дает возможность взглянуть на себя глазами других. Если человек видит в ближнем порок, значит, этот порок есть и в нем. В послании к римлянам 2:17-20 написано: «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучше, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец видения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» Часто мы не хотим верить, что то, за что осуждаем другого, делаем сами.
Однако это неоспоримый факт. Причиной, почему мы видим в других лицемерие, притворство, фальшивость и многое другое, является то, что все это в какой-то мере есть в нас самих. Если бы не было, мы бы не видели. Великий признак святого — его смирение. Он рассуждает так. «Да, все, что я вижу в другом, есть и во мне, и все это уродливое проявилось бы и во мне, если бы не благодать Божия. И потому я не имею ни малейшего права осуждать». Господь говорит: «Не судите, да не судимы будете». Матфея 7:1. «Если же мы судим, то какой мерой мерим другим, такой же отмерится и нам. Кто из нас осмелится стать перед Богом с такой просьбой: Боже, суди меня так, как я сужу других?» Мы судим наших ближних, как грешников, и если бы Бог так судил нас, мы бы все были бы в аду. Бог же судит нас через чудесное искупление, совершенное Его Сыном Иисусом Христом. Поэтому и нам следует быть милосердными в нашем суде над ближними, помня, что мы сами только по благодати Божией есть то, что мы есть. Принимаясь за наше воспитание, Господь прежде всего производит генеральную уборку внутри нас, после чего у нас не остается ни капли духовной гордости. После того, как я увижу себя таким, каким бы был без благодати Божией, я не найду больше ни одного человека, которого мог бы назвать безнадежным. Говоря так, я вовсе не хочу этим сказать, что здоровый, трезвый, критичный подход к некоторым жизненным и духовным вопросам и вещам является грехом. Разумеется, Библия учит нас, чтобы мы все испытывали и исследовали. Однако критика, осуждение и вынесение приговора другим имеют под собой иное основание, которым чаще всего является наше «я», которое Бог ненавидит. Благодать, дарованная нам великой ценой пролитой на Голгофской крови Иисуса Христа, уравнивает всех нас пред лицом Божиим. Кто бы я ни был и что бы ни пережил с Господом, это не дает мне права посягать ни на того, за кого так же, как и за меня, умер Христос. Библия об этом говорит: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его». Римлянам 14:4. Злобная критика и суд наносит больше всего вреда именно тому, кто это делает. Занимаясь ошибками и грехами других, такой человек очень быстро теряет способность видеть самого себя и относиться критично к своим собственным словам, делам и поступкам. Он берет на себя роль, которую ему никто не давал, потому что есть только один судья — Бог, которого такой человек бесцеремонно вытесняет с его законного места. Без снисхождения, осуждая своего ближнего, мы навлекаем на себя Божий суд. А когда Бог становится нашим судьей, тогда ничего хорошего ждать не приходится, потому что суд без милости, не оказавшему милости. Иакова 2:13. Первое, что Он делает, удаляется от нас, оставляя одних самих собой. Без Господа душа немедленно теряет ориентацию. Она идет на ощупь, в потьмах, и при этом теряет, теряет и теряет. Такой человек не имеет больше ни мира, ни покоя, ни радости в сердце, уподобляясь тем, о которых сказано: они нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Исаия 57:20-21. Потеря мира означает потерю Господа. Душа остается без своего водителя, и начинается неизбежное скатывание назад. Непременные спутницы разочарования и осуждения, обида и горечь буквально пожирают человека, медленно
подводя его к озлоблению и мести. Душа ожесточается, в результате чего действие благодати Божией прекращается. А куда мы без благодати Божией, если от нее зависит наше спасение? Этот печальный процесс хорошо описан в одном стихе Священного Писания. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вам вреда, и чтобы им не осквернились многие». Евреям 12:15. «Не имея почивающей на тебе благодати и милости, ты не можешь ожидать явления силы Божией». Именно это случилось.

давая в сердце свое место какому-то греху, в частности, критике и осуждению, мы ломаем прежде всего самих себя, навлекая болезни и беды, которых, возможно, могли бы избежать, если бы были осторожнее и осмотрительнее. Однако у нас удивительный Бог. Он может даже наши ошибки и промахи обернуть нам во благо и часто добивается этого посредством страданий и болезней. Страдания, какими бы они ни были, телесные или душевные, побуждают нас искать Господа. А это приносит всегда духовное обновление, то есть именно то, в чем мы нуждаемся. Пережив это, я могла вместе с царем Иезекией сказать: «Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою из рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Исаия 38:17. Дорогой слушатель, я рассказываю это для того, чтобы ободрить и утешить тебя. Если ты, уклонившись или сделав ошибку, тоже проходишь сейчас школу страданий, проходить через нее нелегко. Однако впоследствии она принесет твоей душе что-то доброе. Бог ведет нас через скорби и допускает в нашей жизни страдания именно для того, чтобы чего-то с нами достичь или что-то через нас сделать. Скорбь и страдания — это величайшие факторы человеческой жизни, потому что посредством их в нас выжигается масса ненужных мелочей и уничтожается гордое, высокомерное «я». Человек, прошедший через огонь страданий и обретший себя в них, имеет в себе нечто драгоценное, делающее его способным быть благословением для других. Не так давно мне пришлось услышать рассказ о том, как появляется на свет драгоценная жемчужина. Моллюск, находящийся в твердой раковине, живет на морском дне и дышит своего рода жабрами, через которые периодически пропускает втягиваемую им струйку воды, приносящую его организму растворенный в ней кислород. Так вот, иногда случается несчастье, и вместе со струйкой воды моллюск втягивает в свои жабры песчинку или маленький камешек. Это попавшее инородное тело причиняет моллюску невыразимую боль и страдание, от которого ему практически не избавиться. Однако Творец Вселенной дал этому маленькому существу удивительную способность. В ответ на режущую боль в жабрах его организм начинает вырабатывать специальную слизь, которая постепенно обволакивает камешек или песчинку до тех пор, пока они не перестают причинять мучения. Таким путем образуется драгоценная жемчужина, являющаяся следствием боли, мук и страданий. Хороший урок для тех, кто переносит страдания, не правда ли? Если, оступившись, сделав ошибку или даже согрешив, мы расплачиваемся за это страданием и пусть с опозданием, но все же раскаиваемся, милосердный Бог своей непостижимой любви и милости обращает падение во благо, изменяя нас к лучшему. Не зря говорят, что тот, кто много страдал, имеет обычно мягкое сердце. Все мы люди, а значит, способны падать и делать ошибки. Вопрос в другом. Умеем ли мы после падения вставать? В Ветхом Завете, вразумляя и ободряя свой отступивший народ, Господь через пророка Иеремию сказал: «Разве упавшие не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются?» В этих словах Небесного Отца видна Его протянутая к нам в минуту отчаяния рука. Даже если мы упали и, отбившись, пошли ложным путем, это еще не значит, что Бог нас оставил. Важно только, чтобы мы духовно долго не лежали, решив, что с нами все кончено. Но, уповая на милость Господа и помощь Его, со своей стороны делали все возможное, чтобы поскорее подняться. В одной и той же ситуации одни опускают руки и сдаются, другие сохраняют мужество и, уповая на милость Божию, бьются до последнего.

последнего. 2 года, прожитые в Ленинграде и Сибири, говорят, духовно были для меня темным временем. Однако при всем том, что было отрицательным, именно тогда Господь помог мне понять опасность осуждения и унижения других и усвоить важный урок — не сдаваться никогда, как бы трудно тебе не было. По мере оттаивания моего сердца и приближения к Богу я все отчетливее чувствовала свое одиночество. Мне явно не хватало общения. Однажды вечером я молилась Господу, говоря: «Отец, я не знаю, что нужно моей душе. Я проехала по многим церквям и общинам в поисках этого, но так и не нашла. Так неужели же во всем Советском Союзе нет такого места, где бы моя душа получила желаемое?» Когда я произнесла эти слова, в глубине сердца вдруг как-то по-особенному, необычно и ново прозвучал тихий голос: «А если это будет не в Советском Союзе?» От неожиданности я остановилась. Это был тот же голос, который я слышала 2,5 года тому назад. Только теперь он дошел до моего сознания не снаружи, а как бы изнутри. «Господи!» После минутного молчания опять заговорила я. «Но что мне до того, если такое место есть где-то в другой стране? Я-то живу в Советском Союзе». Однако ответа больше не последовало. В полном недоумении я размышляла о том, что могли бы означать эти слова. Сам факт, что Господь услышал мою молитву и ответил мне, наполняло мое сердце несказанной радостью. Ведь это значило, что Он простил меня, простил мою неверность, отступление и ожесточение. Большего я не могла пока желать. Дорогие радиослушатели, продолжение книги Людмилы Плет «Путем исканий» вы услышите завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

0: Недавно мне попался в руки один рассказ. Вот что я в нем прочитал. Два монаха, путешествуя, пришли к берегу реки, где встретили молодую девушку. Она боялась быстрого течения и попросила их перенести ее на другой берег. Один монах не решался, а другой быстро взял ее на плечи и перенес. Она поблагодарила его и удалилась. Продолжая путь, монах, оказавший девушке услугу, заметил, что его спутник затаил обиду и о чем-то задумался. Не выдержав долгого молчания, тот наконец заговорил. «Брат, наше духовное воспитание запрещает нам всякий контакт с женщиной, а ты взял эту девушку на плечи и понес ее на другой берег». Второй ответил, «Я перенес ее туда и оставил, а ты все еще носишь ее». Рассуждая над этим рассказом, я понял, как важно, признавая, что Библия является мерилом всей духовной и моральной истины, понимать, что вся моральная и духовная истина не ограничена только рамками Библии. Для того, чтобы не потерять правильность взгляда на находящиеся вне Библии моральные и духовные истины, я нашел, что будет полезно сравнить, чем схожи и чем отличаются друг от друга четыре вида мудрости – мирская, религиозная, библейская и искупительная.
1: Мирская мудрость включает полезную проницательность, не прибегая ни к Богу, ни к чему-либо сверхъестественному. Вот несколько примеров из бесчисленных принципов мирской мудрости. То, на чем мы заострили свое внимание, обладает нами.
0: От критиков научишься больше, чем от поклонников.
1: Не принимай решений под настроение.
0: Живи для того, о чем не будешь жалеть позже.
1: В беду легче попасть, чем из нее выбраться.
0: Забота крадет проблемы у завтра и силу у сегодня.
1: Человек измеряется не количеством совершенных им дел, а количеством проявленной им любви.
0: Мудр тот, кто так же щедр с другими, как с самим собой, и кто критикует себя так, как склонен критиковать других.
1: Религиозная мудрость охватывает мирскую, но признает Бога и сверхъестественное. Вот примеры.
0: Бог – мерило всего.
1: Божие мнение о нас важнее нашего мнения о себе.
0: Отдайся Богу, чтобы Он мог отдаться тебе.
1: Нет ничего важнее вечного.
0: Самой важной мыслью является мысль о личной ответственности перед Богом.
1: Самое важное в человеке – то, что человек верит Богу.
0: Бог может сделать нас способными справиться со всем, что Он допускает в нашей жизни.
1: Библейская мудрость выборочно вмещает мирскую и религиозную мудрость, предлагая некий стандарт. Писавшие Библию призывают нас размышлять о мудрости Писания до тех пор, пока Слово Божие не станет окном, через которое мы начнем видеть все остальное. Соединяя выборочно мирскую и религиозную проницательность, в каноне богодухновенной авторитетности Библия дает основание утверждать принципы, которые соответственны таким истинам, как
0: «Жизнь человека не зависит от размера его имущества».
1: «Как мыслит о себе человек в сердце своем, таков он и есть».
0: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу?»
1: Искупительная мудрость. В библейском понимании эта четвертая категория мудрости является мудростью креста. Хотя по человеческим меркам она кажется безумием, такого рода проницательность нужна для примирения и созидания порочных отношений с нашим Творцом.
0: Мирская мудрость говорит, что мы должны жить и расти заслугами собственных мыслей и выборов. А мудрость креста говорит, что мы должны жить и расти во свете заслуг того, кто жил для нас, умер вместо нас и воскрес из мертвых, чтобы избавить нас от ужасных последствий, являющихся результатом нашего собственного выбора. Посредством искупительной мудрости мы познаем, что мы спасены не своими заслугами, но по благодати Божией, смертью Христа, а не нашими делами, доверием Богу, а не стараниями плоти.
1: И если мы не увидим разницы между искупительной мудростью и другими видами библейской проницательности, мы будем склонны довольствоваться тем, что знаем наибольшую заповедь, чтобы мы любили Бога всем сердцем, душой и разумением, и ближнего своего, как самого себя. Беда в том, что хотя эти две заповеди вдохновляют и просвещают, они также и осуждают нас. Они напоминают нам, что мы не любим Бога всем сердцем, ни ближнего, как самого себя.
0: Искупительная мудрость дает знание о том, как избежать этой нашей неспособности любить. Тут-то и прибегает на помощь мудрость креста. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира всего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. 1 Коринфянам 1:20-25. Именно наша неспособность любить помогает нам понять, что имел в виду Павел, когда сказал, что от него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». 1 Коринфянам 1:30-31.
1: Будем же благодарить Бога за насыщение Его слова мудростью, за способность различать, что истина, а что ложно. Проверим себя, усвоили ли мы самую важную мудрость, полностью зависеть от Него и полагаться на то, что Он совершил для нас на Голгофском кресте.

От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Притчи 13:10.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВИ. Рада вновь быть вместе с вами в прямом эфире программы «По заявкам радиослушателей. Встреча друзей». У микрофона с вами, как всегда, я, Олеся, и в течение этого часа будут звучать ваши поздравления, теплые приветы, добрые пожелания и, конечно же, ваши любимые христианские песни. Для кого-то они станут приятным сюрпризом, для кого-то поддержкой, ободрением, а для кого-то напоминанием о том, что рядом есть люди, которые любят, помнят и молятся. Если сегодня вы хотите поздравить своих родных, близких, передать кому-то сердечный привет или подарить музыкальный подарок, обязательно присоединяйтесь к нашему эфиру и участвуйте в нем. Напоминаю, наши контакты. Написать или позвонить можно на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер также можно отправлять сообщение в WhatsApp. И есть еще один номер, который только для SMS-сообщений. Это 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставить свою заявку через наш веб-сайт radiomv.com. Написать можно в чате по трансляции на YouTube, если вы с нами там, или же через приложение Radio MV. Очень просто сделать звонок или отправить SMS-сообщение. Мы с радостью примем ваши звонки, сообщения, поздравления и музыкальные пожелания и постараемся подарить немножко тепла, радости и добрых слов тем, кто дорог вашему сердцу. Не откладывайте добрые слова на потом. Иногда одно поздравление или один привет или любимая песня могут стать благословением и поддержкой для человека. И прежде чем мы начнем нашу программу, хочется прочитать несколько стихов из Священного Писания и поделиться небольшим размышлением на этот день. В Псалме 41 мы читаем такие слова. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Наверное, каждому человеку знакомы минуты, когда становится тяжело на сердце. Бывают обстоятельства, которые приносят переживания, вопросы и даже уныние. Именно через такие переживания проходил Давид. Враги говорили ему: «Где твой Бог?» Но, несмотря ни на что, он не позволил отчаянию победить его. Он обращается к самому себе и говорит: «Что у нас?»

Уповаешь ты, душа моя, уповай на Бога. Как важно и нам в трудные минуты смотреть не на обстоятельства, а на Господа. Ведь уныние хочет лишить человека надежды, а надежда на Бога всегда приносит мир сердцу. Мне очень нравится мысль, что псалмопевец не просто переживал, а вспоминал о Господе, и именно это помогло ему вновь обрести силы. Дорогие друзья, если сегодня кто-то из вас проходит через непростое время, пусть эти слова станут и вашим ободрением. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога!» Наш Бог не изменился, Он по-прежнему слышит молитвы, поддерживает своих детей и остается нашей надеждой в любых обстоятельствах. Пусть это Божье Слово укрепит каждого из нас. И сейчас мы вместе с вами прослушаем музыкальную композицию Дарины Качанжи «Как лань желает к потокам воды».

день, дорогие друзья! Еще раз сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВИ. Вы слушаете прямой эфир программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». Надеюсь, что Слово Божье и песня, которую мы только что с вами прослушали, стали для вас добрым ободрением и напоминанием о том, что Господь всегда рядом с теми, кто уповает на Него. Ну а теперь переходим к нашей программе. В течение этого часа, как всегда, будут звучать ваши поздравления, приветы, добрые пожелания и любимые христианские песни. И если вы желаете поздравить дорогих вам людей, передать кому-то сердечный привет или просто заказать песню, которая особенно дорога вашему сердцу, мы будем рады вашим звонкам, сообщениям. Я напомню еще раз наши контакты. Написать сообщение, позвонить можно по номеру 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Можно написать в чате по трансляции на YouTube. Воспользуйтесь приложением Radio MV. Там также очень просто отправить смс-сообщение или же сделать звонок. И, как всегда, можно оставлять заявки через наш веб-сайт radiomv.com. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру. Мы с радостью прочитаем ваши поздравления, музыкальные пожелания, чтобы вместе разделить радость, поддержать друг друга добрым словом и подарить дорогим людям любимые христианские песни. И начиная программу, озвучу первую заявку на сегодня. 5 июля свой день рождения отмечал Михаил Головчик. Он проживает в городе Сакраменто. Дорогой Михаил, от всего сердца поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, мира в сердце, духовной радости и обильных Божьих благословений. Пусть Господь всегда идет впереди, направляет каждый твой шаг, дарует мудрость в принятии решений, укрепляет в вере и хранит на всех жизненных путях. Пусть Божья милость и благодать сопровождают тебя каждый день. Также на память желаю оставить несколько стихов из Священного Писания, книга Притчи, 3 глава, с 5 по 7 стихи. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Также хочется пожелать, чтобы Господь исполнил добрые пожелания твоего сердца, благословил твою семью, даровал силы для служения Господу и всегда, чтобы Господь оставался твоей крепкой опорой и надеждой. Этими словами вас, брат Михаил, поздравляет Александр Алиферчик, и он желает для вас в подарок оставить песню «Бог прошел впереди» в исполнении Вениамина Назарук. Михаил Головчик, мы также вас желаем поздравить с днем вашего рождения. Присоединяемся ко всем этим добрым пожеланиям, которые были оставлены для вас. Пусть Господь обильно благословит вас и ваш дом. И следующая музыкальная композиция прозвучит для вас в подарок.

Дорогие друзья, мы с вами только что прослушали песню «Бог прошел впереди», которая прозвучала в подарок имениннику Михаилу Головчику. Еще раз сердечно поздравляем Михаила с днем рождения, желаем Божьих благословений. А далее, продолжая программу, озвучу музыкальную заявку. Наши радиослушатели просят поставить песню «Наш Господь Великий» в исполнении Поповичей. Благодарим за участие в программе. Пусть эта песня еще раз напомнит каждому из нас о величии нашего Господа, который остается нашим верным спасителем, надеждой и крепкой опорой во все дни жизни. Итак, друзья, слушаем прямо сейчас эту песню «Наш Господь Великий».

мы с вами прослушали песню «Наш Господь Великий» в исполнении семьи Поповичей, которая прозвучала в нашем эфире по просьбе радиослушателей. А сейчас в программе прозвучит еще одно поздравление. 2 июля свой юбилей отметила Лидия Коновальчук. Дорогая Лидия, от всего сердца поздравляем с этим замечательным юбилеем. Желаем тебе обильных Божьих благословений, крепкого здоровья, мира, радости и добра. Пусть Господь всегда хранит тебя, укрепляет, ведет своими путями и наполняет сердце своей любовью и благодатью. Пусть рядом всегда будут любящие родные. В доме царят мир, тепло и взаимопонимание. А каждый новый день приносит новые поводы благодарить Господа за Его верность и заботу. С любовью вас, Лидия, поздравляют Инна и Василий Мегицкие. Они желают, чтобы для вас, Лидия, в подарок прозвучала поздравительная песня «С днем рождения». Мы также вас, Лидия, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения. Пусть Господь исполняет доброе желание вашего сердца, дарует вам сил, мудрость и еще долгие благословенные годы жизни в окружении ваших родных и близких людей. И прямо сейчас для вас в подарок прозвучит музыкальная композиция «Твой день рождения».

дорогие радиослушатели, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция в подарок для именинницы Лидии Коновальчук. А далее, продолжая программу, озвучу заявку на музыкальную композицию. Александр передает теплый привет Александру и Марии Соколовским, которые проживают в городе Драгичин, Беларусь. Пусть Господь обильно благословит вас, укрепит в вере, сохранит в своей любви и наполнит ваши сердца миром и радостью. И в ободрение для вас по просьбе Александра Алиферчика прозвучит песня «Иисус сегодня, Иисус вчера». Пусть эта песня напомнит каждому, что наш Господь неизменен вчера, сегодня и вовеки тот же. Слушаем эту песню вместе с вами.

друзья, мы с вами прослушали прекрасный псалом «Иисус сегодня, Иисус вчера», который прозвучал в ободрение для Александра и Марии Соколовских по просьбе Александра Алиферчика. А далее, продолжая программу, озвучу следующую заявку, и это у нас поздравление. 8 июля свое 36-летие будет отмечать Марковец Михаил. От всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Желаем, чтобы Господь обильно благословил тебя на всем жизненном пути, укреплял в вере, даровал мудрость, силы и свое неизменное водительство во всех делах. Пусть Божий мир наполняет твое сердце, Его любовь согревает душу, а милость сопровождает каждый новый день. Желаем крепкого здоровья, радости, семейного счастья и многих благословенных лет жизни во славу Господа. На память для тебя оставляем слова из Священного Писания. Книга пророка Исаии, 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Пусть Господь всегда идет впереди тебя, открывает нужные двери, хранит семью и помогает оставаться верным Господу во всех обстоятельствах жизни. С любовью и уважением вас, Михаил, поздравляют ваша жена Инна, доченька Лия и сыночки Даниил и Ваня. Желаю, чтобы для вас в подарок прозвучала хорошая песня. Мы также вас, Михаил, поздравляем с днем вашего рождения. Пусть наш любящий Господь обильно благословит вас, вашу семью, дарует ответ на ваши молитвы и исполнит желание вашего сердца. Подарок для вас прозвучит песня «С днем рождения» в исполнении Ланы Демко.

друзья, наш прямой эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что у нас в эфире прозвучала песня «С днем рождения» в подарок для именинника Михаила Марковец. А далее к нам поступила еще одна заявка на музыкальную композицию. Радиослушатели желают услышать песню «Гряду я, окончено время» в исполнении группы «Добрая весть». Исполняю вашу просьбу и ставлю эту песню прямо сейчас. Будем слушать вместе с вами.

Друзья, по просьбе радиослушателей мы с вами прослушали музыкальную композицию группы «Добрая весть». А продолжая программу, озвучу поздравления. 5 июля свой день рождения отметила Алина Канашук. Дорогая Алиночка, от всей души поздравляем тебя с днем твоего рождения. Желаем обильных Божьих благословений, мира, радости и Божьего водительства на всем жизненном пути. Пусть Господь устраивает все твои дела, укрепляет в вере, дарует мудрость и помогает принимать правильные решения. Помни, что ты всегда находишься под надежной охраной и защитой нашего Господа Иисуса Христа. Его любовь к тебе безгранична, Его милость сопровождает тебя каждый день, а Его рука неизменно поддерживает и хранит тебя. Хочется пожелать, чтобы Господь исполнял доброе желание твоего сердца, благословлял каждый твой шаг и наполнял твою жизнь своим миром, радостью и надеждой. С любовью вас, Алина, поздравляют тетя Света и вся ее семья. Она желает, чтобы для вас в подарок прозвучала песня в исполнении семьи Гурских. К сожалению, я не нашла эту песню, поэтому поставлю для вас в подарок песню группы «Соль земли» «Живи, радей». Пусть будет для вас благословением. Также поздравляю вас с днем рождения, желаю Божьих обильных благословений.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

у Всевышнего под кровом, я теперь живу. Наслаждаюсь Его словом и пою хвалу. С Ним теперь я безопасен. Он мой щит и шлем. И хоть мрак ночи ужасен, не боюсь совсем. Побирать смогу дракона, наступать на змей, потому что сверх закона Бог мой, царь царей. Он моя защита, знаю, Он хранитель мой, я всегда к Нему взываю, и мой Бог со мной. Он меня не оставляет, даже средь невзгод, любит, греет и питает, и ведет вперед. Изучаю Слово Божье, что хранит меня, под Всевышнего покрова безопасен я.

Дорогие дети, в прошлый раз мы окончили историю жизни Соломона, мудрейшего из израильских царей. После него царство было в руках непокорного Богу царя продолжительное время, и народ отошел от Бога и начал поклоняться идолам. В таких случаях Бог всегда посылал пророка, человека, через которого он мог говорить с народом и обличать его. Бог послал Илию, мудрого и сильного пророка. В то время над Израилем царствовал Ахав, злой и непокорный Богу царь, который не только сам грешил, но еще женился на нехорошей женщине Иезавели. Она была язычницей и принесла с собой все свои привычки, свою религию и священников, которых у язычников называли жрецами. Ахав настроил храмов для ее идолов и вместе с ней поклонялся им. Вы можете себе представить, как противно было все это Богу. Он послал к Ахаву Илию, и Илия пересказал слова Господа. «В эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову Бога. Илии же Бог велел пойти в определенное место, где был поток, и воронам велел питать его. Он пошел и пил из потока, и вороны приносили ему хлеб и мясо два раза в день. Дождя не было, и постепенно высох и этот поток. Господь сказал, «Встань, Илия, и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Илия встал и пошел, и вот видит там женщина собирает дрова. Он подозвал ее и попросил напиться воды. Она пошла, а он закричал вслед, «Захвати кусочек хлеба, чтобы мне поесть». Женщина смущенно ответила, «Господь знает, что у меня нет ничего печеного в доме, а есть только немного муки и масла, и вот я собрала дров и приготовлю это для себя и сына моего, мы съедим это и умрем». Илия сказал ей, «Не бойся, иди, замеси и сначала сделай для меня небольшую лепешку, а потом сделаешь для себя и твоего сына, ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Женщина послушалась и пошла, и сделала так, и мука в катке не истощилась, и масло в кувшине тоже, и все они кормились некоторое время. Неожиданно заболел сын этой женщины, и так сильно, что не стало в нем дыхания. Она рассказала об этом Илии, и он взял мальчика на руки и понес комнату наверху под крышей, где была постель пророка, и положил его там. Потом он простерся над мальчиком три раза и молился, «Господи Боже, возврати дыхание ребенку!» Господь услышал молитву пророка, и возвратилась душа мальчика в него, и он ожил и выздоровел. Илия отнес его к матери и отдал ей, и мне не нужно говорить вам о том, как она радовалась, когда увидела его здоровеньким и веселым. Женщина взяла мальчика, а пророку сказала, «Теперь-то я вижу, что ты пророк Божий, и слово твое действительно от Бога». Илия оставался в доме вдовы до того дня, когда Господь сказал ему, «Пойди и покажись Ахаву, а я дам дождь на землю». Илия пошел, но к этому времени сильный голод распространился по всей стране. У Ахава был доверчивый министр, который надзирал над всем дворцом царя. Его звали Авдий, и он был человек богобоязненный настолько, что когда Иезавель убивала божьих пророков, он скрыл многих из них в пещерах и сохранил им этим самым жизнь. Илия встретился с Авдием на дороге. Ахав послал его искать воды и травы для скота, и вот они оба пошли в разные стороны, и Авдий натолкнулся в пути на Илию. Он узнал пророка и пал на лицо свое, чтобы поклониться ему. Но Илия велел ему встать и просил пойти к Ахаву и доложить о том, что он здесь. Авдий сильно испугался, потому что Ахав давно искал Илию, и сказал, «Я боюсь, что когда я пойду от тебя, ты удалишься куда-нибудь в другое место, и царь подумает, что я обманываю его и убьет меня». Илия ответил Авдию, «Не бойся, что я подведу тебя. Я сегодня же покажусь Ахаву. Господь пусть будет нам свидетелем». Тогда Авдий пошел и доложил Ахаву, и Ахав вышел навстречу Илии. Не веря своим глазам, он пошел прямо на него и сразу же возмущенно сказал, «Ты ли это, смущающий Израиля?» Илия спокойно ответил Ахаву, «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы оставили повеление Господа и начали поклоняться идолам. Собери мне весь народ на горе Кармил и всех жрецов Иезавели». Ахав послушался
и созвал народ из жрецов Иезавели, и когда все собрались, Илия дерзновенно сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то следуйте Ваалу». Народ молчал и боялся смотреть в глаза пророку. Илия продолжал свою речь. «У Господа остался только один пророк, а жрецов Иезавели 400. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они сами выберут себе одного и рассекут, и положат на дрова, а огня пусть не раскладывают. Тогда и я возьму оставшегося тельца, и рассеку, и положу на дрова, и огня тоже не буду разводить под ним. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего, и тот, кто даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ, что так хорошо. Жрецы выбрали себе теленка, рассекли его, и с утра до полудня призывали имя Ваала, но не было ни голоса, ни ответа, а они скакали у жертвенника, который сделали. В полдень Илия начал смеяться над ними. «Кричите громко, ибо он Бог! Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, или уснул, так проснется!» И стали они кричать громким голосом, и кололи себе копьями, как у них был обычай, и кровь текла по ним. Пришел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». Народ подошел к нему, и он поправил развалившийся жертвенник Господен, взял 12 камней по числу колен Израилевых и обложил ими жертвенник, а потом сделал вокруг жертвенника ров, и когда положил тельца на жертвенник, велел народу лить воду ведрами на тельца и жертвенник. И они сделали так 3 раза, пока ров наполнился водой. Когда наступило время принесения вечерней жертвы, Илия подошел к жертвеннику и сказал: «Господи Боже Авраама, Исаака и Якова, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да увидит этот народ, что Ты Бог, и Ты обратишь сердце их к Себе». Еще не кончил Илия говорить, как сошел огонь, и сжег жертву, и иссушил воду во рве. Народ пал на лицо свое и кричал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» После этого Илия велел удалить жрецов Ваала, а Ахаву сказал: «Ешь и пей теперь спокойно, слышишь шум дождя?» Илия пошел в дом и молился, а из-за моря появилось маленькое облачко и росло с быстротой невероятной, так что вскоре все небо покрылось тучами и пошел сильный дождь. Тогда все увидели, что Господь действительно с Ильей, и только Иезавель злилась и искала убить его. Вот и вся наша история на сегодня. Какая поучительная история, не правда ли, дети? Какой дивный у нас Господь, и как Он стоит на стороне своих верных детей и не дает им постыдиться верой своей. Илия оставался верным, и Господь прославил и защитил его. Вы тоже знаете, что Господь есть Бог, а раз это так, никогда не колебайтесь в вере вашей, не хромайте на оба колена, но будьте послушны Господу, как пророк Илия, и Он прославит вас пред народом. Мы не можем служить Богу и еще кому-то. Если Господь Бог, будем служить Ему верно, приводить к Нему других, изучать Его Слово и молиться постоянно. Дети, в последних программах я не читала вам стихов. А ведь я их так люблю и думаю, что вы тоже не прочь послушать. Русские дети любят поэзию и пение. Такова душа славянина. Я нашла, что самые хорошие стихи – те, которые можно петь, то есть наши гимны. Их пели до нас и будут петь после нас, и они соединяют верующих воедино. Многие гимны переведены на все языки. И где бы вы ни посетили собрание верующих, вы услышите те же славные гимны. Сегодня я прочитаю вам один такой всем известный гимн. «Под сенью крыл всемогущего Бога, под сенью крыл всемогущего Бога,

под сенью крыл он мне открыл любви и счастья реки. Под сенью крыл меня он укрыл, там безопасность навеки. Дети, этот гимн поют все верующие во всем мире. Я знаю его на четырех языках, но только потому, что я вообще знаю только четыре языка, а он переведен на гораздо больше языков. Все верующие любят петь и говорить о том покое, какой они нашли в Господе, и о его заботе о них. Когда мы находим что-то ценное или красивое, нам так и хочется побежать к нашим друзьям и рассказать им о нашей находке. А если это что-то такое, чем мы можем поделиться, мы с радостью делимся с нашими ближними. Вот так и со спасением. Нам так хорошо и радостно, когда мы его получаем от Господа, что мы не можем об этом молчать. Мы говорим всем о спасении и о том, как его можно найти и где. Мы находим людей, не знающих Господа, и видим, что они потеряны и несчастны без Него, и просто не можем удержаться, чтобы не рассказать им о Нем. Ведь мы уверены, что Он поможет им. Вот и я говорю вам о Боге, о Его дивных делах. Почему? Только потому, что это принесет вам радость и утешение, смысл жизни и надежду на будущее. Иначе зачем же мне говорить об этом? Я знаю, что когда вы слушаете меня, у вас возникают разные вопросы, и мне всегда бы хотелось отвечать вам на них. Спрашивайте ваших родителей, спрашивайте ваших верующих друзей. Если у вас есть Слово Божие, читайте его и оставайтесь верными вашему Господу. Он не постыдит вас, как не постыдил пророка Илию.

ссоры. Даже маленькие ссоры превращаются в раздоры, от которых зла не счесть, а отстать от ссоры – честь.

0: В одном маленьком городе в доме со старым садом жила девочка Валя. Ее родители много работали и часто бывали в отъезде. Девочка оставалась дома с бабушкой, ходила в школу, воспитывала рыжего пушистого котенка. А вот работать в саду и помогать бабушке в доме она не очень любила. Валя знала, что у бабушки больные ноги, что ей трудно. Но ей так не хотелось окапывать деревья, полоть грядки или мыть полы. А бабушка повздыхает, поохает, поворчит на внучку, да и сделает все сама. А потом говорит: «Бог помог» или «С Божьей помощью управилась». Однажды Валя пришла из школы, а бабушки нет. Час нет, два нет. Девочка стала волноваться. Куда идти? Где искать? У бабушки такие больные ноги, она могла упасть где угодно. И вот в который раз Валя вышла за калитку, чтобы идти искать, и встретила бабушку. «Ох, Валюша, возьми вот сумки, внеси их в дом, только потихоньку, они тяжелые». Валя расплакалась от радости, что бабушка жива и невредима. Всхлипывая, поволокла она в дом тяжелые сумки с продуктами. А бабушка все причитала. «Ох, устала, но Господь помог». И тут девочка не выдержала. «Я так волновалась! У тебя больные ноги! Что-то могло случиться! А ты все свое! Бог помог! Да Бог помог! Ты же сама все делаешь! При чем тут Бог?» «Нет, не сама. Очередь была длинная, мне люди добрый ящичек дали, я села. Одна женщина мне в другой очереди муки взяла. Парнишка донес сумки до автобуса и помог мне сесть, а какая-то девочка помогла мне выйти из автобуса. И донесла сумки до калитки не сама, я бы сама не смогла столько унести».
1: «Но бабушка, это же не Бог, это люди помогли тебе». «Добрые люди!»
0: «А Бог очень часто помогает руками добрых людей. Бог – это любовь, любовь к ближнему, любовь к животным, любовь к природе».
1: Валя не могла ничего ответить. Она вышла в сад, чтобы успокоиться от переживаний за бабушку.
0: Надвигалась гроза. Старые развесистые яблони замерли в ожидании бури. В этом году во всех садах было очень много яблок. Многие ветви не выдерживали тяжести сочных плодов и ломались с влажным хрустом, разрывая свое белое древесное тело. Возле сарая стояли длинные палки-подпорки для веток деревьев. Но кто будет этим заниматься? Родители далеко, бабушка, если поднимет такую подпорку, то сама упадет. Валя бросилась к подпоркам. «Скорее подпереть тяжелые ветви, пока не поднялся ветер и не начался ливень или град. Тогда они могут переломиться». Было очень тяжело. Подпорки длинные, цепляются не там, где нужно. Ветви, полные плодов, никак не хотят приподниматься. Но вот первый порыв ветра, первые крупные капли. Словно тяжелый вздох пронесся по саду и застучали о землю сорванные ветром яблоки. «Ничего, успела. Крепкие ветки и так в безопасности, а теперь и слабые выдержат ненастья», — подумала девочка. Прошла шумная гроза. С ветром, ливнем, громом выглянуло солнце. Валя с бабушкой вышли на крыльцо. В саду все капало и шуршало. Казалось, сад — многорукий великан, который пьет долгожданную воду со вздохами и довольным ворчанием.
1: «Смотри-ка, внученька, целы мои красавицы, мои матушки-яблоньки! Не пообломались ручонки! Кто же им так вовремя помог-то?»
0: «Бог помог, бабушка», — сказала Валя и с гордостью посмотрела на свои маленькие, исцарапанные и до сих пор горящие от тяжелой работы ладошки. Они были красные и излучали какое-то необыкновенное, еще незнакомое Вале тепло. «А ведь действительно Бог помог», — подумала Валя. «Как я одна смогла бы подпереть?»

Уходят тени, сияет свет, где луч весенний, зимы там нет. От Божьей ласки душа поет, день светлой Пасхи нам Бог дает.

«Неблагополучно у меня», — пожаловался однажды сыну его приятель старик Прохор, колхозный конюх. «А что такое?» — обеспокоенно спросил Костя. «Третий день кто-то беспокоит лошадей. Приду утром, а они умыли, будто кто скакал на них. Храпят, не подпускают. Пойдем посмотрим». В конюшне у яслей, полных пахучего зеленого сена, на привязи стояли две лошади золотистой масти — кобыла и мерин. Сытые кони беспокойно перебирали ногами, поблескивая лоснящейся шерстью и косясь на вошедших карими с синевой глазами. «Не едят», — кивнул Прохор на ясли. «Поди-ка сюда». Костя направился было к мерину, но конь поджал хвост и поднял заднюю ногу, намереваясь лягнуть. «Что это с ним?» — удивился Костя. «Такой был смирный». «То-то смирный. Говорю, дело неладно». Старик и мальчик осторожно подошли к мерину сбоку. Пах у него был потный. По краям темного мокрого пятна засохшая пена. Прохор положил руку на хребтину коня и провел от загривка до хвоста. Мерин протяжно всхрапнул. «Ну-ну, не бойся», — приговаривал дед, поглаживая коня по спине. Под ласковое ворчание знакомого голоса Мерин наконец успокоился. «Может, кто ездил на них ночью?» — высказал предположение Костя. Прохор иронически посмотрел на него. «Разве кто в эту дыру влез и коней через нее вывел?» Он указал на щель шириною в несколько сантиметров над окном, на карнизе которого сидела пара ласточек. Костя окинул взглядом саманные стены, окна, крышу, подошел к тяжелым из толстых пластин дверям, остановился у коней, устало понуривших головы. Старик молча смотрел на лошадей, сложив на груди руки. «Может, заболели?» — неуверенно сказал Костя. «Сбегай-ка к ветеринару», — помолчав, попросил Прохор. Через несколько минут Костя явился в сопровождении ветеринарного фельдшера. Фельдшер надел халат, подошел к лошадям. Долго их выстукивал, выслушивал, заглядывал в рот, уши, измерил температуру и, наконец, объявил. «Здоровехоньки! Рекомендую поменьше гонять и не ставить горячих к корму». «Гонять!» — сердито хмыкнул старик. «Да они со вчерашнего дня стоят!» «Скажи это такому юнцу!» — фельдшер указал на Костю. «А не мне! Это что?» Он провел рукой по паху кобылицы и поднес мокрую ладонь к лицу Прохора. «Без вас вижу», — обиделся дед. «Вы ученый? Вот и скажите, от чего это?» Фельдшер рассердился и ушел. Вечером Костя пришел на бригадный двор и заявил, что намерен ночевать в конюшне. «Выследить, кто портит коней?» «Давай уж вместе, что ли?» — разнадумал, — сказал Прохор. И вот дед и Костя лежат в углу конюшни на пахучем сене. У Кости электрический фонарик. Возле Прохора огромная дубина. Через широкое окно светит неполная луна. Медленно течет время. Костя напряженно всматривается в неясные фигуры лошадей. Переводит взгляд на окно, на узкую щель над ним. Тишина. Слышно только, как коми, пофыркивая, мерно жуют сено. Косте становится скучно. Через окно виден кусочек неба, усеянного звездами. Вот красноватое пятнышко, таинственный Марс. Мальчик долго всматривается в звездное небо и незаметно засыпает. А когда Костя открывает глаза, в конюшне уже светло. В узкие щели дверей пробиваются тонкие лучики восходящего солнца. Прохор чистит лошадей. «Никого не было?» — спрашивает Костя, вскакивая и потирая глаза. «Нет, видно, побоялся, наверное, нас». Костя помог Прохору почистить лошадей и ушел домой досыпать. А после обеда снова явился и застал старика расстроенным. «Ума не приложу», — недоуменно развел тут руками. «Напоил я коней, задал корму. Часа через два прихожу, а они потные». Костя решил дежурить днем. Глаз не спускать с лошадей, а своего добиться, выявить таинственного вредителя. На завтра с рассветом он пришел на бригадный двор. Прохор отлучился домой. Костя переступил порог конюшни. Через щель над окном вылетели две ласточки. «Гнездо, что ли, у них тут?» — подумал мальчик и исследовал взглядом потолок, стены. Гнезда не было. Костя лег на неубранную с позапрошлой ночью постель из сена. Открыл принесенную с собой книгу, но читать мешал жеребенок-ветерок.
Костя отмахивался от него, пока тот не улегся рядом, положив голову на колени мальчику. Вскоре Костя услышал, что кони забеспокоились, и приподнялся. Две ласточки копошились в хвостах лошадей у самых репиц. Кони перестали есть, переступали ногами, вертели хвостами. Птички продолжали свое непонятное дело. С удивлением смотрел Костя на ласточек. Что они там ищут? Вспорхнули еще три и принялись за то же, что и первое. Костя встал. Птички упорхнули в щель над окном. Пришел Прохор. Костя рассказал, что видел. Старый конюх от изумления всплеснул руками. «Ласточки! Ах, разбойники! Кто бы мог подумать? А ведь я их не раз видел. Открою конюшню, а они в щель». Чтобы избавиться от посещения непрошенных гостей, щель над окном заткнули жгутом из сена. Что же все-таки искали ласточки? Чем их привлекали лошади? Тайна раскрывается. Дальнейшие события связаны с посещением Кости колхозной плантации, которую сторожил седоусый голубоглазый дед Лукьян Борщев. Большую часть дня Лукьян обыкновенно просиживал под навесом у сторожки, сапожничая. Костя любил, сидя на скамеечке, тут же наблюдать за его работой. Но скоро внимание его переключилось на ласточек, поселившихся под навесом. Их гнездо сделано из крупных комочков глины, как глубокое блюдце с толстыми краями. Оно прилеплено под крышей навеса на продольной балке. Это невысоко. Если подставить табуретку, можно заглянуть в гнездо. Когда Костя заглянул туда в первый раз, он увидел 5 голых с огромными ртами птенцов. Костя поднес к ним палец. Птенчики раскрыли пасти и неприятно запищали. «Фу, да чего же они некрасивы!» — поморщился Костя и соскочил с табуретки. Ежедневно через каждые 2-3 минуты старые ласточки подлетали к гнезду и совали в открытые пасти детей корм. Костя удивлялся, как много пищи уничтожали птенцы. Но зато и росли они быстро. Недели через 2-5 хорошеньких головок молодых ласточек выглядывали из гнезда. Изящные, стройные птички уже ничем не напоминали безобразных, большеголовых птенцов. Молодежь, охорашиваясь, с любопытством разглядывала окружающий мир. Однажды утром Костя заметил, что старые ласточки прилетели с длинным волосом в клюве, юркнула в гнездо и долго там что-то делала. Вторая сидела снаружи и помогала первой, всовывая клювом свесившийся через край конец волоса. «Что это они там делают?» — подумал мальчик и решил, что это, наверное, ласточки устилают гнездо. Дни шли, и по расчетам Кости птенцы скоро должны были покинуть гнездо. Косте захотелось посмотреть на них ближе, подержать в руках. И вот однажды, когда дед Лукьян ушел на плантацию с обходом, мальчик подставил табуретку, достал одну молодую ласточку и раскрыл рот от удивления. Она была привязана конским волосом за ножку. Второй конец волоса оказался прочно вмазанным во внутреннюю стенку гнезда. Костя вынул второго, третьего, все привязаны. Не помня себя от радости, сын помчался домой и, путаясь от волнения, стал бессвязно рассказывать мне о своем удивительном открытии. «Что такое? Куда привязали?» — не понял я. «А ну-ка сядь, успокойся, да расскажи все по порядку». Заканчивая свой рассказ, Костя вдруг ударил себя по лбу. «Папа, теперь я знаю! Вот зачем они прилетали к лошадям! Им нужен был волос!» «Кто прилетал?» — спросил я, не на шутку заинтересованный всей этой историей. И Костя рассказал про таинственных вредителей, которых он с дедом выследил в колхозной конюшне. Приходилось верить сыну. Не мог же он сочинить все это. Но почему в литературе о животных ничего подобного я не встречал? На всякий случай я просмотрел имеющиеся у меня пособия и справочники о птицах. Много авторов, ученых-натуралистов, написало о повадках деревенских ласточек, но нигде не упоминалось о том, что они привязывают птенцов. «Идем посмотрим», — предложил я сыну. И вот мы на плантации, под навесом сторожки. Мы — это первооткрыватель Костя и 2 эксперта. Я и дед Лукьян. Костя взобрался на табуретку, достал молодую ласточку и положил на ладонь.
торжествующе посмотрел на нас. Птенец действительно был привязан в несколько узелков, составлявших возле ножки как бы цепочку. «Косатушки вы мои!» — умилился дед Лукьян. «Ростом с ноготок! А до чего умны! Надо ж додуматься, привязать детенышей, а! Мне-то и невдомёк было заглянуть. Почитай, уж лет 5, как не более, прижились у меня косатушки-то». Я взгромоздился на табуретку, внимательно осмотрел привязанных птенцов по одному, заглянул в гнездо. «Поздравляю, Костя, с открытием!» — торжественно провозгласил я, спустившись. Костя был вне себя от горделивой радости. По пути домой у него только и разговору было, что про ласточек. «Да, много еще вокруг нас нераскрытых тайн природы», — подумал я. «Деревенская ласточка — спутник, друг человека. Испокон веков живет с ним рядом. Казалось, все ее повадки давным-давно изучены досконально. И вот тебе, пожалуйста». Птенцы многих птиц в полувзрослом состоянии часто выпадают из гнезд и гибнут. А птенца ласточки, выпавшего из гнезда, никто не видел. Теперь понятно, почему. В тот же день об открытии Кости стало известно всем станичным ребятишкам. С того же дня увлечение сына наблюдениями за животными превратилось в настоящую страсть.